0: сотрудничать с проверкой. Судно, следовавшее под флагом Камеруна, находится под санкциями ЕС. Однако танкер не был задержан или конфискован. Мандат Ирини не предусматривает таких полномочий. С 14 июня 2026 года британские военные впервые провели силовую операцию против танкера российского теневого флота. Судно «Смиртос», перевозившее около 98 тысяч тонн российской нефти, взяли под контроль и доставили на якорную стоянку у британского побережья. Рассматривается дело против капитана танкера. Нефть, как и танкер, на данный момент не конфискованы. 10 августа агентство Reuters со ссылкой на отраслевое издание Lloyd's List сообщило, что задержанные США в начале 2026 года российские танкеры «Эра» и «Лилео» проданы американским правительством на металлолом. Их приобрела компания из Дубая.
1: Как арест кораблей теневого флота бьет по экономике Кремля, мы спросили нефтегазового аналитика Бориса Оренштейна.
2: Угрозы, мне кажется, это угрозы бумажного тигра, но основания для них есть, потому что 21-й пакет санкций Евросоюза предусматривает конфискацию нефти в танкерах даже без формального решения суда. То есть теперь конфискация нефти станет довольно простым делом. Если раньше надо было танкер отбуксировать в порт, содержать команду его и сам танкер, проводить, значит, судебные слушания, которые могли вылиться, а могли не вылиться в разрешении конфискации, то теперь чуть ли не в море разрешено эту нефть перекачивать с российского танкера теневого флота на какое-то другое судно. Но в широком контексте следует заметить вот что. Для России это сейчас очень существенно, потому что Россия прекратила продавать нефтепродукты, и весь экспорт, который Россия получает, она получает именно от экспорта сырой нефти. В России 54% значит, всего экспорта переводилось теневым флотом. Это очень большая величина. Если в июне, например, 4 с чем-то миллиона баррелей в сутки Россия экспортировала по морю, то вот 54% – это больше 2 миллионов баррелей в сутки. И количество судов было 147. Но самое главное, это не столько конфискация там 10-15 судов, сколько сильное удорожание фрахта на остальных судах, а самое главное, отказ все больше и большего количества владельцев судов транспортировать российскую подсанкционную нефть.
1: Почему же в таком случае Владимир Путин снова перешел к угрозам? Мы спросили политического обозревателя Сергея Шелина, вот что он нам рассказал.
3: Я думаю, что это скорее традиция, чем конкретное предупреждение. Путин не в первый раз угрожает таким способом. Насколько я помню, уже и раньше звучали угрозы как-то симметрично отвечать, ну, на путинском языке. Там, что, в общем, сделать то же самое, что вы. Сейчас он, видимо, несколько развил свою мысль, да, обнаружил какой-то теневой флот, с которым он тоже будет бороться. Ну, в общем, я думаю, что это то, что называется брать на пушку. Скорее всего, реальных планов что-то такое силовое предпринимать против европейцев у него нет.
1: Есть ли у России возможности реализовать угрозы Владимира Путина? Мы спросим у военного эксперта Сергея Мигдаля, который с нами в студии. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, очень приятно быть у вас в студии.
1: Есть ли у России возможности, у российского Тихоокеанского, получается, флота реализовать те угрозы, которые сегодня звучали от Владимира Путина?
4: Они, наверное, могут попробовать. Вообще-то эти угрозы, они типичны как для Путина, так, кстати, и для Лаврова, для различных заместителей министров, для Шойгу, когда он еще был министром обороны, как раз от Белоусова мы такого не слышали. И вот они очень любят этот угрозы симметричного ответа по разным поводам. Проблема, конечно, в том, что для России это гораздо сложнее. Почему? Потому что как бы сама структура российского экспорта сырой нефти или сжиженного газа, она подразумевает проход вот этих судов, неважно какого, теневого или не теневого флота, российских судов под чужими флагами, через воды, которые контролируются то теми странами, которые в России называются враждебными. Будь то Балтийское море, естественно, проливы Скагерак-Категат, будь то Ла-Манш, естественно, Средиземное море, которое контролирует, естественно, флоты НАТО, а это Турция, Греция, Италия, Франция, Испания, гигантские флоты. Да, то есть нельзя это все сравнить. Это еще мы не прибавили, естественно, американский флот, который находится всегда и везде, в том числе и в Атлантике, естественно, и в Средиземном море, и на Тихом океане. И поэтому получается так, что российские суда, да и когда они идут даже дальше, туда, вот район Кубы, например, они идут в зонах ответственности и контроля западных флотов. А вот западные суда, танкеры, например, или суда, перевозящие сжиженный газ, они вообще не ходят, не нужно им идти в Балтийское море мимо Кронштадта, где действительно российский флот что-то контролирует, чтобы везти туда нефть, не нужно им, извините, идти в район Мурманска или Архангельска, чтобы привезти нефть, я не знаю, из Саудовской Аравии во Францию, например. То же самое и в Тихом океане. Да? Не нужно судам различных танкерных флотов западных ходить именно мимо Владивостока или Камчатки, чтобы привозить куда-то нефть. А Россия, это связано как бы больше с амбициями. То есть более реальный ответ был бы. Это не значит, что Путин и Россия не могут что-то сделать. Если бы они хотели по-серьезному, их реальный ответ как-то навредить и сделать больно западным странам, Западной Европе, это какие-то как раз симметричные действия, да, например, те же диверсии в портах с помощью дронов или подрывников, вроде всемирно известных Баширова и Петрова. Вот это может быть. То есть и не исключено, что, может быть, они и попытаются, а разговоры о симметричном ответе, так называемом, как раз хотят немножко запутать и просто напугать западных лидеров.
1: Государственное телевидение делало большой акцент на том, что Путин посещает не просто какой-то корабль, а прям ракетный, большой ракетный крейсер. Как война повлияла на российский флот? Мы во второй части программы посмотрим, что сейчас происходит в Черном море, в Азовском море. Но есть же и другие моря, где у России есть корабли. И вот что стало с ними, что стало с российским флотом за пределами украинского фронта?
4: Ну, в российских военно-морских силах 4 флота, как известно. Ну и плюс флотилия Каспийская. И мы все видели еще, собственно, в 2021 году, как большие силы из других флотов неустанно идут в направлении Черного моря. Понятно было, ну, теперь это понятно уже всем, тогда это было понятно только некоторым, что это все была подготовка вот большого крупномасштабного вторжения с целью взять под российский контроль Украину. И это были даже, кстати, не только океанские корабли, но и даже большое количество, например, различных боевых катеров и малых кораблей пришло из Каспия, по-моему, Волгодонскому каналу, перешли в Азовское море, чтобы тоже участвовать в боевых действиях на Черном море или в Азовском море, в побережье того же Мариуполя, например, Новоазовска, были отправлены и другие. То есть мы то, что видели, что большое количество, например, десантных кораблей, причем все практически большие десантные корабли Балтийского флота, большая часть ББДК Северного флота, часть кораблей Тихоокеанского флота, и, кстати, малые десантные даже корабли с Каспия тоже перешли в Черное море. Большинство из них теперь находится в нерабочем состоянии, вообще на дне морском. И пытались также, шли и другие боевые корабли, кстати. Вот, если вспомнить Тихоокеанский флот, то, собственно, его, по-моему, флагман, а именно Дмитрий Устинов, по-моему, он называется, собственно, он шел в Черное море, как бы на помощь крейсеру «Москва». По-моему, это ракетный крейсер, однотипный крейсер «Москва». И он не успел дойти, и турки, как известно, как им разрешено по конвенции Монтро в случае войны, перекрыли проливы, то есть они разрешают только проход гражданских судов, и он покрутился, я помню, в Средиземном море, сделал визит вежливости в Латакию и ушел, как я понимаю, обратно. То есть проблема России, еще раз, когда речь идет о вот флоте великом, Россия, конечно, видит себя великой морской державой, но все-таки она такой на самом деле не очень является. Вот как раз уж вспомнили Устинова, он в своих воспоминаниях рассказывал, как он был еще при товарище Сталине замминистра обороны. И он присутствовал в заседании, когда пришли какие-то адмиралы с большим планом товарища Сталина, это был 51 или 52 год, построить 6 авианосцев, там 20 линкоров, да, какие-то жуткие деньги. И, в общем, товарищ Сталин покурил и прогнал их, сказав, что вот вы всегда, у вас гигантские планы настроить огромных кораблей, а в России всегда так, и уже 20-200 лет каждую войну вы их затапливаете прямо во входы в наши порты, да, так что лучше мы потратим деньги на что-нибудь другое, да, там, на ядерное оружие, ракеты, самолеты. И в России при Путине действительно были вложены огромные деньги в восстановление флота, да, с переменным успехом. И все-таки главные деньги, огромные ресурсы поглощают вот именно атомные стратегические подводные лодки, да, которые считается, что великая держава, сверхдержава, такая как Россия, обязана иметь. Это, как известно, они создают то самое ядерное сдерживание, но во всем остальном они бесполезны. Нельзя ими пользоваться в военных действиях против Украины или вот всех тех, что они говорят, каких-то в Европе, тактических действиях, и каждая такая лодка пожирает миллиарды, не рублей, а долларов. Mm-hmm. Сначала при строительстве, потом при ее содержании, поэтому на все остальное не осталось, да. Даже попытка отремонтировать единственный вот этот полуавианосец, адмирал Кузнецов, не увенчалась успехом, он, очевидно, будет стан на металлолом, поэтому у российского флота просто малые возможности на всех просторах мирового океана что-то делать. Вот, вот, скажем, если бы на Балтике ходили бы какие-то западные танкера, там, доставляя нефти Саудовской Аравии в Англию через Балтийское море, было бы, конечно, удобно там пытаться захватывать, устраивать проблемы. Но так, если речь идет о реальных возможностях, это надо иметь в виду, что может получиться конфликт с гораздо более превосходящими силами западных флотов. Единственное, на что тут в России могут надеяться, это на свою как бы наглость и нахальство, и на сдержанность европейцев, которые, в общем, побаиваются. Мы видели, что только недавно, например, Великобритания и Франция стали вот задерживать танкеры российского теневого флота, хотя об этом украинцы их просили типа 4 года с лишним, и это только заняло время набраться храбрости, и это как бы связано и с угрозами. Это ведь из того же ряда угроз, как были угрозы применения ядерного оружия, всего чего угодно, что во многом было эффективно, потому что это, да, пугает европейцев, которые можно понять, им не хочется случайно влезть в очень большую войну против разозленной, отчаянной России.
1: Но есть еще фактор, как международное право, которое сдерживает очень сильно западные страны в применении их санкций. Мы как раз об этом перед эфиром спросили международного юриста Глеба Богуша. Мы у него спросили, а действительно ли эти задержания... Ведь международное право дает очень сильные ограничения. То есть если корабль идет под флагом своей страны, то военные другой страны не имеют права заходить, смотреть, что на корабле. Нужны очень веские основания, как, например, подозрение в пиратстве, торговля людьми. То есть очень тяжелые-тяжелые основания должны быть. Но как же европейским странам, как западным странам досматривать российские корабли? Они же это делают. И Россия говорит, что это пиратство. Вот правда ли это можно называть пиратством? Мы спросили у юриста. Вот что он нам ответил.
5: Такое красивое слово, которое, конечно, с правовой точки зрения совершенно не подходит в этой ситуации. Но проблема действительно сложная, поскольку вот различного рода осмотры и задержания, более того, судов, которые осуществляют различные страны, прежде всего западные страны, в отношении кораблей, которые они называют теневым флотом, Shadow Fleet, действительно не имеет какой-то однозначной правовой оценки. Дело в том, что само это понятие, оно, ну, оно журналистское, можно так сказать. Оно не, юридически никак его нельзя определить. И государства действительно военные, в частности, военные корабли, пограничные корабли, они могут осматривать суда при определенных условиях, да, при определенном основании. И санкции, которые введены не там, постоянным, не Советом Безопасности ООН, а отдельными государствами или даже Европейским Союзом, это не дает оснований для этого. Основание для этого в данном случае, это действительно может быть подходить к тем или иным ситуациям, это когда судно использует флаг государства, на который не имеет права. Да? То есть, в частности, у одного из судов, которые были задержаны, вот по этому основанию была обнаружена фальшивая недействительная регистрация. Есть ситуации, когда, значит, Россия утверждает, что это судно переведено в российскую юрисдикцию, на самом деле это не так. То есть самые разные могут быть ситуации. В принципе, вот такого рода ситуация дает основание, ну, по крайней мере, на задержание судна. Но это не дает оснований для того, чтобы как бы конфисковать судно или что-то такое делать.
1: То есть задержание – это не пиратство, но, тем не менее, для соблюдения санкций приходится искать лазейки в международном праве. И о других способах воздействия на российскую сырьевую торговлю мы расскажем в нашем сюжете и вернемся к обсуждению.
6: Российская агрессия против Украины перекраивает торговые потоки и транспортные маршруты, которые десятилетиями работали практически бесперебойно. Уже в ближайшее время Казахстан намерен увеличить объемы поставок нефти по маршрутам, проходящим через страны Южного Кавказа, в обход России.
7: В числе дополнительных вариантов экспорта рассматриваются перевозки по системе Баку-Тбилиси-Джейхан, транскаспийские перевозки через Азербайджан и маршрут Баку-Супса.
6: Оба этих нефтепровода проходят по территориям Азербайджана и Грузии. Оттуда казахстанская нефть пойдет далее в Европу. Решение о диверсификации маршрутов принято Астаной на фоне продолжающейся войны России против Украины, которая сделала транзит через российскую территорию и порты крайне уязвимым для казахстанского экспорта. Каспийский трубопроводный консорциум КТК ключевой для экспорта казахстанской нефти. По крайней мере, был таковым до начала полномасштабного вторжения. Поэтому трубопроводу нефть из Казахстана идет транзитом через Россию к морскому терминалу под Новороссийском. Там нефть загружают на танкеры и отправляют на экспорт, преимущественно в страны Европы. Но из-за атак по КТК логистика уже не раз срывалась. Часть акций консорциума принадлежат американским нефтяным компаниям Chevron и ExxonMobil. И, соответственно, США рассматривают КТК как важный канал поставок казахстанских энергоносителей на европейские рынки. Именно поэтому официальные представители США могли попросить Украину не наносить удары по танкерам и терминалам в Новороссийске. Издание Financial Times со ссылкой на свои источники сообщает, что с подобной просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы обращался вице-президент США Джей Ди Венс во время телефонного разговора еще 31 июля. Официально стороны эту информацию не подтверждали, но, комментируя беседу, Зеленский отметил, что речь шла и о мировых рынках.
8: Обсудили результаты нашей недавней встречи с президентом Трампом в Вашингтоне. Позитивной и продуктивной. Российские воздушные удары по нашей стране не прекращаются, и противовоздушная оборона, а именно ракеты-перехватчики для систем Патриот против баллистических ракет, остаются главным приоритетом. Также говорили с вице-президентом о последствиях российской войны для мировых рынков. Договорились, что наши команды будут оставаться на связи и проработают все, что мы сегодня обсудили.
6: Bloomberg и Financial Times отмечают, что США и Украина фактически установили правила безопасности для судоходства в районе КТК. В частности, Украина якобы согласилась не наносить удары по инфраструктуре КТК и судам, использующим терминал в Новороссийске. Но только если они не подпадают под украинские санкции, не перевозят российскую нефть и не принадлежат российским владельцам. Таким образом, Киев фактически предоставил определенные гарантии безопасности казахстанскому нефтяному транзиту, тогда как российский флот и связанная с ним инфраструктура остались законными военными целями. В начале июля Украина объявила о проведении операции «Молочка», что расшифровывается как «Москва ляжет через Крым». Цель операции – поражение морской логистики России.
9: За время проведения операции СБС «Молочка» 6 июля – 8 августа 2026 года «Птахи» успешно отработали по 218 плавсредствам, из которых 134 в Азовском море и 84 в Черном. «Лоханка» судно в Азовском море стало краснокнижным видом, а судоходство через Керченский пролив бессрочно заблокировано с 10 июля. На данный момент уже 30 суток. До отдельного распоряжения вольнолюбивого украинского «Птаха» – беспилотника.
6: Мадьяр пообещал, что операция продолжится. Украина наносит удары по морской инфраструктуре, военному и теневому флоту России с первого года полномасштабной войны. Но особенно интенсивными и систематическими они стали в 2023 году. Украинские удары существенно осложнили функционирование российского военного и теневого флота, привели к перебоям российского судоходства в Азовском и Черном морях и заставили Москву усиливать защиту торговых маршрутов. Как следствие, российское судоходство становится все более опасным и дорогим занятием.
1: А мы продолжаем разговор об угрозах для российского судоходства с военным экспертом Сергеем Мигдалем. Сергей, почему не получается у России защищать свои корабли в Черном и Азовском море?
4: Не получается, как мы видим. И не только не получается, более того, мы видим, что почти нейтрализован Черноморский флот. Его оставшиеся на плаву корабли были вынуждены в основном отойти в Новороссийск. И даже речь идет об использовании военно-морской базы, по-моему, в Абхазии. еще подальше на восток от Крыма, потому что совершенно не были готовы, ну, надо сказать, не только россияне, к такому массированному использованию как воздушных, так и водных беспилотных аппаратов, дронов различных типов. Не были готовы, что украинцы так быстро научатся в таких количествах и так их эффективно применять. Были дополнительные, естественно, условия в том, что, скажем так, в России, и это для этого не нужно быть военным экспертом, царствовали шапкозакидательские настроения, да, Киев за три дня ходил этот самый без особой серьезной защиты крейсер «Москва», сравнительно недалеко от украинских берегов. Это вот результат шапкозакидательских настроений, на который накладывается то, что, конечно, Черное море, оно вообще небольшое, и это нету, не было у них такой возможности, вот как американские авианосные группы, которые работают по иранской территории, имеют люкс находиться 800, 1000, даже 1200 миль от берегов Ирана в простом Индийского океана, если надо еще и на 1000 миль отойти, и имея самолеты-заправщики, продолжать бомбить всю территорию Ирана, огромную. А в Черном море особенно отходить некуда, то есть в этом смысле Черное море, и тем более Азовское, совсем маленькое, мелководное, стали западней для российского флота. А украинцы очень удачно вот использовали именно асимметричную войну, не имея практически серьезного надводного флота, подводного совсем не имея, их как бы единственное серьезные корабли сейчас находятся, как я понимаю, да, в Англии, в порту, и там тренируются моряки, вот, которые не получили от англичан. Ну, то есть и украинцам тут принадлежит немало заслуг, да, это не так было просто справиться, и многим другим странам, между прочим, с этим бы.
1: А в чем роль российского флота сейчас в нынешней войне? Я помню, в начале полномасштабного вторжения запускались ракеты с кораблей в Черном море. Сейчас, когда многие корабли подавлены, как Россия их использует?
4: Ну, речь шла о том, что некоторые, они выполняют патрульные функции, они попытаются сопровождать гражданские суда в Черном море. По-прежнему есть подводные лодки, их уже осталось меньше, как минимум две мы знаем, одна, очевидно, полностью была практически уничтожена, вторая пострадала именно в Крыму, когда они находились на военной базе от украинских обстрелов. По-прежнему эти подводные лодки, то, что осталось, могут запускать ракеты «Калибр». И есть еще как минимум один или два корабля, насколько я понимаю, которые тоже могут запускать ракеты «Калибр», да, те, кто не сильно повреждены и не потоплены. Но уже почти, то есть эта роль, тем не менее, из-за вот потерь и сложностей свелась к минимуму. Основное то, что мы видим, это они пытаются прятаться. Не будем забывать, что когда планировалась эта война против Украины, корабли должны были участвовать именно очень серьезно, в больших количествах, в том числе в работе по обеспечению большого десанта, который планировался. Не зря ведь со всех флотов российских ВМС пришли десантные корабли, чтобы высаживаться под Николаевом, речь шла в Одессе, пробивать коридор в Приднестровье. И поскольку это не нужно, практически это остался этот флот в этом смысле достаточно бесполезным. Да? И его сейчас, как я понимаю, главная задача – это сохранить то, что есть, удачно прятаться. Но, тем не менее, как с другой стороны, для украинцев это дело чести, доблести и геройства постараться этот флот окончательно добить. Но важно еще раз отметить, что это успехи Украины большие, но тем не менее речь тут не идет о чем-то, что является решающим именно в войне между Россией и Украиной, потому что это все-таки не главный фронт в войне между Россией и Украиной.
1: У нас остается чуть больше минуты, чтобы сделать какой-то вывод. Можно ли до сих пор называть Россию морской державой, или все-таки ее военный флот в военном плане для нее стал больше обузой?
4: Я бы сказал, да, что это больше обуза. Она по-прежнему считает себя морской державой. Но этот флот, они еще пока не смогли приспособиться к новой реальности, к новым парадигмам. И мы как бы видели квинтэссенцию этого, когда Путин приезжал, по-моему, на День военно-морского флота в Петербург, и как он это дело праздновал. И мы вспомним, как это происходило раньше, совсем по-другому. Да? То есть проблема уязвимости флота не решилась, и на данный момент этот флот, он больше для парадов, которые нельзя проводить, да, вот получается. То есть надо очень много продумать. Это, но это извечная как бы проблема России. российского флота, надо сказать, что все-таки Россия, в первую очередь, как военная держава, она держава континентальная. И всегда опасались ее соперники, противники, враги именно мощнейшей российской сухопутной армии. А уже в 20 как веке тоже мы знаем, российский флот в основном был почти все время заперт, да, недалеко во внутренних морях.
1: Получается, что флот как сильная мощь остается только в фантазиях Владимира Путина.
4: В фантазиях, да, если мы не считаем только, естественно, атомного флота стратегического, который продолжает выполнять свою задачу и в который вкладывается.
1: Спасибо большое, Сергей. У нас заканчивается, к сожалению, время, но было очень интересно вас слушать. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Увидимся завтра. До свидания.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось. Более того, многие российские чиновники либеральных взглядов стали опорой режима, разработав меры поддержки экономики и перевода ее на военные рельсы. Единицы уволились и уехали. Практически никто не высказался против войны. Почему? Ответ на этот вопрос экономист-политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко дает в своей книге «Соучастники» с подзаголовком «Почему российская элита выбрала войну». Вот что говорится в предисловии к этой книге.
5: Жители шведского города Фалун, где расположены огромные медные рудники, были в начале 18 века изрядно взбудоражены, когда в одной из выработанных штолен обнаружили тело человека. И дело не только в том, что погибшим оказался пропавший почти полвека назад рудокоп. Обычно труп не заставил бы людей паниковать в ожидании болезней, неурожая и конца света. Но находка представляла собой статую, блестевшую так, словно неведомый скульптор изваял ее из золота. Впрочем, оказалось, что у феномена, получившего название «фалунский» и ставшего известным не только в истории города, но и в геологии, есть научное объяснение. С несчастным произошло явление, называемое псевдоморфозой. По некоторым данным, его ткани полностью заменил пирит. Эта метафора помогает понять, что произошло со значительной частью российской политической элиты, руководителями федеральных министерств, их заместителями, главами государственных компаний и так далее, более чем за 20 лет путинского правления в России. С ней тоже случилась псевдоморфоза. Она, может, и не блестит, как фалунский истукан, но внешне сохранила прежнюю форму. Внутри же живая ткань замещена мертвым веществом. В этой книге рассказывается, как так вышло. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес и деньги, невозможность уехать из-за престарелых родителей или родственников-инвалидов, отсутствие позитивного примера от руководства, санкции и многое другое. Но множество личных выборов в конечном счете объединилось в стратегию лояльности, сложившейся системе принятия решений и лично Владимиру Путину. Эта книга о последовательном изменении самовосприятия российского правящего слоя, бюрократов, бизнесменов и госменеджеров, а также отношения к нему со стороны общества. Такое изменение называется моральной карьерой. Этот термин описывает, как человек постепенно вживается в определенную роль, принимая связанные с ней нормы, ожидания, оправдания и подчиняясь им. Это не просто

0: аристократии, а также частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования – 3 года войны, когда российская верхушка училась работать, жить и думать по-новому. В центре книги ключевые события этого периода – введение западных санкций, объявление мобилизации, аннексия 4 украинских областей, неудавшийся военный переворот Евгения Пригожина. Прокопенко показывает, как разные фракции российских элит – технократы, ближний круг, ястребы – реагировали на эти исторические развилки и выстраивали свое поведение. Российские элиты в ближайшем будущем никуда не денутся со своих постов и, скорее всего, будут пытаться влиять на мировую политику, поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
1: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию.
2: Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха, когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то их командам. Поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно, ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому, что там через одного коррупционера, а потому, что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно. Потому что законодательство можно трактовать... Особенно, если ты из Следственного комитета, а с определенным образом. Собственно говоря, вот они вот это они и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы, приоритеты остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, это все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом. Но само по себе ритуальное вот это вот действие, оно прям вот очень смешно. Очень интересно наблюдать до войны, например, этих же людей. Все ворчали по поводу перекрытого города из-за репетиций парада. Все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее. Вся вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну, как бы уже, ну, давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
1: А если эти люди, если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себе представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
2: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят, исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну Трамп-то наш слоняра, он же нашего сейчас убедит и войну закончит. Он же пообещал ее закончить, наконец-то.
1: Жить нормально снова, как раньше.
2: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за системой? Что в системе нет вот этой вот той самой, то, что называется на языке политологии, агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата. И вот у них есть вот эта вот операционная агентность. Агентность изменений, то есть быть политическими акторами, у них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина. Что это будет та самая сила, которая изменит

0: статус-кво. Если Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
1: Если возвращаться к новостям, новость мая. Я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил. Генпрокуратура, значит, подала иск с требованием обратить в доход государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять 1 миллиард рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
0: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом, через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков. Даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, что это просто это вот возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс-то начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя». То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается. Речь идет не только о приватизации 90-х годов, но вообще Путин был гарантом вот этих вот титулов собственности, что ваши активы – это ваши активы. А здесь, получается, изменилось вот это вот правило главное, что теперь государство говорит: «Нет, ваши активы – это наши активы, мы вам дали подержать». И теперь мы считаем, говорит государство, то есть вот этот сигнал, который посылает Генеральная прокуратура: мы ваши активы можем передать тем, кто, как мы считаем, будет лучшим собственником.
1: Если вот возвращаться к изъятию, да, вот этих и бизнесов, и денег, у, в том числе совершенно лояльных власти людей, это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку бюджет?
0: Нет, это не мышкование Минфина, это... Я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, как это фискальный эффект, это скорее там эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ один из многих пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились. Но опять же, такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования, как мы это все будем делать и почему это происходит, мне кажется, что какого-то планирования не было, и в этом-то вся и проблема, потому что, опять же, теперь вот эти права собственности стали право частной собственности, да и государственная часть тоже стала каким-то очень-очень-очень зыбким. Если раньше примерно понятно было, где чье, то теперь кто определяет, кто чем владеет. Ну, как бы был Путин в нашей авторитарной системе, и вот его экстеншн в виде российского суда. А теперь как бы непонятно. Путин к этому утратил интерес.
2: В настоящее время на радио «Свобода» интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть вторая.
1: Вот о том, что право собственности в России вообще ощущается сейчас как очень зыбкая вещь. Я так понимаю, что Из-за этого в интернете очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять. И мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть это документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 миллиона 800 тысяч рублей, на безотзывный сберегательный сертификат с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги, которые лежат на вкладах, выше этой суммы.
0: Это фейк. Сумма в 2 800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, написано, но это как бы... Нет никаких ни исходящих, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне, любые россияне травмированы вот этой историей с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза исчезли все накопления. Это травма, которую невозможно вытравить, и которая всплывает всякий раз, и которая, в общем-то, подрывает... Ну, проблема с российской банковской системой, которая как бы в кризисе, но и не в кризисе, в том, что доверие к российским банкам, оно вынужденное такое. Ну, как бы других банков у нас нет, поэтому мы будем иметь дело с этими. Но если бы мы могли не иметь с ними дела... то мы бы не имели, и это то, что объединяет и обычных людей, и обычных россиян, и российскую элиту. Собственно, один раз вклады уже не вернулись, и это было больно. И эту боль запомнили. Понятно, что это такие попытки спровоцировать панику, с одной стороны. То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты. Но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций. И мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net individuals в банковской системе, то есть это люди с депозитами больше 50 миллионов рублей и дальше, выросло втрое, что ли, или даже там в четверо. И оно продолжало расти. То есть это и подсанкционные, и неподсанкционные россияне, которые возвращали деньги из-за границы, потому что с границы они могли быть заморожены и так далее. И вот, собственно говоря, это вот та самая, там, с одной стороны, это та самая база пассивов банков, которая там косвенно участвует в финансировании путинской военной машины, потому что банки под эти пассивы выдают активы на другом конце кредит. Но вот это вот та самая депозитная база, которая в том числе укрепила банковскую систему в нужный момент. Если все эти деньги быстренько изъять, то начнется банковский кризис, и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию. В принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
1: Ушел за 100 долго,
0: ушел за 100.
1: На несколько недель.
0: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллионов рублей. После чего ЦБ поднял ставку до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там, с 20% доходностью, которая была еще в прошлом году, было достаточно выгодно. Поэтому понятно, что если все эти деньги разово и быстро начать изымать, то банки начнут шататься. Вот. И вот расчет таких фейков ровно на это. Но это фейк, то есть это вот как раз попытка вот спровоцировать ту самую банковскую панику.
1: Там еще речь идет о том, что будет введен фиксированный курс иностранных валют. Вот эти вещи, это, конечно, все из советского прошлого мы знаем. Это абсолютно невозможно?
0: Скажем так, это невозможно при действующем главе Центрального банка. мое внутреннее ощущение, что Эльвира Набиуллина не готова обнулить свое безусловное достижение, то есть переход к плавающему курсу, переходом к фиксированному курсу, первое. И второе, переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк, очень плохо продуманный фейк.
1: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ, какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
0: Как везде, шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать, не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую, ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
1: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
0: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы вот этого технократического управления экономикой, управления хозяйством была настроена таким образом, им не дали опомниться. Это, в принципе, не тот слой, который на индивидуальном уровне многие, большинство, очень тонкие, рефлексирующие люди, но когда у тебя общее корпоративное целое, то тебе не дали опомниться, но ты был встроен вот в эту вот повседневность работы с утра до поздней ночи по тушению миллиона маленьких пожаров одной пожарной командой. Вот просто вздохнуть негде, присесть некогда, потому что неизвестно было, что как и будет. И поэтому какая-то рефлексия, какая-то осознанность, мне кажется, пришла позже. Я в книжке пишу, что где-то в районе, когда случилась Буча, и вот для нобилитета точка невозврата была скорее она. До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
1: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать в ЦБ. Когда?
0: 24 февраля 2022 года.
1: Как объяснялась ваша мотивация?
0: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправило в свободное плавание. То есть я не планировала и ни эмиграцию не планировала, и всю жизнь работать с собой тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это вот все война и как бы связанный с этим и кризис идентичности потом. В моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка, потому что я вообще из советской семьи, где, вы помните, в советское время еще писали национальность, но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
1: Вас пытался кто-то остановить в тот момент?
0: Нет.
1: А других людей, кто пытался уйти из ЦБ?
0: Насколько я знаю, вот прямо остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному, но мы же опять же говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместителя, они как бы остались на месте. А на уровне ниже, это можно было тихонечко уйти, не привлекая внимания санитаров, так сказать.
1: Как мне кажется, Эльвира Набиуллина пыталась привлечь какое-то внимание, потому что 28 февраля, я думаю, вы тоже помните эти кадры, она пришла и на совещание к Путину, и на пресс-конференцию, вся одетая абсолютно в черное. Почему она это сделала?
0: Наверное, лучше спросить. Здесь я не знаю, я не выбираю ей гардероб, не выбирала, но я подозреваю, что настроения были траурные, похоронные у всех. Я не знаю ни одного российского Нобеля, я не знаю ни одного члена российской элиты, которому бы нравилась война, который бы говорил, да, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, который испытывали все Ну, может быть, там, не знаю, Рамзан Кадыров какая-нибудь отдельная история, Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными, эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально, и эта война была немыслима парламентариями. То есть там вот эти вот группы так называемых хардлайнеров, которые такие, да, как сказал президент, так и будет. Они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они так, если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, там вроде... председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу, Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров согласиться с этим, а дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, как бы вот, ну, бесконечно на словах, нельзя быть за, а в глубине души быть против. Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Вот, поэтому, а дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
1: А поступок Набиуллиной, вот... Вам известно, его кто-то заметил, и вообще за такие поступки наказывают, за, не знаю, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну?
0: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, наверное, 23-го года. До, наверное, да, до того, как Донбасс стал, через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое. Просто можно было вот продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не заставлял определяться. Например, вот известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке с буквой «Z». 26 марта 2022 года. Mm-hmm. Это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказала, вот надо, значит, это переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в вот такой вот истории в неопределенности. Что нужно там пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это вот все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
1: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим вот о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
0: Я как бы не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится, готовьтесь к худшему. Это как бы всегда ставить на черное, это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Вот как бы ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
2: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
5: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
6: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 12 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Путин угрожает европейским странам отвечать зеркально на задержание судов российского теневого флота. Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, утверждает, что в России после выборов в Думу будет объявлена мобилизация. Власти Латвии обнаружили на своей территории тоннель, по которому в страну из Беларуси проникали нелегальные мигранты. Также сегодня.
1: Видимо, это было немножечко под секретом, чтобы все получилось.
0: Россия освободила и передала США содержавшегося в заключении бывшего американского морского пехотинца Роберта Гилмана после резкого ухудшения состояния его здоровья.
2: Смещаемся все вон туда, берем все велики и смещаемся вон туда.
3: Вот в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путина в Новосибирске. Изначально мы все расположились на остановке возле научного центра СКИФ, но минут за 15 до приезда Путина нас резко всех выгнали.
4: Вы же взрослые люди, увидите его машину, что лучше, что из этого хорошего.
5: Друг помашет.
4: Человек думает о России, ему некогда в окно смотреть.
0: Запись вот такой сценки опубликовал сегодня телеграм-канал «Нехта». Ее участники, группа детей и взрослых, а также сотрудники ГАИ, ждали проезда кортежа президента России Владимира Путина из аэропорта Новосибирска. Я, кстати, вчера оговорился, сказав, что Путин вчера побывал в Красноярске, он был именно в Новосибирске, а в Красноярск ездил на прошлой неделе. Приношу свои извинения. Сегодня Путин прибыл в Южно-Сахалинск, где проводятся учения Тихоокеанского военно-морского флота России. На борту крейсера «Варяг» Путин сделал несколько заявлений. Пригодные для эфира аудиозаписи у меня нет. Слишком громко работали двигатели и звукооператоры из президентского пула явно этого не учли. Путин пригрозил отвечать зеркально на задержание российских судов странами Европейского Союза, назвав эти задержания разбоем и пиратством. При этом, по словам Путина, отвечать Россия будет не обязательно в тех же акваториях, а, цитата, там, где уже мы сами посчитаем нужным и целесообразным в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Конец цитаты. Европейские страны обычно задерживают суда, которые, по их мнению, относятся к российскому так называемому теневому флоту, перевозящему подсанкционные грузы. Путин также сказал, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион и что планы Запада по размещению новых вооружений ВТР несут угрозу интересам России, а также отметил, что Япония по непонятным якобы для него причинам впервые в своих доктринальных документах причислила Российскую Федерацию к числу основных угроз. Ситуацию на фронте в Украине, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и складам маркетплейса Wildberries Путин не комментировал. Наблюдатели отмечают при этом, что он последние две недели находился чаще за пределами Москвы, чем в российской столице. Несмотря на то, что президент России наблюдал за учениями на флоте, он, по крайней мере, публично не вспомнил о том, что сегодня уже 26-я годовщина гибели 12 августа 2000 года в Северном море подводной лодки военно-морского флота России «Курск», о чем 8 сентября того же года Владимир Путин в интервью ведущему телеканала CNN Ларри Кингу, спросившему его, что же случилось с «Курском», с улыбкой ответил так.
6: You tell me, what happened with the submarine?
7: Она утонула.
0: В этом же интервью Путин утверждал, что шансов на спасение экипажа «Курска» не было. Позже была обнаружена предсмертная записка капитана-лейтенанта Дмитрия Колесникова, в которой Колесников написал «Всем привет, отчаиваться не надо». Время свободы. Военные эксперты обратили внимание на то, что на фоне нехватки средств противовоздушной обороны в Украине в ежедневных сводках о российских обстрелах украинской территории командование ВСУ теперь перестало упоминать о количестве выпущенных российских ракет. Президент Украины Владимир Зеленский регулярно призывает западных партнеров увеличить поставки ракет-перехватчиков для нужд ВСУ. Во вторник Зеленский заявил, что Россия применила северокорейские ракеты при ночном ударе по Запорожью, где погибли не менее 6 человек и почти 20 были ранены. Впервые они не в состоянии воевать без пополнения арсеналов из Северной Кореи, отметил Зеленский. Сейчас готовится разместить на своей территории еще дополнительный контингент корейцев. Получили, представьте себе, дополнительную баллистическую технику из Северной Кореи. И каждый в мире должен понимать, что это означает. По данным, которые приводит политическое руководство Украины, принято решение направить на территорию России еще от 30 до 50 тысяч военнослужащих Северной Кореи. Точный источник этих данных не называется. Владимир Зеленский также обратил внимание на снятие с выборов в Государственную Думу России партии «Яблоко», единственной легально существующей российской политической партии, выступающей за прекращение боевых действий в Украине. В этом контексте Зеленский упомянул, что, по данным украинской разведки, в Кремле уже подготовлены документы об объявлении в России новой мобилизации сразу после сентябрьских выборов.
5: Украине война точно не нужна. Если Путин хочет войны настолько, что теперь пошел на очередную громкую политическую манипуляцию со своими псевдовыборами, причем настолько, что побоялся увидеть в списке на выборах даже одну единственную партию, которая хотя бы говорила о необходимости мира и снял с выборов партию «Яблоко», то его приоритеты совершенно очевидны. Был доклад начальника Главного управления разведки Министерства обороны Олега Иващенко о подготовке России к новой мобилизации. Эти данные подтверждаются внутренними российскими документами. Мобилизацию в России готовят на осень, как раз после имитации парламентских выборов. План Путина не особенно сложен. Он хочет создать видимость того, что россияне якобы поддерживают войну. Ведь все партии, которые пока допущены к выборам, так или иначе выступают против мира. А затем, после так называемых выборов, Кремль планирует провести дополнительную ускоренную мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года и еще столько же в следующем году. И это вдобавок к продолжающемуся набору военнослужащих по контракту. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Напомню, что во вчерашнем выпуске информационного дайджеста «Время свободы» прозвучало мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа, который высказывал сомнения в том, что Путин решится на мобилизацию до конца этого года. Давид Шарп поговаривался, что тех, кто, как и он, придерживается такой точки зрения, среди военных экспертов сейчас меньшинство. Кто прав, кто нет, будет понятно уже скоро, но очевидно, что многое зависит от ситуации на фронте в Украине. От того, сосредоточит ли российская армия усилия на захвате Краматорско-Славянской агломерации в Донбассе, попытается ли атаковать на других направлениях, если да, то за счет каких резервов. В последние дни предпринимаются новые попытки захватить Купинск в Харьковской области, уже не раз российскими войсками захваченный. С конца прошлой недели значительная часть этого города на картах аналитического проекта Deep State оказалась в серой зоне. Украинский военный эксперт Алексей Гетьман подчеркивает, что серая зона еще не означает захвата города. Он также сомневается в том, что российские войска будут полностью разрушать Купинск ради того, чтобы не пришлось его штурмовать дом за домом.
8: Просто разрушить город, но его разрушают для того, чтобы было тяжело в нем вести какие-то оборонительные бои. В полуразрушенном каком-то здании, ну, опасно делать огневую позицию, потому что, ну, надо не только от врага отбиваться, а еще смотреть, чтобы стенка не обвалилась на голову. То есть, ну, в разрушенных зданиях достаточно аккуратно можно ставить огневую позицию. Для чего нужны города? Ну, это места, где можно потом ставить штабы, ставить склады. То есть, ну, вот армия российская наступает. Вот где они должны ночевать, проще говоря. Но они ночуют, пока не зашли в город, ночуют в поле, в землянках. Это определенные сложности, определенные неудобства. Сложности в том числе с укрытиями. А в городе, в полуподвалах, это практически готовое бомбоубежище, скажем так. Там можно размещать центры управления, центры связи, центры управления беспилотными системами. Город нужен как готовая инфраструктура. Поэтому за города дерутся, а не потому, что это название. И там можно, чтобы кто-то, какой-то спикер или какой-то политик рассказал, что там кто какие города контролирует. С точки зрения военных, населенный пункт – это система, в которой проще находиться, чем в чистом поле. Ну, это, по-моему, достаточно такие банальные вещи. Говорю, это всем и так понятно. Бои в городе ведутся на трех уровнях, на асфальте. то есть на земле, на этажах, которые еще сохранились, там второй, третий, четвертый, может, выше, ну и на подземных коммуникациях, которые обязаны хорошо знать те силы вооруженные, которые находятся в обороне. То есть они должны изучить, блин, какие там проходы, куда можно пройти, где можно незаметно переместиться. Слово «инфильтрация», оно возникло уже в... Ну и до этого были варианты, когда диверсионные группы проходили сквозь линию фронта. Мы называли «дергайс». Появилось в этой войне новое слово «инфильтрация». То есть когда пробираются уже несколько, даже десятков таких диверсионных групп, и там пытаются создать какой-то очаг сопротивления внутри уже, по большому счету, в тылу. В неглубоком, но в тылу наших войск. И появилось новое слово. Ну, где-то уже ему скоро год, наверное, будет приблизительно. Ну, полгода так точно. Это зона инфильтрации. То есть есть территория, мы их называем серой зоной, килл-зоной. И новое название – это зона инфильтрации. Потому что тогда становится понятнее. Это территория, которую не контролирует Российская Федерация и не контролирует наши вооруженные силы. Там находятся и наши вооруженные силы частично, и частично российские вооруженные силы. Поэтому давайте еще раз. Не надо считать, что если там серая зона по карте Дипстейта, они с точки зрения логики академичных правил, они рисуют все правильно, ребята из Дипстейта. Просто серая зона, край серой зоны, значит, вот за краем серой зоны, там уже полностью контролируются нашими войсками. Полностью верификовано. Если серая зона, значит, там находятся и наши, и российские. Почему мы все мечтаем, что если серая зона, там находится Россия? Нет, ничего подобного. Эта зона еще, давайте, вот более такое точное определение, это зона инфильтрации, зона совместного нахождения непонятно где, по большому счету. Они меняют позиции. То есть нарисовать линию уже практически невозможно. Вот линия идет. Российские войска — четкая линия, ну, четкая. Наши войска — четкая линия. И вот эта килл-зона, мертвая зона, нейтральная полоса, зона инфильтрации, там находятся и те войска. Еще раз, пожалуйста, не надо считать, что если серая зона, там находятся россияне. Они там находятся. Но и мы там находимся. Они не контролируют. К сожалению, мы не контролируем. Вот это зона инфильтрации, серая зона, килл-зона, как хотите.
0: Это было мнение украинского военного эксперта Алексея Гетьмана. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Ну а что же касается регистрации федерального списка партии «Яблоко», за которую в конце июля члены Центральной избирательной комиссии голосовали единогласно, а потом молниеносного снятия этой партии Верховным судом с выборов, то российский оппозиционный политик, бывший политический заключенный Владимир Кара-Мурза-младший, так объясняет действия Кремля, санкционировавшего, по его мнению, и то, и другое.
9: Когда в конце июля Кремле принимая решение зарегистрировать партию «Яблоко» для участия в этих так называемых выборах, ну, расчет был просто понятен. Поиграть в демократию, показать, что вот, смотрите, у нас выборы, у нас даже антивоенная партия есть в бюллетене. Нарисовать ей там 1.5-2% и потом сказать, вот, смотрите, это вот все, кто придерживается антивоенных оппозиционных взглядов, а так у нас все общество в едином порыве и далее по тексту. Но только они недооценили, что это уже теперь не просто «Яблоко». Дело не только и не столько в «Яблоке», а в том, что 20 сентября у миллионов российских граждан была бы легальная, мирная и относительно безопасная возможность сказать «нет» этой войне. Войне, которую миллионы российских граждан никогда не хотели начинать и которые хотят ее закончить сегодня. И ситуация вышла из-под контроля путинского режима, и вот это решение Верховного суда, якобы, да, понятно, что на самом деле Кремля – это, ну, действительно, Ильинский очень точно сказал, это просто акт саморазоблачения системы, акт саморазоблачения режима. И вот та паническая реакция, когда Кремль испугался массового, многомиллионного голосования против войны, говорит об истинном положении дел в России, говорит об истинных настроениях российского общества гораздо лучше, чем любые дутые опросы и фальшивые результаты выборов и любые лживые реакции кремлевской пропаганды. Я поддерживаю инициативу коллег «Полдень за мир». Мы все помним, как в марте 2024 года выстроились огромные многочасовые очереди и в России у избирательных участков в российских городах, и перед российскими консульствами, посольствами за рубежом, где создавались избирательные участки. И вот эти вот живые очереди людей, пришедших ровно в 12 часов, с понятной позицией, с понятным месседжем, это то, чего власть спрятать не сможет. Что касается голосования, я в данном случае никого ни к чему не призываю, говорю только за себя. Я не вижу для себя возможности поддержать. поддержать какую-либо из так называемых партий оставшихся бюллетеней, потому что все эти партии в той или иной степени являются партиями поддержки войны в Украине.
0: Это был российский оппозиционный политик Владимир Карамурза, а Юлия Навальная, вдова основателя фонда борьбы с коррупцией, отравленного в колонии оппозиционного политика Алексея Навального, которая после регистрации «Яблоко» призывала голосовать за эту партию, выпустила новое заявление и теперь призывает голосовать за любую партию, кроме «Единой России».
10: Продолжайте агитировать против «Единой России». Приходите на выборы. Голосуйте по одномандатным округам, по рекомендациям умного голосования, а по партийным спискам за любую партию, кроме «Единой России».
0: Это была вдова Алексея Навального Юлия Навальная. Сегодня издание «База» сообщило о возбуждении очередного уголовного дела по статье о финансировании террористической деятельности из-за донатов Фонду борьбы с коррупцией. Дело возбуждено против Игоря Зайцева, кандидата философских наук, доцента Европейского университета в Петербурге. Зайцеву 58 лет. Он специализируется на истории философии, философии религии и теологии. Как пишет «База», по данным следствия, Зайцев в период с 2021 по 2022 год не менее 7 раз перечислял деньги ФБК, уже запрещенному к тому времени в России. «База» также опубликовала видео первого допроса Зайцева. Допрос происходит, судя по всему, в квартире профессора. Он сидит на диване, одетый в домашний халат. Но, несмотря на грозящие ему, если исходить из других дел о донатах ФБК, тяжелейшие последствия, Зайцев держится исключительно достойно, спокойно отвечая на вопросы следователей.
11: Я поддерживал лично Алексея Навального, потому что полагал, что его антикоррупционная деятельность является благом.
12: После того, как организацию признали экстремистской, вы продолжили ее поддерживать?
11: Этого я не помню. Скорее всего, нет.
12: Вы поддерживали какие-то иные организации, кроме Фонда борьбы с коррупцией?
11: Вот помните, была такая история «Росяма». Может быть, «Росяму» я поддерживал. Черт его знает. Не помню.
12: Нет,
11: вы задали конкретный вопрос, да. Я на него конкретно ответил. И расширить его, что все, что делал Алексей Навальный, я поддерживал. Нет, такого нет.
12: YouTube-канал Алексея Навального поддерживали?
11: Я не платил никаких денег Ютубу Алексея Навального.
13: Вам присылают письма с благодарностью о помощи данному фонду. Что вы можете пояснить по этому фонду?
11: Насколько я понимаю, это они подсылают информационные письма не в ответ на мои донаты, а просто потому, что мой адрес есть в их email-базе.
0: Издание «База» также пишет, что в июле Следственный комитет возбудил уголовное дело о так называемых фейках про армию в отношении бывшего доцента факультета политических наук Европейского университета Михаила Турченко за публикацию о российском ракетном ударе, в результате которого погибли граждане Украины. Турченко уехал из России в 2022 году. В августе прошлого года, по данным «Базы», на бывшего сотрудника Европейского университета Владимира Гельмана был составлен протокол о дискредитации российской армии. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 12 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Латвии началась операция под названием «Оборотень», в ходе которой все ответственные службы страны будут проводить синхронизированные действия по ограничению нелегальной миграции. Это официальная формулировка. По данным государственной погранохраны Латвии, в начале этой недели при попытке нелегального пересечения границы через тоннель, начинающийся на территории Белоруссии, были задержаны 15 человек. Они переданы для дальнейшего выдворения из страны. Ранее подобный туннель был обнаружен на границе Беларуси с Литвой. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс подчеркнул, что речь идет о безопасности внешней границы Европы.
14: Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
0: Это был премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. До конца года на границе Латвии с Белоруссией действует усиленный режим охраны границы, введенный латвийскими властями из-за усиления потока нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Время свободы. Российские власти освободили осужденного ранее в России бывшего американского морского пехотинца Роберта Гилмана, состояние здоровья которого в последнее время резко ухудшилось. Гилман был арестован в России в январе 2022 года и в октябре того же года был приговорен к 4.5 годам лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудника полиции в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии срок был сокращен до 3.5 лет лишения свободы. Суд в Воронеже осенью 2024 года приговорил Гилмана еще к 7 годам и 1 месяцу колонии строгого режима, признав виновным в нападениях на сотрудника колонии и следователя. По версии следствия, находясь в колонии, Гилман осенью 2023 года избил следователя Следственного комитета России, а также инспекторов колонии и СИЗО. Гилман признал, что бил потерпевших, которые, по его словам, оскорбили его отца. В последнем слове он убеждал суд в том, что не мог иначе поступить в сложившейся ситуации. В последние дни родственники Гилмана, его адвокаты, практически потерявшие с ним связь, забили тревогу, опасаясь, что он может быть в критическом состоянии. Вот что в эфире американского телеканала PBS сказал американский адвокат Гилмана Киран Рамси. Примерно 50 дней назад его перевели из тюрьмы в больницу. Все это время он находился в состоянии, которое описывается как диссоциативный ступор. Некоторые специалисты могут назвать его состояние кататоническим или близким к вегетативному. Его кормили через назогастральный зонд, введенный через нос в желудок. Мы буквально каждый час надеялись, что мистер Гилман выживет и что нам удастся обеспечить ему необходимую для спасения жизни медицинскую эвакуацию из России. Это был американский адвокат осужденного в России бывшего американского морского пехотинца Роберта Гилмана Киран Рамси. Российский адвокат Гилмана Ирина Бражникова в эксклюзивном телефонном интервью изданию РБК сказала, что ее не пускали в больницу к подзащитному и вообще не ставили в известность о его освобождении.
1: Видимо, это было немножечко под секретом, чтобы все получилось. Никто ничего не знал, и родственники не знали до последнего. Он находился в больнице, здесь, в Воронеже. И меня не пускали. Не пускали целый месяц. Вообще он чувствовал себя плохо. Очень плохо. Вот целый месяц. Вот сейчас как-то последние несколько дней ситуация чуть-чуть улучшилась. И, видимо, на этом фоне быстро решили организовать вот это вот все. И посольство там суетилось. Потому что он не приходил в себя долгое время.
0: Это была российский адвокат Роберта Гилмана Ирина Бражникова. Фрагмент ее эксклюзивного телефонного интервью изданию РБК. На фотографии, сделанные на борту самолета, доставившего Роберта Гилмана в США, Гилман, судя по всему, находится в сознании и даже пытается улыбаться. Дональд Трамп написал в социальных сетях по поводу его освобождения. Цитата. «Роберт был посажен в тюрьму в России в 2022 году во времена администрации Байдена. После моих разговоров с президентом России Владимиром Путиным, Россия согласилась его освободить прежде всего по гуманитарным соображениям. Мы ценим это решение и тот факт, что Россия не просила ничего взамен. Это не был обмен». Конец цитаты. В российских колониях сейчас содержится не менее 10 американцев. Госсекретарь США Марко Рубио написал в социальной сети X, что США благодарят Москву за освобождение Гилмана, но напоминают, что в России за решеткой остаются другие несправедливо лишенные свободы граждане США. Вчера же президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что 8 июля после саммита НАТО в Анкаре он был тайно эвакуирован со своего президентского лайнера с помощью погрузчика, предназначенного для доставки еды на самолеты, и улетел другим военным бортом. Первый об этом вчера написала газета Washington Post, позднее и другие издания. Общаясь с журналистами, Трамп сказал, что следовал указаниям своей охраны. Он также ответил на вопрос о том, насколько опасно было оставаться на борту самолета, который он тайно покинул, журналистам президентского пула и сотрудникам Белого дома, которые в известность о проводимой спецоперации поставлены не были. Это зависит только от секретной службы. Я просто следую их указаниям и руководствуюсь рекомендациями секретной службы и военных. Они хотели, чтобы я летел другим рейсом и другим самолетом, обеспечив при этом тот же уровень безопасности. Поэтому я так и сделал. Я делаю то, что они говорят. Просто была угроза. О ее характере я особенно не расспрашивал. Не часто угрожают. Думаю, самолет, на котором я летел, подвергался большей опасности, чем Air Force One. Мне кажется, полет именно на этом самолете мог представлять собой большую угрозу. Говорил президент США Дональд Трамп. Ну и последняя тема сегодня. В Дании в начале августа с 4 аж до 11 месяцев был увеличен срок обязательной военной службы. Министерство обороны Дании планирует призвать в этом году 1600 человек, и одной из призывниц уже стала 19-летняя принцесса Изабелла, дочь короля Дании Фредерика X, рассказывает Мария Яблонская.
15: Маршировать эти новобранцы пока не научились. В кроссовках и кедах призывники идут в казармы, где проведут почти год. Это Оксбель, крупная военная база сухопутных войск на западе Дании. Здесь, среди прочего, расположен датский артиллерийский полк. Место службы этих ребят.
16: Мне хотелось заняться чем-то полезным. Целый год я практически ничем не занимался, поэтому решил пойти сюда вместо того, чтобы устраиваться на обычную работу. Надеюсь, этот опыт поможет мне в дальнейшей жизни.
17: Мне всегда казалось, что служба в армии – это круто. А здесь еще и артиллерия, которая давно меня интересовала. Но и кроме того, мне просто хотелось заняться чем-то стоящим.
15: Дания поменяла правила призыва. Новобранцы теперь будут служить не 4 месяца, как раньше, а 11. Призыв здесь в основном добровольный. Если добровольцев будет недостаточно, необходимое число добирают с помощью жеребьевки среди всех здоровых молодых людей, достигших 18-летнего возраста. С этого года начали призывать женщин, и они составят 5-ю часть призывников. В числе первых – принцесса датского королевского дома Изабелла. 19-летняя принцесса приехала на сборы за рулем своей машины. Она будет 11 месяцев проходить срочную службу в гвардейском гусарском полку на военной базе в Слагельсе. Это стало историческим событием. Изабелла – первая принцесса датской королевской семьи, которая проходит полноценную военную службу в вооруженных силах страны. Королевский двор сообщил, что принцесса отказалась от денежного довольствия и других выплат, положенных призывникам. Фанаты желают принцессе удачи и пишут в комментах: «Очень круто!» Ибен Лауритсен не принцесса, а просто девочка-призывница из городка Хаддерслев с населением в 20 тысяч человек на юге Дании.
18: Я считаю, что если Дания окажется втянута в войну, то я хочу сражаться, потому что это моя родина. Я люблю Данию и готова сделать все, чтобы ее защитить.
15: Ибен и десятки новобранцев начали процесс зачисления на базе Оксбеля. Прошли медицинские и другие проверки. Кроссовки приходится менять на армейские ботинки, потом примерка формы, получение снаряжения и строевая подготовка. Решение продлить срок призыва было принято в 2024 году на фоне вторжения России в Украину. Об угрозе с Востока говорил журналистам и этот полковник датской армии.
16: Достаточно посмотреть на Восток. Нужно ли говорить что-то еще? Конечно, все связано с ситуацией в сфере безопасности, с тем, что представляет собой Россия как источник угрозы, и с тем, на что она может быть способна, если НАТО ничего не будет предпринимать. Сейчас НАТО действует, и вклад Дании заключается в том, что мы очень быстро повышаем свою боевую готовность.
15: Раньше призывников готовили в основном для помощи при чрезвычайных ситуациях. Теперь их будут тренировать в боевых частях. Армия Дании насчитывает 16 тысяч человек. Еще почти столько же в теробороне и 30 тысяч резервисты. Всего в стране 6 миллионов человек. Ставку делают не на массовую армию, а на высокие технологии и интеграцию с НАТО.
0: Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Марии Яблонской. Слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
19: Студия подкастов «Радио Свобода».
20: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
19: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
20: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
19: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
20: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
19: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
21: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
22: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
23: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
24: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
21: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени. Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, почему после окончания Второй мировой войны многие страны мира решили разработать правила ведения боевых действий. И так возникли нормы международного права, охраняющие объекты всемирного культурного наследия и вообще объекты, важные для общества и культуры. Также я расскажу о том, как Россия нарушает все эти правила и как Украина пытается этому сопротивляться. С вами Александра Вагнер. 70 лет назад, 14 мая 1954 года, большинство стран ООН подписали Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Подтолкнуло мировое сообщество и членов ООН к такому решению Вторая мировая война, а точнее массовые разрушения культурных объектов, которые она принесла. О международных документах, связанных с охраной культурных объектов, рассказывает Дарья Захарова.
25: Вторая мировая война стала наиболее разрушительной в истории, в частности, по количеству уничтоженных зданий и памятников архитектуры. Причина – значительная эволюция вооружений, которая произошла в странах после Первой мировой. Легкие аэропланы на деревянном каркасе, которые применялись странами для авианалетов, сменили во Второй мировой более мощные истребители и бомбардировщики. Это вооружение было способно поражать гораздо большие площади, чем его предшественники, и противники активно этим пользовались. В итоге сама Германия после войны была разрушена не меньше, чем те страны, на которые она нападала. Почти весь немецкий Гамбург был уничтожен, в Кёльне, Дрездене и Франкфурте пострадало более половины зданий. В среднем в Европе были разрушены около трети зданий. В некоторых городах разрушения были гораздо масштабней. Например, после Варшавского восстания 1944 года в Польше гитлеровская Германия уничтожила более 85% исторического центра города. Страны Оси бомбили огромное количество культурных объектов. Акрополь в Греции, галерею Уффици в Италии, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Вестминстерское аббатство в Великобритании и многое другое. Сразу же после войны была учреждена ЮНЕСКО, подразделение ООН по вопросам культуры, которое в частности разработало Всемирный список культурного наследия. Почти 10 лет спустя была подписана Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Рассказывает профессор кафедры ЮНЕСКО Ньюкаслского университета и президент международной организации «Голубой щит» Питер Стоун.
26: Гаагская конвенция была написана людьми, которые пережили две мировые войны и видели, как разрушение культурных ценностей сказалось на населении, пострадавшем от этих двух мировых войн во всем мире.
25: Рассказал Питер Стоун. Подписанная странами конвенция в первую очередь была призвана защитить от разрушения различные культурные объекты в случае будущих войн. Это археологические памятники, музеи, библиотеки и, как определяет конвенция, другие группы зданий, которые представляют исторический или художественный интерес. Конвенция подчеркивает, что под защиту попадают не только здания, но и так называемые движимые объекты. Это произведения искусства, рукописи, книги и другие предметы, представляющие культурный интерес. Продиктована эта мера также могла быть спецификой Второй мировой войны. Например, Третий рейх преследовал так называемое дегенеративное искусство не только в самой Германии, но и в странах, в которые он вторгался во время Второй мировой войны. Вне закона

0: Например, картины, по конвенции следует эвакуировать в безопасные места. Для защиты же недвижимых культурных объектов страны должны принять меры, снижающие риски пожара или обрушения при атаке. Это дополнительное укрепление зданий и повышенная пожарная безопасность. Атакующая же сторона должна воздержаться от каких-либо атак, которые могут повредить движимому или недвижимому культурному наследию. Кроме того, стороны войны должны создать в рядах своих вооруженных сил специальные подразделения, ответственные за защиту культурных объектов. Культурные объекты принадлежат всему человечеству, резюмирует конвенция, поэтому их уничтожение – потеря не только для отдельной страны, а для всего мира. Сама конвенция не имеет юридической силы, а нацелена в большей степени на предотвращение будущих потерь. На сегодня ее ратифицировало 136 стран мира. В основном члены ООН, в том числе Советский Союз, правопреемницей которого провозгласила себя Россия. Однако единицы следуют конвенции в полной степени, отмечает Питер Стоун.
1: Ни одна страна мира не хочет планировать наихудший сценарий. Так происходит по всему миру. Поэтому добавление вопроса защиты зданий в систему плана действий в случае войны слишком много и слишком дорого. Более того, страны всегда думают, что с нами этого никогда не произойдет, поэтому не нужно вообще это решать. Так думали украинцы или палестинцы. Афганцы не верили, что Талибан возьмет под контроль Афганистан ни в одном из тех случаев, когда это происходило. Поэтому люди просто не хотят принимать тот факт, что война может прийти к ним.
0: Рассказал Питер Стоун. При этом разрушение культурных объектов во время войны является военным преступлением. В 1998 году это зафиксировал Римский статут Международного уголовного суда. В Гааге уже прошли некоторые трибуналы и процессы по обвинению страны-агрессора в разрушении культурных объектов. В 2005 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил к 7,5 годам заключения сербского военачальника Павла Стругара. Он был одним из командующих осады хорватского Дубровника во время Хорватской войны за независимость. Трибунал постановил, что в декабре 1991 года, когда сербские военные обстреливали Дубровник, был значительно поврежден его исторический центр, который находился в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Стругар, по мнению трибунала, имел полномочия предотвратить разрушение центра города и дать солдатам команду не стрелять по культурным объектам. Однако он этого не сделал. Более того, как подчеркивает обвинительное заключение, после обстрела Дубровника, разрушившего около 116 исторических зданий, Стругар не предпринял никаких попыток разобраться с виновными. В 1996 году 4 НКО создали «Голубой щит» – сеть организаций по защите культурных объектов во время военных конфликтов и стихийных бедствий. «Голубой щит» проводит тренинги по защите культурных объектов в случае конфликта не только с правительствами стран, но и с различными международными организациями, которые соприкасаются с войной. Например, НАТО активно сотрудничает с «Голубым щитом» и совместно разрабатывает планы по охране культурных объектов во время войны. Разрушение культурных объектов может повлечь эскалацию войны, поэтому так важно их защищать, отмечает президент «Голубого щита» Питер Стоун.
1: Например, вторжение в Ирак в 2003 году. США и коалиция не запланировали никаких мер для защиты культурных объектов Ирака на период вторжения. Солдатам не было дано приказов по защите культурных объектов. Как следствие, Национальный музей был разграблен, Национальный архив был разграблен, Национальная библиотека была разграблена, многие археологические памятники были повреждены. Растущее напряжение в стране достигло пика в 2006 году, когда была подорвана мечеть Аль-Аскари, важнейший центр ислама суннитского толка в мире. Это, в частности, привело к затяжной гражданской войне в Ираке.
0: Рассказал Стоун. Представители «Голубого щита» неоднократно посещали Украину после полномасштабного российского вторжения. Обе страны ратифицировали Женевскую конвенцию. Тем не менее, по данным ЮНЕСКО,

0: ходе российского вторжения пострадало более 450 культурных объектов. Среди них исторический центр Чернигова, Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе, мемориальный центр Холокоста Бабий Яр в Киеве и другие культурные объекты. Кроме того, значительное количество экспонатов музеев было разграблено во время российской оккупации. Например, в Херсоне, который около 8 месяцев находился в российской оккупации, в местном художественном музее пропало около 100 картин. Причем часть из них позже появилась в различных коллекциях оккупированного России Крыма. И «Голубой щит», и ЮНЕСКО не раз призывали Россию следовать Женевской конвенции и не обстреливать культурные объекты. Например, в декларации ЮНЕСКО от 2023 года члены организации, цитата, призывают Российскую Федерацию в полной мере соблюдать международное гуманитарное право, включая ее обязательства, вытекающие из Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Декларация также напоминает России, что уничтожение культурных объектов на войне в Украине – военное преступление. Но в целом, в сравнении с другими военными преступлениями, такими как убийство и депортации людей, разрушение культурных объектов в Украине сейчас не стоит во главе международного права, поскольку эти последствия более обратимы, комментирует профессор международного права Митцеллского университета Уильям Шабас.
1: Исторический центр Варшавы был разрушен немцами в 1944 году, но его восстановили, как новенький, даже лучше. Посмотрите на собор Парижской Богоматери. Там, конечно, была не война, а пожар, но тем не менее, он станет лучше, чем прежний, потому что теперь там системы пожаротушения, подъемники для людей с ограниченными возможностями, и все окажется совершенно новым и отполированным. Во многих других случаях культурные объекты на самом деле можно восстановить. Это не катастрофично, когда они уничтожаются.
0: Отметил Уильям Шабас.
2: Дарья Захарова рассказывала о международных документах, которые разработаны для защиты культурных ценностей и объектов всемирного наследия во время войны. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Старый мост в Мостаре, разрушенный в 1993 году во время войны в Югославии, неоклассический дворец труда в Харькове, получивший значительные повреждения во время продолжающейся войны России против Украины, крепость Аль-Кахира в Таизе, частично разрушенная в 2015 году во время военной операции в Йемене. Эти и другие исторические архитектурные памятники упоминаются в докладе «Уничтожение культурного наследия. Последствия использования оружия взрывного действия в вооруженных конфликтах и меры по усилению защиты». Доклад подготовили для участниц политической декларации об усилении защиты гражданских лиц от гуманитарных последствий применения оружия взрывного действия в населенной местности. Этот документ был подписан в ноябре 2022 года, через несколько месяцев после начала агрессии России в Украине. В списке подписавших декларацию есть страны Европейского Союза, США, Великобритания, страны Южной Америки, Африки и Азии, но нет России. Именно ущерб от российских обстрелов культурному, архитектурному, историческому наследию Украины чаще других упоминается в документе. К середине апреля декларацию подписали 86 стран мира. Все они начали разрабатывать правила, которых будут придерживаться чиновники и вооруженные силы в случае конфликтов. Представитель гуманитарной организации Human Rights Watch в Украине Ксения Квитко говорит, что современные войны имеют совсем другой характер, чем это было в прошлом. Поэтому декларация, хотя и имеет политический характер, принималась для того, чтобы расширить те нормы международного права, которые регулируют способы ведения боевых действий.
3: В данном случае мы говорим о политике и практике и их имплементации в национальное законодательство. Например, это могут быть как превентивные меры, так и меры, которые применяются уже после того, как определенные культурные объекты были повреждены. Превентивные – это когда мы принимаем протоколы защиты определенных объектов, протоколы, по которым должна применяться эвакуация ценностей, которые находятся в этих объектах. Дальше уже меры реактивные, когда что-то произошло, это мы говорим о допуске экспертов на место. Как должны проводиться работы, устраняющие последствия, таким образом, чтобы не повредить эти объекты культурного или исторического наследия. Дальше, если мы говорим о параграфе 3.1, это о тренингах военных, национальных армий. Это о том, чтобы военные понимали определенные ограничения применения оружия взрывного действия в городах, в населенных пунктах, где есть очень много гражданского населения, чтобы они понимали, какие места должны быть защищены. Страны, в принципе, воюющие армии, не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия, особенно в населенных пунктах, потому что это имеет значительный эффект на гражданское население и на объекты, которые используют гражданские.
2: Если я правильно понимаю, то причиной возникновения и доклада, и декларации, это, конечно, была война в Украине. Хотя в докладе приводится несколько примеров и других войн. Вот расскажите, пожалуйста, о том, какие примеры подобного использования негуманного оружия приводятся в этом документе.
3: Доклад публикуется, и цель — это промониторить использование деклараций вот этих стран, которые подписали. И, конечно же, привлечь новые страны, чтобы они увидели, какой эффект происходит от этого вида оружия, использования его. И, соответственно, также приняли для себя то, что подписание такой декларации является важным. В докладе, например, Украины, но также имеются примеры из Газы и из Йемена. В случае Украины мы использовали 5 мест, очень важных культурных, исторических мест для Украины и украинцев. Хочу сказать, что они имеют не всегда национальное значение. Они могут даже иметь локальное значение, то есть для определенного города, для определенного сообщества людей. Но все они очень важны с точки зрения культуры и истории. Первое — это Иванковский музей недалеко от Киева, где содержались работы Марии Примаченко. Потом Национальный музей Сковороды в Харьковской области. Площадь Свободы и место вокруг Площади Свободы в Харькове. Также Донецкий академический театр в Мариуполе и Спасо-Преображенский собор в Одессе. И на вот этих конкретных 5 примерах мы показываем важность того, как использование оружия взрывного действия с большим радиусом поражения влияет на объекты, которые важны. Важны не так как исторические объекты, но как объекты, которые являются частью идентичности людей, которые проживают на местности или в стране. Это определенные объекты, которые несут в себе связь между разными поколениями, между разными людьми, но они являются для них общими. И разрушая эти объекты, вот один из интервьюеров, с которыми мы разговаривали в Харькове, местный архитектор, он говорил о том, что разрушая такие объекты, теряется связь с местом, и эту связь тяжело восстановить.
2: Почему решили сосредоточиться именно на культурном наследии? Ведь декларация говорит о применении оружия взрывного действия в общем, да, шире, и о защите именно гражданского населения. Почему вы решили сосредоточиться на объектах культурного и исторического наследия?
3: Очень важно всегда говорить о том, что использование такого вида оружия оказывает непоправимый эффект на гражданское население. И вот на примере Украины мониторинговая миссия по правам человека ООН зафиксировали с начала войны России против Украины больше, чем 30 тысяч ранений среди гражданского населения, и 27 тысяч из них в результате использования оружия взрывного действия. И среди 10 тысяч смертей 9 в результате оружия взрывного активного действия. То есть мы всегда говорим о том, какое ужасающее действие оказывает использование такого оружия на гражданское население. Просто в данном случае скорее мы хотели использовать исторические культурные объекты как один из элементов того, каким образом влияет этот вид оружия на историю, историю страны, историю людей, которые проживают на территории. То есть это еще один из элементов показать ужасающее влияние на такие объекты. При всем при этом влияние, например, на гражданское население мы показывали на примере нашего недавнего доклада про первые месяцы войны в Украине и то, как Россия наступала на Мариуполь. Тогда она очень широко использовала именно такие виды оружия, и мы очень много написали о эффектах, которые произошли в Мариуполе в результате такого использования.
2: Я обратила внимание, что среди 86 подписантов декларации нет стран, которые наносят этот ущерб. Там нет ни России, ни Объединенных Арабских Эмиратов. Я имею в виду, сейчас перечисляю страны, случаи применения оружия против исторического наследия были зафиксированы и в вашем докладе. Пытались ли вы с этими странами каким-то образом взаимодействовать, обращались ли к ним, чтобы они тоже подписали эту декларацию?
3: По примеру наших любых докладов, которые мы делаем, в случае, вот могу сказать, России, мы всегда пытаемся уточнить информацию, мы всегда отправляем письма, мы всегда отправляем запросы. Мы, к сожалению, не получаем ответ от правительства Российской Федерации, но это не означает, что мы не должны продолжать говорить о том, что ее военные делают. И мы не должны продолжать говорить публично о том, что эти страны и другие страны тоже должны присоединиться к декларации. Мы будем обязательно, и этот доклад, он публично и очень широко будет распространяться. И мы надеемся, что привлечение внимания к тому, что, с одной стороны, происходит в Украине и в других странах, в какой-то момент оно сможет дать эффект, и, возможно, эти страны присоединятся. К сожалению, мы не получаем ответ на наши письма, когда мы их отправляем правительству России.
2: Какие меры предлагается принять странам-участницам для того, чтобы не повторялось ни уничтожение культурного наследия во время боевых действий, не применялось оружие взрывного действия в густонаселенных районах, и это не приносило бы ущерб гражданскому населению?
3: Приводя все примеры, которые мы приводим в нашем докладе, мы говорим о трех конкретных этапах, которые страны могут сделать, имплементируя эту декларацию. Во-первых, подписать ее, да, если они еще не подписали. Второе — это интерпретировать и использовать ее дух, то есть ее рамку у себя в национальном законодательстве или в соответствующих нормативно-правовых актах. Что это означает? Это означает определенные протоколы. С одной стороны, собрать данные о том, какие объекты вообще есть в стране, которые должны быть защищены. То есть какие объекты исторического, культурного значения должны защищаться согласно духу этой декларации. Для этого может быть использовано и в том числе и 3D-моделирование, современные технологии, создание базы таких объектов. Дальше создание определенных политик, протоколов того, как сотрудники, или если мы говорим о музеях, должны действовать в случае, если придется эвакуировать объекты. То есть определенные протоколы, определенные практики. И дальше, если это произошло, то тоже, например, понимание того, какие службы должны выезжать на место, как проводить уборку этой территории. Знаете, у нас был даже один интересный момент. Мы разговаривали с архитектором харьковским, и он нам рассказывал, что в принципе, когда происходит обстрел, приезжают местные службы и начинают уборку. И если мы говорим о каком-то историческом объекте, то они могут, убирая, забрать какие-то элементы, например, фасада, какие-то элементы и важную часть этой структуры или этого дома или музея поврежденного, и потом этот элемент вообще в принципе могут не найти, потому что дворники могут, например, его забрать или его почистить. То есть государство должно понимать или должно прописать в и практиках, или в законодательстве, каким образом можно сохранить так, чтобы реконструкция дальнейшая происходила легче, то есть чтобы не забирали вот эти вот элементы. Ну, это как один из элементов этой политики. А дальше, конечно же, это обучение военных. Понимать, что такие объекты не должны подвергаться, и, соответственно, что обстрел населенных пунктов не должен происходить таким типом оружия, потому что страдают и гражданские, и гражданские объекты. Должны понимать, каких людей они могут допускать к месту экспертов для того, чтобы они зафиксировали повреждения и дальше смогли легче восстанавливать эти объекты. И дальше, как обмениваться данными. Ну, то есть вот обучение военных — это важная часть имплементации на практике. И, в принципе, дальше это составление вот таких вот листов, обмен данными между разными воюющими, в том числе сторонами, о том, какие объекты защищены и почему они являются такими, которые не должны быть повреждены в результате военных действий.
2: Рассказывала Ксения Квитко, представитель Human Rights Watch в Украине. Именно эта организация совместно с экспертами и подготовила доклад об оружии взрывного действия, в котором рассматривается не только немедленный ущерб памятникам культуры, то есть материальный, но и последствия разрушения объектов для общества и будущих поколений. Это был 6-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о казни фотографа Макса Левина в лесу под Киевом во время российской оккупации части Киевской области. Расследование убийства Левина инициировал его друг, французский военный корреспондент и документалист Патрик Шавиль, а также глава отдела расследований организации «Репортеры без границ» Арно Фроже. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: До Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Обрушение легитимности предстоящих выборов в Государственную Думу.
3: Провоенные блогеры не понимают, почему их фаворита снимают с выборов теми же методами, что и антивоенное яблоко.
4: Здесь меня не предал только один – инфантри. Из всех, с кем я работала в российских спецслужбах, все остальные сами видите.
3: Почему работа на Кремль не заканчивается?

0: которая традиционно уделяет много внимания нелегальной миграции.
1: В страну идет огромный поток, фактически вот пятой колонны, то есть людей, которые родились в других странах, ментально там сложились, да, то есть зачастую они не просто чужды российской действительности, российскому народу, истории, культуре, а враждебно настроены.
0: Но теперь политическое будущее Матвеева под угрозой. Самарский суд рассматривает иск против политика, который очень похож на другой громкий процесс этой недели. Матвеева, как и партию «Яблоко», обвиняют в нарушении авторских прав.
2: За основу взят мой предвыборный сайт «Матвеев 2026». И дальше они начинают разматывать его содержание. Сначала они говорят, вот рисунок там есть, Матвеев кулаком машет. А этот рисунок, это в основе его фотографии. А фотография принадлежит некому средству массовой информации.
0: Но одними фотографиями дело не ограничилось. Матвеев нарушил много авторских прав. Правда, в отличие от «Яблока», не всего человечества, а всего лишь компании Microsoft.
2: Сайт предвыборный Матвеева исполнен шрифтами КПРФ. Ну, то есть мы такие специальные шрифты. КПРФ обладает правом на него, да. А вот персональный сайт, там соцсети, значит, там другие шрифты, там Microsoft, еще что-то и так далее. То есть вот такая вредоносная логика. То есть если у тебя... Ты же не можешь изменить шрифт в Телеграме или во ВКонтакте, да? То есть, ну, никак.
0: Иск к Матвееву подал член партии пенсионеров Анна Саранцева, также кандидатка в Госдуму. На суд пенсионерка не явилась. Вместо нее присутствовал ее представитель. Матвеев уверен, что за делом стоит другой человек.
2: Шито белыми нитками, несмотря на то, что подала его представитель партии пенсионеров, ее брат является помощником депутата Живайкина и исполнительным директором Федерации борьбы Самарской области, который возглавляет сам Живайкин, кандидат от «Единой России». Поэтому тут все очевидно, кто стоит за этим.
0: Матвеев утверждает, что против того самого Живайкина тоже подавали иск. Он тоже нарушил авторские права, использовав 12 фотографий без разрешения. Иск подавал депутат от КПРФ. Матвеев намекает, что с ним судятся из мести.
2: И в этой ситуации кто стоит за этим иском, я вам уже об этом говорил. И какие задачи, то есть если честно, выиграть выборы невозможно у Матвеева, значит, единственный вариант – по-подлому снять.
0: Дело Матвеева шокировало Z-авторов. Они с возмущением...

0: Отмечаю, что против сторонника войны и, цитата, «настоящего патриота» от КПРФ применяются ровно те же грязные политтехнологии и абсурдные придирки, из-за которых на этой неделе с выборов сняли антивоенное яблоко.
1: Когда сняли с выборов насквозь русофобское и гомосексуальное яблоко, как бы уже стало немного понятно, что даже в таком формате многодневного электронного голосования, без порога явки, без графы против всех и прочего, у дирижеров процессов САП могут возникнуть некоторые проблемы. Но похоже, что взят курс на зачистку всего, способного сопротивляться безликому глобалистскому ядросовскому курсу.
0: Сам Матвеев, видимо, чувствуя напрашивающиеся параллели, отрицает свою оппозиционность.
2: Я не являюсь оппозиционером, конечно, не собираюсь никуда уезжать. Во-первых, я русский человек, державник в квадрате. Во-вторых, я нахожусь под санкциями большинства стран. Зачем мне уезжать?
0: Его коллега по Госдуме Константин Затулин уже злорадствует. Он уверен, что без Матвеева парламент станет только лучше.
3: Думаю, парламенту было бы лучше без Матвеева как в будущем, так и в этом созыве. Его мишенью сегодня являются мигранты из стран Средней Азии. Таджики, узбеки, киргизы. Он, не стесняясь, оскорбляет их, раздувая темные чувства населения. Считает, что таким образом набирает очки.
0: Ну и Затулин считает, что нарушение авторских прав лишь повод, чтобы убрать Матвеева, который только раздувает конфликты в трудное для страны время.
4: О том, как методы борьбы с оппозицией перебросились на системных игроков, мы поговорим с политиком Евгением Ступиным. Евгений, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
4: Дело против депутата Матвеева, оно по случайности похоже на дело против Яблока или прецедент становится трендом?
5: Да нет, конечно, не по случайности. Мы видим, как одни и те же схемы часто применяются для недопуска каких-то кандидатов, устранения кандидатов. То есть раньше, вот мы помним, это экстремистская символика была, привлечение к административной ответственности. Ну, это и сейчас остается, но это прям повально применяется схема. То есть и признание иноагентом тоже является таким способом. Ну, вот теперь изобрели еще один, какие-то авторские права там через суд. Почему нет?
4: Это, наверное, важно понимать в контексте выборов, что сами выборы не определяют должности политиков в России, но выборы показывают готовность участников процесса быть встроенными в систему. И депутат Матвеев, комментируя ситуацию вокруг себя, говорит, что процесс против него – это обрушение легитимности выборов. К чему ведут похожие подобные сомнения в легитимности процедуры?
5: Ну давайте это выборами не будем называть, это процедура, имитирующая выборы в Государственную Думу. Так ее правильнее по факту называть. По поводу легитимности, ну, я думаю, у оппозиционной части общества никаких сомнений и так не было, что эта процедура нелегитимна, просто электронного голосования, многодневного голосования и тех вбросов, которые каждый раз бывают и на видео зафиксированы, этого достаточно, чтобы и недопуск вот, и кандидатов, и партий, массовое признание там экстремистами, иноагентами, все это говорит о том, что, конечно, это никакие не выборы. Но с точки зрения тех, кто как-то сомневался и там, более-менее как-то верил власти там, хотя бы наполовину, таких людей все еще много. И для них действительно вот недопуск таких кандидатов, которые ну, вроде как патриоты, он может иметь значение, и они разочаровываются. Мы вот по Z-авторам видим, потому что они социально-то наивны, эти Z-авторы. Они часто считают, что раз они вот в войне за эту власть, ну, значит, власть их должна поддерживать, и где-то они могут даже эту власть покритиковать так по-дружески, да. На самом деле ничего подобного. И Матвеев, видимо, так же думал. Кстати, изначально Матвеев, если вы помните, в 22-м году, как только война началась, он выкатывал там антивоенные посты. Но потом скорректировался, и его Мархаева и Михайлова тогда 3М называли в КПРФ, которые вот не голосовали по провоенным этим инициативам. Но потом вот исправился и оседлал еще националистическую тему, которая вообще-то левым не присуща, да? КПРФ называет себя левой партией, но левый-то наоборот за интернационализм. Левые должны говорить о том, что это правящие классы угнетают трудящихся. Да? Это не трудящиеся виноваты в том, что они едут в другие страны искать лучшей жизни. Это потому, что эксплуатация идет жесточайшая. И, соответственно, на самом деле, что она в Узбекистане, там, в Таджикистане идет, что у нас. Сейчас уже, наверное, трудно различить, у нас даже хуже, у нас еще их на войну загоняют. Так что это вообще сейчас не левая риторика у нее, у него, а вот скорее крайне правая. И поэтому, да, вот Z-военкоры считают, что таким образом вот патриота загубили. Но для власти не важно, в какую сторону вы отклоняетесь. В патриотическую, в левую, в либеральную. Вообще не важно. Вы должны четко следовать указаниям из Кремля. Если не следуете, все, с вами расправятся. Вас объявят иноагентом, как этого сейчас вылетело из головы тоже другой-то Z-военкор.
4: Алехин, скорее всего.
5: Алехин, да. Вас могут объявить, даже если вы провластный социолог. То есть это никакой проблемы в этом нет абсолютно. Вы должны четко исполнять, никакого своего мнения не иметь вообще. И тогда, ну вот, если сломаетесь полностью под властью, ну, скорее всего, вам ничего не будет тогда. И то гарантии нет.
4: Евгения, как вы думаете, боится ли сама власть, что эти люди разочаруются?
5: Я думаю, да, там просчитывают эти варианты. В любом случае, каждый такой шаг, он определенные издержки несет для власти, и они вот это, безусловно, имеют в виду. Ну, видимо, считают, что так вот по одному, если их, соответственно, убирать с поля, то глобально ничего страшного.
4: А зачем избавляться от своих сторонников? Я попрошу вас поставить себя на место российской власти и попробовать как-то проанализировать логический ответ на эти. Зачем? Зачем это делать, если люди все равно... Тот же Матвеев, да, он скорректировал свою позицию, подстроился, поддерживает власть. Зачем же ему мешать? Зачем вставлять ему палки в колеса?
5: Он слишком яро критиковал власть по миграционной политике. И слишком много говорил о мигрантах. При том, что я как бы против совершенно мигрантофобии, но мы понимаем, что миграционная политика, как и любая другая там, сфера здравоохранения, и пенсии, и там, обороноспособности, все. У нас все провалено, понимаете? И миграционная политика тоже. Там очень много есть за что критиковать. И он вцепился в это. Как бы, и, соответственно, ярко очень выступал на эту тему. И это не понравилось, потому что действительно больно бил. И многие слышали его слова и считали эти слова справедливыми. Вот за это и ответка. Если ты лоялен власти, ты, ну как бы ты позиционируешь, то ты должен не только быть войне лоялен, ты должен быть всему лоялен полностью, иначе какая дума тебе может быть?
4: Можно сказать, можно ли предположить, что для нынешней власти все люди, которые ее поддерживают, это лишь идейные временные попутчики, то есть когда они перестанут быть нужными, от них избавиться. И можно ли найти эту точку? Как понять, в какой момент идейный человек, который поддерживает власть, становится для власти ненужным?
5: Для власти вообще нет такого понятия, как идейный. Я это ощутил на себе, когда был депутатом Мосгордумы. Они, когда я приходил на какие-то заседания, начинал спорить, они меня спрашивали себя, а тебе это зачем? Ты с кем сотрудничаешь? Кто за тобой стоит? Понимаете, у них даже в мыслях нет, что человек что-то может делать по убеждениям. Потому что они все делают за деньги, за ресурсы. Все, у них нет других критериев. И они считают, что все остальные такие же. Просто набивают себе цену. Там понятие идейности отсутствует. Оно не обсуждается никем. Нет этого вообще. Только деньги, только ресурсы. Поэтому, покуда вот, конкретный политик или там, общественный деятель помогает им, соответственно, удержаться у власти, ну, все, он при дворе, значит. Если от него уже больше вреда становится в другой сфере, да, пусть войну поддерживают, а в другой сфере больше вреда наносит, все моментально отцепляется. Идейный он или нет, вообще никого не волнует. По умолчанию все продажны для власти.
4: Как так получается, что, соприкасаясь с властью, люди превращаются в оппозиционеров. Я вот тут тоже вспоминаю посты насчет Матвеева от разных провоенных блогеров, и один из них под псевдонимом Шекспир, например, призывает своих подписчиков идти голосовать против «Единой России» и расписывать схему, очень похожую на умное голосование. То есть то, чем оппозиция, реальная оппозиция, занималась еще 10 лет назад. Вот почему идейно близкие к Кремлю люди вдруг превращаются в оппозицию, соприкоснувшись с этой властью?
5: Потому что они начинают ощущать, пусть гораздо позднее, то, о чем я только что сказал, что власти, вообще война как идея, как там освобождение русскоязычного там народа какого-то на Донбассе, да, это вообще их не интересует. Их интересует только, как карманы себе набить и, соответственно, как нас отвлекать этой войной. Война – это мощнейший отвлекающий фактор. Он очень удобен для того, чтобы оппозиционные настроения разбивать и подавлять. Потому что всегда можно любого оппозиционера назвать потворником врага. Если у тебя врагов нет, ну, вроде как, да, он, получается, просто вот за улучшение жизни народа, там, за политику борется. А если враг есть, всегда можно объявить этим врагом. Это, ну, Платон еще об этом писал, и ничего не поменялось на самом деле в этом смысле. И наша власть, она вот по этим лекалам очень четко действует.
4: Если власть так действует с теми людьми, которые уже встроены в систему, что ждет идейных людей, которые еще не успели в нее встроиться?
5: Идейных в каком плане? Вы имеете в виду, которые войну идейно поддерживают?
4: Я имею в виду, да, те, кто поддерживает войну идейно, те, кто критикует оппозицию, но кто находится внутри России и, может быть, надеется на то, чтобы встроиться в систему, но пока еще не встроился.
5: Ну, там разные, как бы, моменты есть, потому что многие люди, мы вот по Матвееву видим, что вроде он идейный был, я же с ним тоже лично общался, и в Самаре, когда был, ярко выступал против антисоциальных этих законопроектов «Единой России», и, ну, вот, как бы, когда надавили на него, и действительно потребовалось так жестко власть поддержать, он переменился и проявил, так скажем, моральную эластичность. Я готов с ним даже в дебаты вступить на эту тему, если он захочет. Но так многие, к сожалению, я по Мосгордуме, опять же, определил, что людей, понимаете, ломают не пистолетом у виска. Это вообще какие-то настолько редкие случаи. Все банально. Деньги. Деньги предлагают, и подавляющее большинство, кто вот во власти оказывается, они на эти деньги соглашаются. И мне ведь предлагали тоже. Сразу же, я только стал депутатом, сразу же ходоки начались. И, ну, предлагали очень значительные услуги, там, суммы и так далее. Но вопрос просто, кто идет на контакт, кто не идет. Это, ну, зависит от того, вот, насколько люди реально, там, убеждения какие-то есть или нет.
4: Спасибо большое вам, Евгений. Политик Евгений Ступин был с нами в эфире, рассказывал о том, как власть, какие методы власть использует, чтобы убирать своих попутчиков. И через похожий кризис разочарования во власти, доверия к власти проходили многие сторонники российской власти и несколько популярных сторонников войны. Кому-то из них пришлось покинуть Россию, кто-то пополнил список иноагентов. И несколькими днями ранее прокремлевский блогер Татьяна Монтян обвинила ФСБ в предательстве. По ее словам, она много лет сотрудничала со спецслужбами, но стала вдруг неугодной после критики телеведущего Владимира Соловьева. Подробнее в нашем сюжете.
6: Меня не предал только один, Инфантри, из всех, с кем я работала в российских спецслужбах. Все остальные сами видите.
7: Это бывший украинский юрист, а ныне российский блогер Татьяна Монтян. Украина обвиняет ее в коллаборационизме. В недавнем стриме со своим адвокатом Монтян рассказала, что российские спецслужбы предали ее. В России Монтян под уголовным преследованием, но предъявить ей нечего.
6: Я лежала воя от боли на матрасе и просто с них угорала. Я говорю, вот еще ту стену не простукали, давайте пилите, Шура, пилите, гири золотые. Это потрясающе, конечно. Когда они не нашли ничего ни на моих гаджетах, ничего украденного, у них осталась одна позорная моченая охранота. Но они продолжают, в том числе из федеральных каналов, клеветать на меня, что якобы я что-то украла.
7: Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире обвинял Монтян в воровстве денег, собранных для российских военных.
8: Купил себе несколько квартир, в том числе в Москве.
9: Ничего тогда, гражданочка Монтян. А не хочет вежливо поинтересоваться налоговой службой? Как так возможно?
10: Граждане отправляли деньги, думали, что они идут в помощь армии, а выясняется, идут в помощь покупке квартир.
7: 27 октября 2025 года Росфинмониторинг внес Монтян в список причастных к терроризму и экстремизму. Ее счета в России заблокированы. У нее дома прошел обыск. Возбуждено уголовное дело. Предположительно, по экстремистской статье, писала «Новая газета Европа». Монтян говорила, что поводом для уголовного дела могла стать ее публикация от 2022 года. Там была фраза, цитата, «Охраноту мочить безо всякого сожаления». Под охранотой блогер подразумевала провластных экспертов и блогеров. Также проблемы у Монтян в России могут быть связаны и с критикой властей так называемой ДНР. В прошлом году донецкий активист и публицист Александр Матюшин обратился в Следственный комитет и потребовал возбудить против Монтян уголовное дело.
6: Я была готова к тому, что меня реально увезут с наволочкой на голове в Донецке, прикопают в придорожной канаве. Я была к этому абсолютно готова. И то, что они этого не сделали, это спасибо моим знакомым, которые просто случайно пришли ко мне домой. Абсолютно случайно причем. Просто повезло. Чего бояться-то? Захотят убить — убьют, не захотят — не убьют.
7: Монтян не простая публичная фигура, а народом из Керчи, и до 2021 года жила и работала в Украине, занималась правозащитой и даже публично критиковала Путина за аннексию Крыма.
11: Вся Украина кричит, что Путин.
12: Ну, я кричу. Я из Крыма, он отжал мою родину.
7: Но в феврале 22 года, за неделю до войны, на заседании Совбеза ООН Монтян, выступая по видеосвязи, обвинила Запад в провоцировании войны с Украиной.
6: Других целей у Запада нет. Только организовать войну. Если бы это было не так, то марионеточное правительство Украины давно было бы принуждено к исполнению Минских соглашений. А раз этого не происходит, значит, можно констатировать только одно. Запад хочет войны с Россией.
7: Уже в 2023 году Монтян получила российское гражданство. Ее быстро взяла в оборот Маргарита Симонян. Монтян стала колумнисткой телеграм-канала специально для РТ. Начала выступать на федеральных каналах и комментировать украинскую политику. Но потом ветер переменился.
13: Тебя уже челночница вышибли с Russia Today. И мы сделаем все для того, чтобы тебя вышибли и из нашей страны. В том числе. Что там с тобой будет на твоей родине, так называемой, нас совершенно не волнует. Но обгадить нашу страну мы не позволим. Вам.
7: Пропагандист Борис Якименко также публично обвиняет Татьяну Монтян в присвоении и хищении средств, которые блогер собирала для поддержки российских военных на фронте. На российском ТВ ее теперь именуют не иначе, как срочно сборщица, и припоминают Крым.
14: Утверждала, что Крым нужно вернуть Украине, и при этом говорила, что собирает деньги для российской армии. И как она себя только не преподносила, и правозащитница, и адвокат, и колумнист, и чуть ли не зет-блогер. Ну а по факту что теперь террористка, экстремистка Монтян.
15: Что вот меня, как москвича, конечно, приводит в изумление. Вот когда женщина просто извергает такой поток грязной брани, что ей реально хочется вымыть рот с мылом. Тоже часть украинской политической культуры. Хорошо, что этой украинской политической культуры в нашей жизни теперь будет немножечко меньше. Меньше отмывать придется. Вот всего этого дерьма.
7: В Украине против Монтян возбуждено уголовное дело о призыве к свержению конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность страны, коллаборационизме и оправдании российской агрессии. С 2025 года Монтян под украинскими санкциями.
4: О том, чему итоги сотрудничества с российской властью учат сторонников войны, мы спросим журналиста Дениса Казанского. Денис, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
4: Татьяна Монтян не первый человек, которого приласкала российская власть, дала возможность, а потом бросила. Я вспоминаю и других блогеров, Алехин, 13-й, Картавых, Ремесло, может, еще кто-то вам придется на ум. Но сторонники войны, смотря эти истории, они делают какие-то выводы?
16: Я думаю, что нет. Ну, это же какая история? Когда они уже оказываются в этом сообществе, то уже выйти из него просто так невозможно. Нельзя уже из сторонника войны, из такого людоеда перековаться в либерала, оппозиционера и так далее. Ну, понятно, что тебя не примут в этом либеральном лагере, как, в принципе, Илью Ремесло, несмотря на то, что он пытался отскочить, скажем так, от этой всей Z-истории, все равно никто так и не поверил ему, что он искренен до конца, и в итоге закончилось тем, что он стал как бы чужим и там, и его просто посадили, и он сидит, и о нем уже мало кто вспоминает вообще. И вот я думаю, что с остальными точно так же. Это такая история, вы знаете, когда, попадая один раз в это сообщество, да, в эту воронку, можно сказать, а дальше ты вынужден только постоянно подтверждать и подтверждать свою лояльность. И для этого нужно быть все более и более кровожадным, то есть оправдывать все больше и больше зверства, все больших и больших масштабов. И только так это работает, только в этом случае ты можешь оставаться в этом сообществе. Если ты начинаешь рассказывать, что Путин в чем-то не прав, что Путин, значит, не, там, скажем так, где-то ошибся, где-то принял не такие решения, что вот это человекоубийство, которое идет пятый год, оно не имеет вообще никакого смысла, что его нужно завершать, то тогда из вот этого сообщества ты выпадаешь. Также, если ты только где-то начинаешь сомневаться, что власть действует правильно, ее критиковать, тоже, вот что и случается с Монтян, да, ты перестаешь восприниматься как благонадежный, и, соответственно, тебя там за что-то притягивают к ответственности. Вот те, кто слишком много себе позволял, то есть, несмотря на поддержку войны, пытался критиковать вот какие-то отдельные действия, да, вот российских властей или российского командования, те все равно попадают под этот каток. Вот Монтян, она за войну, она, по сути, поддерживает нынешний российский режим, но при этом она критикует какие-то отдельные аспекты. Вот, например, она много критиковала действия российской оккупационной администрации в Донецке. То есть вот Пушилина, да, так называемое правительство ДНР, которое, ну, там творит такой беспредел в Донецке, что просто, ну, невозможно это не замечать, игнорировать. И когда она рассказала о том, что эти люди наживаются на воде, что они воруют, что они наживают в водном кризисе, который они сами же спровоцировали, да, что Донецк сидит без воды, они продают питьевую воду, контролируя заводы по ее производству. Вот когда она раскрыла несколько таких вот очень нелицеприятных для Пушилина моментов, против нее и стали заводить уголовное дело. Естественно, что то, что ей там вменяют высказывание про охрану, то это полнейшая чепуха, ерунда. Судят ее не за это, тем более, что она это еще, по-моему, в 2022 году говорила. А дело возбудили только вот год назад, да, по-моему, что около года. То есть она просто очень много рассказывала о проблемах в российской армии, о нехватке вооружения, о нехватке людей, о том, что российские солдаты похищают и убивают людей в Донецке. Это тоже так. Она рассказывала, что в Донецке целая шахта есть, в которой там сотни тел местных жителей, которых туда просто убили российские военные, сбросили, и их просто никто не нашел. И вот именно за вот эти озвученные вещи ее сейчас и преследуют. Она слишком много говорит.
4: Попытаемся подвести какой-то итог этой истории. Почему работа на Кремль не заканчивается счастливым финалом, как вы думаете?
16: Ну, знаете, для некоторых она пока еще не закончилась никаким финалом, ни счастливым, ни несчастливым, они продолжают работать. Я думаю, что вот она заканчивается, чаще всего она плохо заканчивается вообще для перебежчиков из Украины. Потому что вот особая каста, самые вот эти несчастные люди, это те, кто перебежал из Украины, думая, что сейчас они станут русскими, что им заплатят, их примут в свой круг вот эти пропагандисты Кремля. Но вот эти все перебежчики из Украины так и остаются в России для россиян людьми второго сорта. Потому что их воспринимают так, как предатели, которые очень мутные люди, которых там перекупили. Соответственно, раз их купила один раз Россия, то их может и в другой раз кто-то перекупить. То есть их все равно воспринимают, вот их так и называют, там, Соловьев, да, и вот критики Монтян, они говорят, там, криптохохлы, да, вот, криптобандеровцы. То есть они все в их понимании, как бы Монтян и другие, такие, как она, как бы они ни пытались изображать из себя русских, вот они все равно остаются какими-то, значит, там, полукровками, да, то есть неполноценными, неблагонадежными гражданами. И поэтому им не доверяют до конца. И при случае...
4: То есть могут рассчитывать разве что на должность временного попутчика. Я пытаюсь резюмировать, простите, что перебиваю, поскольку время заканчивается нашего эфира на канале «Настоящее время». Спасибо вам большое, Денис, что нашли время на нас и на наших зрителей. Мы говорили о том, почему нет счастливого финала после работы с Кремлем. Делитесь мнением в комментариях. До свидания.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
3: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
4: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Ну, они чувствительны, они болезненные, потому что для компаний, на которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. о том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защитой от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических. Обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
3: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуги, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
4: нет.
3: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
4: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
3: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
4: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости, о чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за вашими налогами придут обязательно.
3: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
4: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. Mm-hmm. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязано на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько, 19 миллиардов экономически, то есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла IT, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из IT. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему айтишников не должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условный. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают. Ну, дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
3: Вы были первой Ну, я не помню тут точную хронологию. Вы были первой одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
4: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанции наделяет этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
3: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
4: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там, разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными, имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. То и даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
3: Да.
4: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
2: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
3: А как вы бы оценили публикации, или несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги? И вообще все боятся покушения на Путина и переворот, который будет организован Шойгу.
4: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки, и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных.

0: Он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
1: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
0: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
1: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы... ну, вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге, соучастники.
0: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
1: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
0: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, в поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем разговоре было понятно, о ком идет речь.
1: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
0: Ну,
1: они перестали бояться его произносить?
0: Они перестали бояться его произносить. Вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот... Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет, мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
1: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
0: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров, даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? А, во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, а что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина — это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками,

0: которые тоже сегодня работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно найти укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Телеграм. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который, ну, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы, это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что, а что с активами? А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней, зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
1: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас это опять разговор на кухне.
0: Да, да, да, да, буквально да.
2: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов.

0: Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
4: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
5: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
6: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это снятие партии «Яблоко» с выборов и провал российского фильма «Последний богатырь. Колобок» в прокате. Верховный суд России 10 августа снял с предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу федеральный список кандидатов партии «Яблоко», единственной парламентской партии, которая выступает за прекращение огня. Иск подала партия «Родина». Ее поддержали Центральная избирательная комиссия и прокуратура. Представители «Родины» заявили, что «Яблоко» нарушало правила предвыборной агитации. Среди претензий были так называемые нарушения авторских прав из-за использования фотографий и изображений, а также публикации, которые истец счел агитационными. В материалах дела упоминалось интервью Григория Явлинского, фраза «Пусть всегда будет солнце», высказывания о войне и ссылки на публикации СМИ, внесенных в реестр иностранных агентов. «Родина» также ссылалась на обвинения в распространении материалов, которые якобы могут иметь признаки экстремизма. При этом само «Яблоко» считает основания для снятия списка несоразмерными и намерено обжаловать решение. Бывший сопредседатель «Голоса» Андрей Бузин пишет, что схема не новая.
1: Надо сказать, что я много видел таких исков. До КАС они назывались жалобами. Претендент, спойлер, несет в суд текст, написанный юристом основного претендента, в который вложены реальные и мнимые нарушения, масса ссылок на постановления Конституционного суда и Верховного суда и цитирование нужных и ненужных норм закона. Дальше суд выбирает из иска нужные места, цитирование оставляет обязательно, с совсем абсурдными утверждениями не соглашается и удовлетворяет иск частично, то есть принимает решение в пользу истца, если ответчик нежелательный, или наоборот, если ответчик желательный или вообще никакой. Увы, речь не идет ни о соразмерности наказания, ни о рассмотрении дела в совокупности с конституционными правами избирать и быть избранным. А сами по себе доводы особой роли не играют. Вот и у «Родины» так. Доводы по большей части смешны и незначительны. Некоторые просто абсурдны. Например, о том, что в зарубежных сетях контент в поддержку «Яблока» получил поддержку на сумму более 88 миллионов рублей. А это превышает предельные расходы из избирательного фонда.
0: Журналист и социолог Игорь Яковенко пишет, что иск был составлен кое-как.
2: Сам процесс снятия был невероятно позорным фарсом. Истцом выступила партия «Родина», а ее лидер – знаменитый, очень широко известный в российском телевизоре, любитель секса с черепахами, депутат Журавлев. И поскольку ему, видимо, было поручено проявить себя, иск был составлен настолько карикатурно и бездарно, что весь процесс приобрел характер фарса.
0: Виктор Шендерович считает, что Кремль испугался «Яблока».
3: Главный и простой вывод из сегодняшнего решения Верховного суда – сирич Путина и Ко. Они прилюдно обделались от страха. Кремль планировал для «Яблока» типовую судьбу мальчика для битья, получить свои 2-3% и еще раз констатировать маргинальность либеральной идеи в России. Но нарастание антивоенных настроений в России, очевидно, обрушило этот план. Я, честно говоря, был уверен, что партию снимут ближе к выборам, когда до Кремля дойдет возможность повторения эффекта Тихановской. Но они спохватились почти сразу. Умненькие подлецы все сообразили вовремя.
0: О консолидации вокруг «Яблока» в эмиграции пишет политик Илья Яшин.
1: Оппозиция в изгнании, вопреки ожиданиям, не перессорилась, а проявила редкую солидарность. Практически все призвали голосовать за «Яблоко». В соцсетях развернулась массовая народная кампания в поддержку партии, к которой подключились крупные неполитические блогеры. Возник какой-то небывалый энтузиазм. В общем, стало понятно, что на этих выборах у Кремля есть все шансы получить эффект Тихановской, которую Лукашенко на выборы пустил примерно по тем же мотивам, а потом по факту проиграл ей голосование. Осознание этого риска, судя по всему, и привело к иску в Верховный суд о снятии партии буквально через несколько дней после регистрации.
0: Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов считает, что самым важным в кампании «Яблоко» были не сами выборы, а агитация.
2: Дискуссия о поддержке «Яблоко» упустила из вида самое важное. Дело, разумеется, не в прошлых разочарованиях, связанных с «Яблоком» и ее основателем. И не в том, был ли у «Яблока» шанс устроить маленькие опрокидывающие выборы и пройти 5-процентный барьер. Совсем никакого практического смысла нет в электоральной волчьей цитате «нельзя играть в карты с шулером», которые рутинно обосновывают политическую апатию. Эксперты по выборам почти единогласно подтверждают, что путинская избирательная практика строится именно на контролируемой деполитизации, когда подневольные группы населения ходят голосовать, а граждане остаются дома. В нынешней кампании критическое значение имело вот что. Перспектива 6 недель легальной агитации за мир в условиях, когда люди ищут выход из войны. Яблоко сняли, потому что невозможно просчитать последствия этой агитации.
4: Писатель Дмитрий Кононыхин считает, что таким образом новые люди получат больше голосов.
5: Я всегда был категорическим противником троцкистской партии «Яблоко», особенно после того, как узнал, что среди идеологов этой интеллигентской партии были победители в гражданской войне. Но снимать яблоко для того, чтобы больше протестного народу пошло голосовать за наскоро сляпанных и абсолютно марионеточных новых людей, здесь чувствуется пухлая рука комсомольских соцархов, но не мозги.
4: Журналист Сергей Ковальченко пишет, что власть испугалась яблока.
3: Дело тут не в поддержке иммиграции, потому что внутри страны ее не очень хорошо видно и слышно. Дело в силе жребия, который выдвинул яблоко на вторую позицию в бюллетене и сделал из этих выборов референдум, за войну ты или против. И оказалось, что против войны очень и очень много людей, и они поняли, что им теперь можно высказать это публично. Власть им это разрешила. И они стали высказываться. Да так, что Кремль испугался яблока, которое проходит в Думу, да не просто проходит, а формирует фракцию. А вот этого власти уже не нужно.
4: Политолог Игорь Эйдман пишет, что сегодня в России любая партия – это партия власти.
6: В России любая партия сегодня является партией власти. И яблоко тоже партия власти, только немного более вегетарианская. Просто власть предложила такую опцию в меню. Но пришли строгие диетологи, овощное убрали, и теперь в меню только мясные блюда. Навальный, Яшин и Ко призывают победить партию власти. Голосуйте за любую партию, кроме «Единой России». Эти рассуждения основаны на заведомо ложном тезисе о некой единственной партии власти. В реальности не только «Единая Россия», но и все так называемые парламентские партии фактически являются партиями власти, обслуживают власть и полностью ею контролируются. Давайте представим себе, свершилось чудо, и «Единая Россия» не получила большинства мест в Думе, предположим, не 70, а 45% мест, а остальные – другие сателлиты власти и сторонники войны. ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди». Это вообще что-то изменит хоть на йоту? Уверен, что ничего. Так в чем искомая победа?
4: Политолог Иван Преображенский отмечает бессмысленность споров и что надо еще дождаться апелляции.
2: Вместо обсуждения более широкой, чем электоральная кампания «За мир», между россиянами идут споры об электоральных стратегиях. Голосовать ли за любую партию, кроме «Единой России»? Или о том, имела ли недопартия «Яблоко» шансы набрать 10% или только 2%? Ну или совсем бессмысленный спор о том, надо ли было агитировать за это яблоко. И это при том, что оно даже не снято еще окончательно, и можно вести до решения апелляции кампанию и как бы за яблоко и за мир. Это все поворот в тупик.
4: Журналистка Наталья Барабаш уверена, что худшее еще впереди.
7: Не яблоко жалко. Жалко, что страна окончательно схлопнулась, превратилась уже в настоящую тюрьму и погрузилась в полную безнадегу. Те, кто сейчас начнет писать, да это давно произошло, о, вы не представляете, какой маховик репрессий еще в запасе. Именно со снятия вполне вроде бы подувядшего яблока, как мне кажется, начнется новый этап. Они окончательно перестанут манерничать, назовут войну войной, проблеют козлиными голосами «Вставай, страна огромная», запретят выезд и въезд, введут графу «Родственники за границей» и сажать, сажать, сажать. Режим почуял опасность и уже не будет промокать с клыков салфеточкой кровь. А те, кому россиян не жалко, если вы из Украины, я вас понимаю. Мне моих друзей и знакомых жалко. Те, кто ненавидит войну, поделать сейчас они ничего не могут.
4: Политолог Александр Кынев считает решение спровоцированным.
3: Первое. Иск был плохо и некачественно подготовлен. Второе. Однако пиар-бравада, пикеты и так далее вокруг иска от демоппозиции все равно не оставили яблоку никакого шанса победить, потому что в таких условиях это было бы моральной победой и колоссальным пиар-успехом. Никто бы этого им не дал сделать в своем уме и твердой памяти. На любые попытки публичного давления власть всегда отвечает асимметрично. Третье. В результате радикал-патриоты навязали власти свою повестку, потому что иначе в суде власть повести себя в такой ситуации уже не могла. Четвертое. Таким образом, радикал-демократы чрезмерной и вызывающей демонстративной пиар-активностью вокруг «Яблока» вначале спровоцировали иск, а затем и решение суда. Причем, если вначале «Яблоко» пыталось отмежеваться от такой поддержки, то потом фактически включилось в эту логику. Поход под камеры и через толпу в суд шансов уже не оставил.
4: Политик Юлия Галямина пишет, что «Яблоко» действительно имело огромную поддержку. Потому и сняли.
7: То, что «Яблоко» сняли, говорит нам об одном. За него реально хотело проголосовать настолько много людей, что это невозможно было нивелировать всякими подтасовками и фальсификациями. И это, конечно, большая заслуга прежде всего самой партии, которая заняла прямую антивоенную позицию, очень близкую миллионам россиян. Впрочем, это еще и заслуга самих россиян. Они не присоединились к государственному милитаризму. А это еще раз доказывает, что государство и граждане в современной России далеко не одно и то же.
4: Экономист Дмитрий Некрасов пишет, что на «Яблоко» Кремль планов не имел и действовал по ситуации.
1: Давно пора осознать, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Никаких планов у Кремля не бывает по определению. Эта сущность слишком велика, чтобы иметь общий план, не то что последовательно его придерживаться. Даже отдельные башни Кремля хоть в теории и могут придумать какой-то план, но слишком велики, чтобы его последовательно придерживаться. Планы бывают у отдельных людей. Но проанализируйте себя и окружающих и подумайте о том, сколь многих вы знаете отдельных людей, которые последовательно придерживаются собственных планов. Но комментировать это, конечно, ничего не мешает. Ждите.
4: Бывший дипломат и журналист Александр Баунов отмечает, что под удар могут попасть и партия «Новые люди».
2: Может получиться, что снятие «Яблока» одновременно ударит и по «Новым людям». После изгнания партии с миролюбивыми лозунгами, те, кто хотел бы проголосовать за эти лозунги, будут больше сторониться «Новых людей», которые себе таких лозунгов позволить не могут. И после погрома «Яблока», который, возможно, продолжится, будут выглядеть особенно гадкими соглашателями. Так что от них могут отвернуться многие из тех, кто проголосовал бы за них, если бы «Яблоко» вообще не регистрировали и не снимали.
4: Высказался и Григорий Явлинский. Он считает, что сегодня речь уже не про судьбу «Яблока», а про судьбу страны.
3: Снятие с выборов партии именно с такой программой, без каких-либо реальных оснований, это саморазоблачение политической системы. Это решение говорит о важности нашей программы гораздо больше, чем любые официальные результаты выборов. Очевидно, что запрос на мир и свободу сегодня оказался значительно сильнее, чем предполагали власти. Голосование за «Яблоко» — это возможность для граждан России заявить о необходимости альтернативы. Это возможность сказать, в России все больше людей, считающих, что политическим приоритетом должно быть сохранение жизни людей, а целью – достижение соглашения о прекращении огня. Отсечение «Яблока» от выборов означает отказ от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Речь не столько о кандидатах «Яблока», сколько о тех, кто их поддерживает или может поддержать. Это также означает дальнейшее сокращение политических и дипломатических возможностей для России. Власть испугалась или не понимает всего этого и снимает «Яблоко» с выборов. Мы не согласны с принятым решением и будем его обжаловать. Мы рассчитываем, что апелляционная инстанция отменит решение снятие «Яблока» с выборов. Мы надеемся, что власть учтет общественный запрос на мир, свободу и жизнь без страха и изменит свою политику. Речь идет не о судьбе «Яблока», речь идет о судьбе России.
4: Александр Подробинник отмечает, что Кремль испугался конкурента.
1: Снятие «Яблока» с псевдовыборов демонстрирует неуверенность Кремля в собственных возможностях. Хаос, царящий в головах правителей, материализуется в сумбурных решениях и нервных метаниях накануне дурно срежиссированного шоу. И что в сухом остатке? Понятно, что никто всерьез не рассматривал чью-либо победу или поражение на выборах. Это сегодня не про нас. Речь идет только о пропагандистском выигрыше от участия в имитации выборов. Похоже, власть проигрывает «Яблоку». Прежде всего потому, что Кремль выглядит слабаком, испугавшимся политического конкурента. Это может быть на самом деле и не так, но такой будет картинка для россиян. С другой стороны, «Яблоко» будет выглядеть жертвой диктатуры, что всегда вызывает сочувствие у российской общественности. К тому же оно удачно избежит щекотливой ситуации, связанной с голосованием на оккупированных территориях и вообще участием в заведомо лживой и противоправной процедуре. Мне кажется, что лучшего пропагандистского эффекта, чем полученного в результате сегодняшнего решения ЦИК, для «Яблока» и быть не может. Впору поздравлять эту партию с нечаянной политической победой.
4: О том, что Путин опозорился, пишет и политик Олег Степанов.
2: Мало что в российской политике могло вызвать у меня симпатии к «Яблоку». Поэтому я честно отказался от всех публичных комментариев, чтобы не сказать плохого в важный момент. Но внезапно не скажу плохого и сейчас. Яблоко должно быть в бюллетене. Его снятие – позорище и страх Путина. Мало что показывает дутость его рейтинга больше, чем вот такая клоунада. Сам допустил, сам испугался. Яблоко в бюллетень – Путину новый подгузник. Поддержка всем политикам, активистам и их сторонникам, которые вели и, я надеюсь, еще поведут кампанию «Яблоко». У «Яблока» есть возможности посудиться и это время вести кампанию. Надо это делать. Ребята, боритесь до конца, раз уж вы вышли на финишную прямую.
4: Врач Андрей Волна призывает поддержать не «Яблоко», а Украину.
3: Хочешь мира – поддержи Украину. Не за «Яблоко» нужно голосовать на выборах, а за Украину. Исходим из того, что рекомендации для обладателей российских паспортов, живущих в России или за ее пределами, не могут быть одинаковыми. Вы реально верите в то, что голоса будут подсчитаны честно? Да? Тогда я, Андрей Волна, у Ивана Тютрина нет таких близких знакомых из врачебной среды, вам в личку брошу телефон моего одногруппника. Он хороший психиатр, поможет, скорее всего, даже в таких тяжелых случаях. Или вы знаете, что вас все равно обманут, как они это делают последние 26 лет как минимум. Напишут те проценты, что им нужны. Еще раз. Это так или не так? Если это не так, и вы считаете, что подсчитают правильно, смотрите наши рекомендации выше, и дальше читать не обязательно. Если все равно вы знаете, научены опытом, они все сфальсифицируют, то можно размышлять вместе дальше.
4: Аркадий Бабченко называет нашу эпоху раем для историков.
6: Уверяю вас, скоро будет и показательный процесс над тем же самым яблоком. И ничего, солнышко светит, птички поют, деревья зеленеют, по широким бульварам идут беззаботные трудящиеся. Ну, то есть сегодня это менеджеры. На стеклянных светлых проспектах, по которым несутся потоки автомобилей, пахнет латте и крутонами. И небо не рухнуло на землю, и гной не заполнил дворы, и смрад не потек улицами. Вот так вот оно все и было. Никакой черноты, все цветное и жизнерадостное. Сегодняшнее время, конечно, рай для историков. Все в прямом эфире. И революция, и военный коммунизм, и штрафбаты, и культ личности. А эти дураки-троцкисты так еще ничего и не поняли. Все в выборы и оппозицию играются, пока ледорубом не получат. С противоположной лоялистско-провоенной стороны донеслись восторженные выкрики.
4: О раскачке легитимности власти высказалась Анастасия Кашеварова.
7: Победителя в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра. Мне говорили высокопоставленные, что лично президент сказал не трогать и не чинить препятствия. Но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкурентность. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти.
4: Авторы телеграм-канала Adequate Z тоже испугались яблока.
2: Дети с хорошими, как им кажется, лицами, а на самом деле с профессионально промытыми мозгами, которые вчера разрисовали этим пацифизмом асфальт у Верховного суда, наоборот, истово верят, что спасают Россию от катастрофы, образ которой ей рисуют политические педофилы. Не только те, что здесь орудуют под вывеской «Яблоко», но и те открытые пособники врага, годами работающие из-за границы на наше расчленение под видом деколонизации и прочее стратегическое поражение, которым «Яблоко» сейчас приходится удобным тактическим инструментом. И евросволочь, которая этих пособников кормит и ставит им задачи, разумеется, тоже. В конкретной сегодняшней обстановке организационную платформу, на которой у детей целенаправленно крадут их будущее, надо было нейтрализовывать. Это не единственный, но очень важный мотив того, что с «Яблоком» состоялось, и всего, что ему может еще предстоять.
4: Егор Холмогоров пишет, что кризис, созданный вокруг «Яблока», искусственный.
3: А что случилось? Откуда угроза? Полтора года назад никакой угрозы внутриполитического кризиса не было. Кризис абсолютно рукотворный и создан самой российской властью при помощи кампании за притомании и войны с интернетом. Государство начало вести себя как враг в отношении 100% лояльных и патриотичных граждан и причинять им чувствительные жизненные неудобства, а заодно еще и унижать. Именно это подорвало внутриполитическую монолитность общества. Именно это представило шанс внешнему врагу. Именно поэтому приходится сегодня говорить о тяжелых временах, которых никакие внешние удары и вызовы не создали бы. Те же, кто намеревался поддержать «Яблоко», пытаются определить стратегию политического поведения в сентябре. Вариантов, судя по всему, немного. Не идти на заведомо контролируемое властями электоральное мероприятие или все-таки идти.
4: Блогер Дмитрий Чернышов сомневается, что у Кремля есть какой-то план, которого бы он придерживался.
6: Каждый раз, когда я слышу от какого-нибудь политолога слова про хитроумный план Кремля, я начинаю сомневаться в компетентности этого эксперта. Потому что если можно сделать в трех словах три ошибки, то это как раз такой случай. Каждое слово — вранье. Не существует Кремля как единого центра принятия решений. Уже давно там идет война за передел сфер влияния между разными группировками. Пока чекисты активно захватывают власть, олигархи, технократы, военные и чиновники пытаются огрызаться. Они все до обмороков боятся нового 37-го года. Путин еще жив, но битва за его деньги и влияние идет прямо сейчас. Не существует никаких долговременных планов. Люди работают по принципу «нам бы только день простоять и ночь продержаться». Отовсюду сыпятся все новые и новые удары. Каждый день горят НПЗ, бензин и солярка заканчиваются, и что делать дальше, не знает никто. А впереди еще уборка урожая. Конгресс принимает пакет адских санкций. Каждый месяц на фронте сгорает по одной полновесной армии. Более 200 кораблей выведены из строя украинскими дронами. Надвигается колоссальный финансовый кризис. В бюджете дыра по 10 триллионов. И каждый день ситуация только ухудшается. Какие планы? О чем вы?
4: Политик Андрей Пивоваров пишет, что голосовать не за кого, но можно поддержать акцию «Полдень против Путина».
8: Что остается теперь? Во-первых, у «Яблока» остались одномандатные кандидаты. Их, безусловно, нужно поддерживать. Что касается других кандидатов, честно скажу, стратегия поддержки любого кандидата против «Единоросса» мне не близка. Я не могу призывать голосовать за коммуниста, кандидата от «Справедливой России» или дебила из ЛДПР, даже если он в чем-то лучше кандидата «Единой России». А часто это вообще не так. Для меня призывать отдавать голос за людей, поддерживающих убийство и Бучу, наверное, невозможно. Поэтому от стратегии «любой кандидат против Единой России» я воздержусь. Кандидат «Яблоко» — безусловно. И, конечно, полдень Путина. Приход к участкам и демонстрация того, что людей, которые не согласны, в стране огромное количество. Вот, наверное, так, против Путина. Но очень хочется надеяться, что хотя бы на эти полтора месяца то хрупкое понимание, которое сложилось у многих из нас в поддержке «Яблока», сохранится. Хочется, чтобы все это трансформировалось в какую-то историю, где мы предложим россиянам механизм, как безопасно объединиться, как безопасно показать, что нас много, и мы против войны.
4: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. В российский кинопрокат вышел «Последний богатырь. Колобок». Пятая часть одной из самых успешных отечественных кинофраншиз последних лет. «Колобок» стартовал на фоне большого интереса к новому «Человеку-пауку». Его российскую премьеру перенесли на более поздний срок, фактически освободив период для отечественного кино. В результате «Последний богатырь» получил преимущество в борьбе за зрителя, но решение властей и прокатчиков вызвало и обратный эффект. Часть аудитории восприняла перенос голливудского фильма как искусственное продвижение российской картины. Проблемой для «Колобка» стали и первые отзывы зрителей. В социальных сетях фильм сравнивают с предыдущими частями франшизы и критикуют за сюжет, юмор и качество сценария. Для серии, которая до сих пор во многом держалась именно на зрительской популярности, это особенно чувствительно. «Колобок» скорее показывает обратную сторону этой модели. Даже перенос крупного голливудского релиза и освобожденные ему места в прокате не гарантируют российскому фильму ни высоких обзоров, ни зрительской любви. Писательница Наталья Якушина о коррупции в российском кино.
9: В России набирает обороты протест против фильма «Последний богатырь. Колобок». Название нелепое, но вот такое кино финансируют за счет налогоплательщиков. На «Колобка» фонд кино выделил 250 миллионов. Общий бюджет фильма – 1 миллиард. По сути, выпуск кино в России превратился в коррупционную структуру. На «Кинопоиске» рейтинг «Колобка» обнулили и вообще скрыли, потому что наставили единиц. Люди очень злые, потому что отодвинули показ кинофильма, которые они ждали. Люди, в общем, возмутились и бойкотируют фильм. Кроме того, создатели фильма «Колобок» решили захейтить какого-то электрика Владимира, который не захотел смотреть фильм. Не поленились, нашли аккаунт и написали нецензурно, что электрик плохо работает. И еще заплатили фальшивые оценки и отзывы. Но, как обычно, проплаченные зрители забыли убрать слова в скобках. Очередной позор. Не удивлюсь, если Дума скоро одобрит закон о дискредитации отечественного кино.
4: Журналистка Анна Великжанина о сходстве Громова и Колобка.
10: Фильм «Последний богатырь. Колобок», который выходит в прокат 6 августа, провалился на старте продаж, пишут СМИ. На предпродажах «Колобок» собрал около 3,6 миллионов рублей, хотя только фонд кино выделил на проект 250 миллионов рублей господдержки. Ради премьеры перенесли дату показа фильма «Человек-паук. Новый день», пропустив вперед нашего. «Колобок» — детская сказка, которую знают все на ней росли, которую мне читали в детстве, которую я читала своему ребенку, которую все читали и в детстве, и детям.
7: Представляла Колобка и таким солнышком, милым, с тоненьким голоском. Кстати, есть хорошие иллюстрации к сказке. Не думала, что он такой ужасающий. Пишет это лицо артиста, которое поджарили на компьютере до хрустящей корочки. Озвучил Гарик Харламов, у него же очень хриплый голос. Фильм не видела, но такой Колобок, как урка с голосом бандита, что-то вроде «пасть порву», еще и с зубами. Нет, пусть авторитет. Это он, последний богатырь, чем-то похож на Громова из администрации президента, но, возможно, веселый. А лиса его съела? Лиса Носова, по моей версии.
4: Блогер Данинашев тоже отмечает уголовную рожу персонажа.
3: Загнивающего Человека-паука задвинули, чтобы расчистить место блокбастеру «Колобок». Того самого Человека-паука, который по миру собрал какой-то миллиард за уикенд, показав второй результат в истории кино. И все бы ничего, да только на скрепного Колобка никто билеты почему-то покупать не стал. Бунт какой-то. Как можно не пойти на Колобка? Ведь все любят кринжатину. Одна только уголовная рожа этого Колобка неопределенного пола должна неотдалимо притягивать весь люд русский. Ну а мы, потирая ручки, будем с удовольствием наблюдать, как это недоразумение провалится в прокате.
4: Сергей Файзов пишет о рейтингах.
6: Фильм «Колобок» с треском проваливается в прокате. В одном из московских кинотеатров на 9 сеансов «Колобка» купили лишь 4 билета. Фильм, ради которого перенесли премьеру суперкассового «Человека-паука» на месяц, получил на киноафише рекордно низкий рейтинг еще до премьеры – всего 1,1 балла.
4: Кинокритик Зинаида Прольченко отмечает озвучку «Хлеба».
9: Операция с кодовым названием «Релиз Колобка» — это чистый план-капкан, конечно. Мало того, что было невероятным идиотизмом надеяться на победу тупорылого хлебного мякиша над маневренным Человеком-пауком, видимо, и создатели, и дистрибьюторы буквально восприняли знаменитую максиму про хлеб и зрелище. Так они еще и провалили все коммуникации. Кажется, чернильницы у них тоже из хлеба. На безымянной высоте диалоги в запрещенных соцсетях режиссера Маслова с печником, то есть электриком: «Если мой фильм говно, то твои щитки херня». Но совсем не дурна и объяснительная записка Харламова, обернувшаяся афронтом. Он, оказывается, не при делах, потому что просто озвучил «Хлеб». Наверное, репетирует последнее слово перед судом о растрате казенных 250 миллионов. Думаю, многие деятели культуры и искусства времен СВО тоже однажды будут говорить, что озвучивали «Хлеб» все эти годы, поэтому отправлять их нужно в дурку, а не в колонию. Короче, от дедушки уйти удалось только компании Sony, причастной к запуску русской народной кавки. Остальным приготовиться.
4: Александр Гаврилов пишет, что тут обошлось без повесточки.
8: С другой стороны, Колобок европеоид и повесточки ни грамма. Это ли не наслаждение? А знатоки лора пока что, кажется, не подтянулись. Жду, когда все университетские дамы, пересказавшие в студенческие годы Колобка четырехстопным хореем с непристойными рифмами, сейчас явятся на свет, потрясая суковатыми палками.
4: Константин Калачев пишет об «Одиссее Колобка».
3: Еще один вариант интерпретации сказки о Колобке – это «Одиссея Колобка», но без возвращения домой. Это печальный рассказ о потерянной родине. Гражданин России Колобок получил загранпаспорт, корочку, покинул бабушку и дедушку родину, отправился в Египет заяц, потом посетил Турцию волк, затем одну из европейских стран – медведь. Но этого ему показалось мало, Колобок решил эмигрировать. Сперва он думал об Израиле, ведь он родственник Мацы, но там стреляют и взрывают. Поэтому Колобок поехал в Америку, хитрая лиса. Америка его и проглотила, на Брайтон-Бич из него наделали сухарей и съели. Мораль. Сиди дома, Колобок, не катайся по миру. Если кто-то должен тебя съесть – пусть это будут родные, бабка и дед.
4: Писатель Михаил Калужский о том, что важно вовремя остановиться.
6: Меня интригует это множественное число книг, и я хорошо представляю сиквелы «Колобок возвращается», «Колобок новые надежды» и «Колобок наносит ответный удар». А еще мэшапы «Колобок и принц-полукровка», «Колобок и дары смерти», etc. «Колобок и братство кольца», просветительский нонфикшн «Моя семья» и «Другие звери». Автофикшн «Я от бабушки ушел». Главное – вовремя остановиться.
4: Телеграм-канал «Богемы Питерской» пишет, что пора бы уже вводить закон о дискредитации Колобка. И условия для этого вполне сносные.
7: Нашего отечественного Колобка пытаются очернить и дискредитировать иностранные агенты. В таких условиях не останется иного выхода, кроме как принять закон об уголовной ответственности за дискредитацию Колобка и богатырей. Никто больше не посмеет рисовать мангу о том, как богатыри вдувают царевнам и обрюхачивают их. И никто больше не осмелится изображать нашего русского Колобка в образе алкоголика из Малоярославца.
4: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, почему после окончания Второй мировой войны многие страны мира решили разработать правила ведения боевых действий. И так возникли нормы международного права, охраняющие объекты всемирного культурного наследия и вообще объекты, важные для общества и культуры. Также я расскажу о том, как Россия нарушает все эти правила и как Украина пытается этому сопротивляться. С вами Александра Вагнер. 70 лет назад, 14 мая 1954 года, большинство стран ООН подписали Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Подтолкнуло мировое сообщество и членов ООН к такому решению Вторая мировая война, а точнее массовые разрушения культурных объектов, которые она принесла. О международных документах, связанных с охраной культурных объектов, рассказывает Дарья Захарова.
3: Вторая мировая война стала наиболее разрушительной в истории, в частности, по количеству уничтоженных зданий и памятников архитектуры. Причина – значительная эволюция вооружений, которая произошла в странах после Первой мировой. Легкие аэропланы на деревянном каркасе, которые применялись странами для авианалетов, сменили во Второй мировой более мощные истребители и бомбардировщики. Это вооружение было способно поражать гораздо большие площади, чем его предшественники, и противники активно этим пользовались. В итоге сама Германия после войны была разрушена не меньше, чем те страны, на которые она нападала. Почти весь немецкий Гамбург был уничтожен, в Кёльне, Дрездене и Франкфурте пострадало более половины зданий. В среднем в Европе были разрушены около трети зданий. В некоторых городах разрушения были гораздо масштабней. Например, после Варшавского восстания 1944 года в Польше гитлеровская Германия уничтожила более 85% исторического центра города. Страны ОСИ бомбили огромное количество культурных объектов. Акрополь в Греции, галерея Уффици в Италии, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Вестминстерское аббатство в Великобритании и многое другое. Сразу же после войны была учреждена ЮНЕСКО, подразделение ООН по вопросам культуры, которое в частности разработало Всемирный список культурного наследия. Почти 10 лет спустя была подписана Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Рассказывает профессор кафедры ЮНЕСКО Ньюкаслского университета и президент международной организации «Голубой щит» Питер Стоун.
4: Гаагская конвенция была написана людьми, которые пережили две мировые войны и видели, как разрушение культурных ценностей сказалось на населении, пострадавшем от этих двух мировых войн во всем мире.
3: Рассказал Питер Стоун. Подписанная странами конвенция в первую очередь была призвана защитить от разрушения различные культурные объекты в случае будущих войн. Это археологические памятники, музеи, библиотеки и, как определяет конвенция, другие группы зданий, которые представляют исторический или художественный интерес. Конвенция подчеркивает, что под защиту попадают не только здания, но и так называемые движимые объекты. Это произведения искусства, рукописи, книги и другие предметы, представляющие культурный интерес. Продиктована эта мера также могла быть спецификой Второй мировой войны. Например, Третий рейх преследовал так называемое дегенеративное искусство не только в самой Германии, но и в странах, в которые он вторгался во время Второй мировой войны. Вне закона оказывались в основном представители авангардизма, которых нацисты обвинили в пропаганде так называемого еврейского большевизма. Так в оккупированных Австрии и Франции были уничтожены десятки работ Густава Климта, Пабло Пикассо, Марка Шагала и других известных художников, попавших в немилость Рейха. Конвенция призывает стороны войны к бережному отношению к культурным объектам, причем следовать ее положениям должны как нападающие, так и атакуемые стороны. Страны сами обязаны принимать меры по защите своих культурных объектов в случае нападения и потенциального физического урона. Движимые культурные объекты, например, картины, по конвенции следует эвакуировать в безопасные места. Для защиты же недвижимых культурных объектов страны должны принять меры, снижающие риски пожара или обрушения при атаке. Это дополнительное укрепление зданий и повышенная пожарная безопасность. Атакующая же сторона должна воздержаться от каких-либо атак, которые могут повредить движимому или недвижимому культурному наследию. Кроме того, стороны войны должны создать в рядах своих вооруженных сил специальные подразделения, ответственные за защиту культурных объектов. «Культурные объекты принадлежат всему человечеству», – резюмирует конвенция. «Поэтому их уничтожение – потеря не только для отдельной страны, а для всего мира». Сама конвенция не имеет юридической силы, а нацелена в большей степени на предотвращение будущих потерь. На сегодня ее ратифицировало 136 стран мира. В основном члены ООН, в том числе Советский Союз, правопреемницей которого провозгласила себя Россия. Однако единицы следуют конвенции в полной степени, отмечает Питер Стоун.
4: Ни одна страна мира не хочет планировать наихудший сценарий. Так происходит по всему миру. Поэтому добавление вопроса защиты зданий в систему плана действий в случае войны слишком много и слишком дорого. Более того, страны всегда думают, что с нами этого никогда не произойдет, поэтому не нужно вообще это решать. Так думали украинцы или палестинцы. Афганцы не верили, что Талибан возьмет под контроль Афганистан ни в одном из тех случаев, когда это происходило. Поэтому люди просто не хотят принимать тот факт, что война может прийти к ним.
3: Рассказал Питер Стоун. При этом разрушение культурных объектов во время войны является военным преступлением. В 1998 году это зафиксировал Римский статут Международного уголовного суда. В Гааге уже прошли некоторые трибуналы и процессы по обвинению стороны агрессора в разрушении культурных объектов. В 2005 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил к 7,5 годам заключения сербского военачальника Павла Стругара. Он был одним из командующих осады хорватского Дубровника во время Хорватской войны за независимость. Трибунал постановил, что в декабре 1991 года, когда сербские военные обстреливали Дубровник, был значительно поврежден его исторический центр, который находился в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Стругар, по мнению трибунала, имел полномочия предотвратить разрушение центра города и дать солдатам команду не стрелять по культурным объектам. Однако он этого не сделал. Более того, как подчеркивает обвинительное заключение, после обстрела Дубровника, разрушившего около 116 исторических зданий, Стругар не предпринял никаких попыток разобраться с виновными. В 1996 году 4 НКО создали «Голубой щит» – сеть организаций по защите культурных объектов во время военных конфликтов и стихийных бедствий. «Голубой щит» проводит тренинги по защите культурных объектов в случае конфликта не только с правительствами стран, но и с различными международными организациями, которые соприкасаются с войной. Например, НАТО активно сотрудничает с «Голубым щитом» и совместно разрабатывает планы по охране культурных объектов во время войны. Разрушение культурных объектов может повлечь эскалацию войны, поэтому так важно их защищать, отмечает президент «Голубого щита» Питер Стоун.
4: Например, вторжение в Ирак в 2003 году. США и коалиция не запланировали никаких мер для защиты культурных объектов Ирака на период вторжения. Солдатам не было дано приказов по защите культурных объектов. Как следствие, Национальный музей был разграблен, Национальный архив был разграблен, Национальная библиотека была разграблена, многие археологические памятники были повреждены. Растущее напряжение в стране достигло пика в 2006 году, когда была подорвана мечеть Аль-Аскари, важнейший центр ислама суннитского толка в мире. Это, в частности, привело к затяжной гражданской войне в Ираке.
3: Рассказал Стоун. Представители «Голубого щита» неоднократно посещали Украину после полномасштабного российского вторжения. Обе страны ратифицировали Женевскую конвенцию. Тем не менее, по данным ЮНЕСКО, в ходе российского вторжения пострадало более 450 культурных объектов. Среди них исторический центр Чернигова, Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе, мемориальный центр Холокоста Бабий Яр в Киеве и другие культурные объекты. Кроме того, значительное количество экспонатов музеев было разграблено во время российской оккупации. Например, в Херсоне, который около 8 месяцев находился в российской оккупации, в местном художественном музее пропало около 100 картин. Причем часть из них позже появилась в различных коллекциях оккупированного России Крыма. И «Голубой щит», и ЮНЕСКО не раз призывали Россию следовать Женевской конвенции и не обстреливать культурные объекты. Например, в декларации ЮНЕСКО 2023 года члены организации, цитата, призывают Российскую Федерацию в полной мере соблюдать международное гуманитарное право, включая ее обязательства, вытекающие из Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Декларация также напоминает России, что уничтожение культурных объектов на войне в Украине – военное преступление. Но в целом, в сравнении с другими военными преступлениями, такими как убийства и депортации людей, разрушение культурных объектов в Украине сейчас не стоит во главе международного права, поскольку эти последствия более обратимы, комментирует профессор международного права Митцеллского университета Уильям Шабас.
5: Исторический центр Варшавы был разрушен немцами в 1944 году, но его восстановили, как новенький, даже лучше. Посмотрите на собор Парижской Богоматери. Там, конечно, была не война, а пожар, но тем не менее, он станет лучше, чем прежний, потому что теперь там системы пожаротушения, подъемники для людей с ограниченными возможностями, и все окажется совершенно новым и отполированным. Во многих других случаях культурные объекты на самом деле можно восстановить. Это не катастрофично, когда они уничтожаются.
3: Отметил Уильям Шабас.
2: Дарья Захарова рассказывала о международных документах, которые разработаны для защиты культурных ценностей и объектов всемирного наследия во время войны. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Старый мост в Мостаре, разрушенный в 1993 году во время войны в Югославии, неоклассический дворец труда в Харькове, получивший значительные повреждения во время продолжающейся войны России против Украины, крепость Аль-Кахира в Таизе, частично разрушенная в 2015 году во время военной операции в Йемене. Эти и другие исторические архитектурные памятники упоминаются в докладе «Уничтожение культурного наследия. Последствия использования оружия взрывного действия в вооруженных конфликтах и меры по усилению защиты». Доклад подготовили для участниц политической декларации об усилении защиты гражданских лиц от гуманитарных последствий применения оружия взрывного действия в населенной местности. Этот документ был подписан в ноябре 2022 года, через несколько месяцев после начала агрессии России в Украине. В списке подписавших декларацию есть страны Европейского Союза, США, Великобритания, страны Южной Америки, Африки и Азии, но нет России. Именно ущерб от российских обстрелов культурному, архитектурному, историческому наследию Украины чаще других упоминается в документе. К середине апреля декларацию подписали 86 стран мира. Все они начали разрабатывать правила, которых будут придерживаться чиновники и вооруженные силы в случае конфликтов. Представитель гуманитарной организации Human Rights Watch в Украине Ксения Квитко говорит, что современные войны имеют совсем другой характер, чем это было в прошлом. Поэтому декларация, хотя и имеет политический характер, принималась для того, чтобы расширить те нормы международного права, которые регулируют способы ведения боевых действий.
6: В данном случае мы говорим о политике и практике и их имплементации в национальное законодательство. Например, это могут быть как превентивные меры, так и меры, которые применяются уже после того, как определенные культурные объекты были повреждены. Превентивные — это когда мы принимаем протоколы защиты определенных объектов, протоколы, по которым должна применяться эвакуация ценностей, которые находятся в этих объектах. Дальше уже меры реактивные, когда что-то произошло, это мы говорим о допуске экспертов на место, как должны проводиться работы, устраняющие последствия, таким образом, чтобы не повредить эти объекты культурного или исторического наследия. Дальше, если мы говорим о параграфе 3.1, это о тренингах военных, национальных армий. Это о том, чтобы военные понимали определенные ограничения применения оружия взрывного действия в городах, в населенных пунктах, где есть очень много гражданского населения, чтобы они понимали, какие места должны быть защищены, и страны, в принципе, воюющие армии, не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия, особенно в населенных пунктах, потому что это имеет значительный эффект на гражданское население и на объекты, которые используют гражданские.
2: Если я правильно понимаю, то причиной возникновения и доклада, и декларации это, конечно, была война в Украине. Хотя в докладе приводится несколько примеров и других войн. Вот расскажите, пожалуйста, о том, какие примеры подобного использования негуманного оружия приводятся в этом документе.
6: Доклад публикуется, и цель — это промониторить использование деклараций вот этих стран, которые подписали, и, конечно же, привлечь новые страны, чтобы они увидели, какой эффект происходит от этого вида оружия, использования его, и, соответственно, также приняли для себя то, что подписание такой декларации является важным. В докладе, например, Украины, но также имеются примеры из Газы, из Йемена. В случае Украины мы использовали 5 мест, очень важных культурных, исторических мест для Украины и украинцев. Хочу сказать, что они имеют не всегда национальное значение. Они могут даже иметь локальное значение, то есть для определенного города, для определенного сообщества людей. Но все они очень важны с точки зрения культуры и истории. Первое — это Иванковский музей недалеко от Киева, где содержались работы Марии Примаченко. Потом Национальный музей Сковороды по Харьковской области. Площадь Свободы и место вокруг Площади Свободы в Харькове. Также Донецкий академический театр в Мариуполе и Спасо-Преображенский собор в Одессе. И на вот этих конкретных 5 примерах мы показываем важность того, как использование оружия взрывного действия с большим радиусом поражения влияет на объекты, которые важны. Важны не так как исторические объекты, но как объекты, которые являются частью идентичности людей, которые проживают на местности или в стране. Это определенные объекты, которые несут в себе связь между разными поколениями, между разными людьми, но они являются для них общими. И разрушая эти объекты, вот один из интервьюеров, с которыми мы разговаривали в Харькове, местный архитектор, он говорил о том, что разрушая такие объекты, теряется связь с местом, и эту связь тяжело восстановить.
2: Почему решили сосредоточиться именно на культурном наследии? Ведь декларация говорит о применении оружия взрывного действия в общем, да, шире, и о защите именно гражданского населения. Почему вы решили сосредоточиться на объектах культурного и исторического наследия?
6: Очень важно всегда говорить о том, что использование такого вида оружия оказывает непоправимый эффект на гражданское население. И вот на примере Украины мониторинговая миссия по правам человека ООН

0: историю, историю страны, историю людей, которые проживают на территории. То есть это еще один из элементов показать ужасающее влияние на такие объекты. При всем при этом влияние, например, на гражданское население мы показывали на примере нашего недавнего доклада про первые месяцы войны в Украине и то, как Россия наступала на Мариуполь. Тогда она очень широко использовала именно такие виды оружия, и мы очень много написали о эффектах, которые произошли в Мариуполе в результате такого использования.
1: Я обратила внимание, что среди 86 подписантов декларации нет стран, которые наносят этот ущерб. Там нет ни России, ни Объединенных Арабских Эмиратов. Я имею в виду сейчас перечисление страны, случаи применения оружия против исторического наследия были зафиксированы и в вашем докладе. Пытались ли вы с этими странами каким-то образом взаимодействовать, обращались ли к ним, чтобы они тоже подписали эту декларацию?
0: По примеру наших любых докладов, которые мы делаем, в случае, вот могу сказать, России, мы всегда пытаемся уточнить информацию, мы всегда отправляем письма, мы всегда отправляем запросы. Мы, к сожалению, не получаем ответ от правительства Российской Федерации, но это не означает, что мы не должны продолжать говорить о том, что ее военные делают, и мы не должны продолжать говорить публично о том, что эти страны и другие страны тоже должны присоединиться к декларации. Мы будем обязательно, и этот доклад, он публично и очень широко будет распространяться. И мы надеемся, что привлечение внимания к тому, что, с одной стороны, происходит в Украине и в других странах, в какой-то момент оно сможет дать эффект, и, возможно, эти страны присоединятся. К сожалению, мы не получаем ответ на наши письма, когда мы их отправляем правительству России.
1: Какие меры предлагается принять странам-участницам для того, чтобы не повторялось ни уничтожение культурного наследия во время боевых действий, не применялось оружие взрывного действия в густонаселенных районах, и это не приносило бы ущерб гражданскому населению?
0: Приводя все примеры, которые мы приводим в нашем докладе, мы говорим о трех конкретных этапах, которые страны могут сделать, имплементируя эту декларацию. Во-первых, подписать ее, да, если они еще не подписали. Второе — это интерпретировать и использовать ее дух, то есть ее рамку у себя в национальном законодательстве или в соответствующих нормативно-правовых актах. Что это означает? Это означает определенные протоколы. С одной стороны, собрать данные о том, какие объекты вообще есть в стране, которые должны быть защищены. То есть какие объекты исторического, культурного значения должны защищаться согласно духу этой декларации. Для этого может быть использовано и в том числе и 3D-моделирование, современные технологии, создание базы таких объектов. Дальше создание определенных политик, протоколов того, как сотрудники, или если мы говорим о музеях, должны действовать в случае, если придется эвакуировать объекты. То есть определенные протоколы, определенные практики. И дальше, если это произошло, то тоже, например, понимание того, какие службы должны выезжать на место, как проводить уборку этой территории. Знаете, у нас был даже один интересный момент. Мы разговаривали с архитектором харьковским, и он нам рассказывал, что в принципе, когда происходит обстрел, приезжают местные службы и начинают уборку. И если мы говорим о каком-то историческом объекте, то они могут, убирая, забрать какие-то элементы, например, фасада, какие-то элементы и важную часть этой структуры или этого дома или музея поврежденного, и потом этот элемент вообще в принципе могут не найти, потому что дворники могут, например, его забрать или его почистить. То есть государство должно понимать или должно прописать и в практиках, или в законодательстве, каким образом можно сохранить так, чтобы реконструкция дальнейшая происходила.

0: легче, то есть чтобы не забирали вот эти вот элементы. Ну, это как один из элементов этой политики. А дальше, конечно же, это обучение военных. Понимать, что такие объекты не должны подвергаться, и, соответственно, что обстрел населенных пунктов не должен происходить таким типом оружия, потому что страдают и гражданские, и гражданские объекты. Должны понимать, каких людей они могут допускать к месту экспертов, для того, чтобы они зафиксировали повреждения и дальше смогли легче восстанавливать эти объекты. И дальше, как обмениваться данными. Ну, то есть вот обучение военных — это важная часть имплементации на практике. И, в принципе, дальше это составление вот таких вот листов, обмен данными между разными воюющими, в том числе сторонами, о том, какие объекты защищены и почему они являются такими, которые не должны быть повреждены в результате военных действий.
1: Рассказывала Ксения Квитко, представитель Human Rights Watch в Украине. Именно эта организация совместно с экспертами и подготовила доклад об оружии взрывного действия, в котором рассматривается не только немедленный ущерб памятникам культуры, то есть материальный, но и последствия разрушения объектов для общества и будущих поколений. Это был 6-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о казни фотографа Макса Левина в лесу под Киевом во время российской оккупации части Киевской области. Расследование убийства Левина инициировал его друг, французский военный корреспондент и документалист Патрик Шавель, а также глава отдела расследований организации «Репортеры без границ» Арно Фроже. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
7: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужное точно.
10: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
11: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
12: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 13 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Зеленский заявляет, что в текущем году США поставят Украине всего 1% своих запасов ракет для комплексов ПВО. Япония заявила решительный протест в связи с поездкой Владимира Путина на остров Итуруп. Партия «Яблоко» получила мотивировочную часть решения Верховного суда о снятии ее с выборов в Государственную Думу и теперь может обжаловать это решение. Также сегодня.
1: Эволюция Фиделя Кастро, которая происходила в течение десятилетия, она действительно феноменальна, ведь мы говорим о таком герое комикса, о таком мифе, о человеке из массовой культуры.
0: Исполнилось 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро. На фоне продолжающихся российских ударов по Украине, один из них сегодня был нанесен по локомотиву пассажирского поезда в Одесской области, машинист и его помощник погибли, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз, теперь в интервью телеканалу CNN, обратился к западным партнерам, прежде всего к США, с просьбой предоставить больше ракет-перехватчиков для комплексов противовоздушной обороны. Зеленский подчеркнул, что Украина в этом году получает в 2,5 раза меньше таких ракет, чем в 2025-м, а Россия, наоборот, увеличила в несколько раз число баллистических ракет, которые теперь бьют по украинской территории гораздо чаще. По словам украинского президента, поставки средств ПВО для нужд ВСУ во многом зависят от его постоянных переговоров с американскими и европейскими лидерами и что Украина полностью оплачивает эти вооружения. При этом, по мнению Зеленского, лишь небольшой части нынешних американских запасов ракет-перехватчиков Украине хватило бы, чтобы полностью устранить эту угрозу. В этом году я прошу американских партнеров продать мне 5% ракет из того количества, которое у них есть на складах. Если они продадут нам 5%, мы переживем зиму и спасем жизни людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все российские баллистические ракеты. Их ответ на сегодняшний день следующий. Мне дают 1%. Это то, чем я живу каждый день. Это был фрагмент интервью телеканалу CNN президента Украины Владимира Зеленского. В этом же интервью Зеленский сказал, что Украина нуждается в гарантиях безопасности после окончания боевых действий, потому что без них нельзя гарантировать, что Владимир Путин вновь не нарастит армию и не продолжит попытки оккупации новых украинских территорий. Сегодня же Владимир Зеленский сообщил в социальных сетях, что в ходе наступления на Александровском направлении на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей украинские военные с января по август нынешнего года вернули под свой контроль не менее 26 населенных пунктов, ранее захваченных Россией. Освобождены не менее 745 квадратных километров украинской территории. Одновременно поступают сообщения о том, что российская армия захватывает одно из ключевых сел для обороны города Славянск в Донбассе. Это село Рай-Александровка. На карте аналитического проекта Deep State это село расположено на возвышенности всего в 12 километрах от Славянска, пока еще отмечена как серая зона. К северо-западу от Рай-Александровки находится город Николаевка. Вблизи него пролегает трасса, соединяющая Славянск и Лиман. Если она будет перерезана российской армией, то это поставит под угрозу логистику ВСУ на лиманском направлении. Вот что говорит о важности обороны села Рай-Александровка фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Сергей Горбатенко. Во-первых, это важно, потому что, когда силы обороны будут деоккупировать это село, это неизбежно будет сопровождаться потерями среди личного состава. Во-вторых, это важно тем, что российские войска, конечно, создадут там плацдарм. Учитывая, что село расположено на возвышенности, оно будет благоприятной позицией для запуска не только FPV-дронов на оптоволокне, но и радиоуправляемых дронов при благоприятном радиогоризонте. И в-третьих, как уже было упомянуто, это артиллерия, которая с господствующей высоты сможет обстреливать город. Уже сейчас в Славянске наблюдаются последствия такого продвижения. Та часть города, которая находится ближе к трассе Киев-Харьков-Довжанский, уже стала своеобразным маршрутом для FPV-дронов на оптоволокне. Обломки этих дронов, атакующих автомобили, можно увидеть и на мостах, ведущих в Славянск, и непосредственно на улице Свободы, первой улице после въезда в город через мосты. На улице Свободы российские FPV-дроны на оптоволокне залетают под защитную сетку и атакуют автомобили. Кстати, недавно российские пропагандистские каналы, связанные с Министерством обороны Российской Федерации, опубликовали соответствующие видеоролики. Благодаря оптоволоконному управлению качество изображения действительно высокое, и на этих кадрах видно, как российские дроны поражают автомобили на этой улице. То есть последствия этого продвижения уже сейчас становятся очевидными и с каждым разом проявляются все сильнее. Также наблюдаются перебои с электроснабжением и водоснабжением. Учитывая, к сожалению, такую негативную динамику, можно ожидать, что они будут только учащаться. Ну и, наконец, не нужно быть прогнозистом, достаточно сравнить нынешнюю ситуацию с той, которая складывалась летом 2022 года, когда Славянск и Краматорск оставались без электроснабжения, воды и газоснабжения. Если проводить эту аналогию, можно предположить, что подобная ситуация вполне может повториться еще до конца этого лета.
2: Это был фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко. Время свободы. Владимир Путин сегодня посетил остров Курильской гряды Туруп, который наряду с островами Кунашир-Шикотан и островной грядой Хабамай Япония считает своей северной территорией. Неурегулированность территориального спора между Москвой и Токио уже 80 лет мешает заключению официального мирного договора между Японией и сначала Советским Союзом, а потом Россией. Никаких существенных сдвигов за это время не произошло, хотя попытки время от времени предпринимались. В 2012 году остров Шикотан, будучи президентом России, посетил Дмитрий Медведев. Путин приехал на спорные территории впервые после того, как в 2000 году занял пост главы российского государства. Российско-японские отношения стали более напряженными после того, как Япония выступила против российской агрессии против Украины. Вчера, во время учений Тихоокеанского военно-морского флота России в районе Южно-Сахалинска, Путин сделал несколько заявлений в адрес Японии. Вот цитата. «Хотелось бы понять и позицию упоминавшейся здесь Японии, наших соседей, страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, ввела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции. Более того, впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония причислила Россию к источникам основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии, у нас нет к ней абсолютно никаких претензий. У Японии есть территориальные претензии к нашей стране, имея в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны». Конец цитаты высказывания о Японии Владимира Путина. А сегодня на Итурупе Путин встречался с военными и говорил о необходимости защиты восточных рубежей России.
3: «Вчера в ходе учений, перед учениями, командующий флота и его подчиненными говорили не только о задачах вчерашнего учения, но и о том, что происходит в зоне вашей ответственности. Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Это территория непростая».
0: В ответ на демонстративную поездку Путина на Итуруп, Министерство иностранных дел Японии немедленно выразило резкий протест. Затем со специальным заявлением выступила и премьер-министр страны Санаи Такаити.
4: «Мы получили сообщение о том, что президент России Владимир Владимир Путин сегодня, 13 августа, посетил остров Итуруп. С тех пор, как президент Путин в январе 2024 года заявил, что обязательно посетит северные территории, правительство Японии неоднократно призывало российскую сторону не допускать такого визита. Сегодня мы решительно протестуем против визита президента Путина на остров Итуруп. Северные территории являются исторически и юридически неотъемлемой частью территории нашей страны. Визит действующего президента России на остров Итуруп несовместим с последовательной позицией Японии в отношении северных территорий. Более того, этот визит оскорбляет чувства японского народа и является абсолютно неприемлемым.
2: Это была премьер-министр Японии Санае Такаити. В апреле 2022 года Япония обнародовала новую так называемую «синюю книгу по дипломатии». Это правительственный справочник о внешней политике страны. В нем Южные Курильские острова названы исконной территорией Японии, находящейся под незаконной оккупацией. До 2003 года японская дипломатия официально называла эти острова незаконно оккупированными, а до 2012-го – исконными землями. С 2012 года правительство Японии избегало таких формулировок, надеясь достигнуть компромисса с Россией. После начала военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Япония ввела санкции в отношении Владимира Путина и российских высших должностных лиц, а также лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Вы слушаете «Время свободы». Верховный суд России направил партии «Яблоко» мотивировочную часть решения по иску партии «Родина», в которой описано, какие именно претензии стали поводом для снятия «Яблока» с выборов в Государственную Думу. Из мотивировочной части следует, что суд посчитал справедливыми претензии «Родины», касающиеся пожертвований «Яблоку» из-за рубежа, публикаций в поддержку партии в запрещенных сейчас в России соцсетях, а также имевшие место нарушения авторских прав при изготовлении агитационных материалов «Яблока». Обвинение в экстремизме в адрес партии суд отверг. Теперь «Яблоко» может оспорить свое снятие с выборов в апелляционной комиссии Верховного суда, а председатель партии Николай Рыбаков выступил с обращением, в котором сказал, что у «Яблока» есть план «Б» и что партия продолжает предвыборную кампанию.
5: Да, Верховный суд принял решение о снятии «Яблока» с выборов. Но решение суда еще не вступило в силу. Мы будем его обжаловать. Мы будем бороться против этого решения. Не отчаивайтесь, не теряйте надежду. Мы с вами вместе. Потому что настоящая цель, чтобы вы разочаровались, чтобы вы потеряли веру, чтобы вы потеряли надежду. Этого не будет, это нельзя делать. Мы с вами должны продолжать бороться за мир, бороться за то, чтобы в России люди жили без страха. У нас есть план «Б». Партия «Яблоко» будет на выборах в сентябре 2026 года. А теперь о том, что делать сейчас. Первое. Вступайте в партию «Яблоко». Второе. Становитесь нашими сторонниками. Третье. Помогайте нам финансово. Четвертое. Пишите письма тем, кому сейчас очень тяжело, политическим заключенным. И пятое. Становитесь наблюдателями на выборах в сентябре. Не отчаивайтесь. Именно этого хотят, кто снимал «Яблоко» с выборов, чтобы вы отчаялись и разочаровались. Этого не будет. Мы продолжаем бороться за мир вместе с вами.
2: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Различные СМИ в последние дни опубликовали материалы, из которых следует, что сама партия «Родина», подавшая иск против «Яблока», нередко нарушала авторские права, а живущий за границей бывший координатор «Открытой России», так называемый иноагент Антон Михальчук, перевел 500 рублей из-за границы на счет лидера «Родины» Алексея Журавлева и тут же потребовал снять «Родину» с выборов за иностранное финансирование. Журавлев пообещал вернуть деньги, назвав их «подачкой-неберучкой». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 13 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Демократы, ведущие себя как дети, последнее, что может удивить. Я теперь жалею, что дала возможность задать вопрос Associated Press. Конечно, президент поддерживает мирные протесты. Что за глупый вопрос? При всем уважении, только репортер «Нью-Йорк Таймс» мог задать такой вопрос. Это лишь несколько примеров пикировки с аккредитованными в Белом доме журналистами пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит о скорой отставке, которой вчера объявил президент США Дональд Трамп. Левит стала самым молодым в истории пресс-секретарем американской администрации, заняв этот пост в возрасте всего 28 лет. Она является одной из самых активных сторонниц как самого Трампа, так и движения «МАГА», часто в очень резкой форме критикуя тех, кто пытается возражать американскому президенту или ставит под сомнение его решения. В начале мая Левит ушла в декретный отпуск всего за 2 дня до рождения своего второго ребенка. Последний перед этим отпуском ее брифинг был посвящен попытке нападения на Трампа во время ужина корреспондентов Белого дома, на котором Левит сама присутствовала. За время отпуска, продолжавшегося меньше 2 месяцев, число брифингов в Белом доме резко сократилось. В первых публикациях, посвященных скорой отставке Левит, которую Трамп объяснил необходимостью для нее больше времени проводить с семьей и детьми, высказывается предположение, что на фоне снижения рейтингов одобрения своей деятельности президент США хочет переформатировать свои отношения с прессой. Левит написала, что решение уйти для нее было радостным с оттенком грусти, но что она остается сторонницей МАГА и будет работать советником президента Трампа. Вы слушаете «Время свободы», четверг, рубрика «Высоких технологий». Ее ведущий, директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес, сегодня сравнивает, как в США и в Европе внедряются и сертифицируются беспилотные автомобили.
6: 30 июля американское ведомство, которое отвечает за безопасность на дорогах, выдало компании ZUX, она принадлежит Amazon, специальное разрешение на коммерческую эксплуатацию ее беспилотных машин. Проще говоря, впервые позволило брать деньги за поездки. Машины ZUX выглядят как небольшой вагончик. 2 ряда сидений друг напротив друга. 4 пассажира. Ни руля, ни педалей, ни места для водителя. Сразу уточню, что ездить эти машины начали не сейчас. Уже больше года они бесплатно перевозят людей в Лас-Вегасе и Сан-Франциско. Через них прошло более 500 000 пассажиров. Теперь им разрешили не только ездить, но и брать за поездки деньги. Почему для этого понадобилось отдельное разрешение? Потому что американские правила безопасности автомобилей писали в те времена, когда никто не сомневался. За рулем всегда человек. В них прописаны руль, педали, зеркала, обогрев лобового стекла и многое другое. У ZUX всего этого нету. Поэтому компанию временно освободили от 8 федеральных требований безопасности. Разрешение действует для выпуска до 2500 машин в год в течение 2 лет. При этом компания обязана сообщать о каждой аварии и о каждой внештатной остановке. А государство оставило за собой право отменить разрешение, если возникнут серьезные проблемы. А теперь о том, о чем в пресс-релизах обычно говорят меньше. За 2 недели до этого решения ZUX отозвала программное обеспечение всех 105 своих автомобилей. Причина – случай 20 июня, когда их машина без пассажиров въехала в густой дым возле места, где работали пожарные. Огородить дорогу еще не успели, а автомобиль ZUX попытался объехать препятствие и остановился прямо в зоне происшествия. А еще за неделю до этого руководитель того самого американского ведомства разослал всем разработчикам беспилотных автомобилей довольно жесткое письмо. Его главный смысл был прост. Если беспилотник не умеет безопасно взаимодействовать со службами спасения, значит, он представляет опасность. Получается интересная ситуация. Разрешение на коммерческую эксплуатацию получила компания, которая совсем недавно признала проблему с тем, как ее машины могут реагировать на густой дым возле места происшествия. Но именно для этого и существует система ограниченных разрешений. Не потому, что технология идеальна, а потому, что государство считает возможным проверять ее в реальных условиях, под жестким контролем и с обязательной отчетностью. Теперь давайте взглянем на Европу. Здесь полностью беспилотных коммерческих такси пока почти нет. 8 июня министры транспорта 17 европейских стран подписали совместную декларацию. Ее смысл в том, чтобы сначала договориться об общих правилах, потому что сейчас каждая страна регулирует такие машины по-своему. А полноценная общеевропейская система правил ожидается не раньше конца следующего года. Одно исключение все же есть. С 1 июня беспилотные автомобили начали перевозить пассажиров в 3 кантонах Восточной Швейцарии под управлением компании PostAuto, дочернего предприятия швейцарской почты. Там используются машины китайской компании «Байду». А кроме того, в салоне находится оператор безопасности, которого, впрочем, в будущем планируют убрать. В Великобритании сразу несколько компаний уже готовы начать коммерческие перевозки и ждут окончательных разрешений. И вот вывод, который мне кажется самым важным. Вопрос давно не в том, умеет ли машина ехать самостоятельно без водителя. Да, она умеет. Вопрос в том, кто отвечает за нештатную ситуацию, когда машина сталкивается с тем, чего раньше не видела. Например, с густым дымом, аварией или работой спасателей. Америка отвечает на этот вопрос так. Давайте запускать в пробном режиме, под строгим контролем, обновляя регулирование на ходу. Европа отвечает иначе. Давайте сначала примем общие правила, регламенты, а уж потом будет массовый запуск. И, возможно, именно эта разница сегодня важнее любых технических характеристик беспилотных автомобилей.
2: Рубрику «Новости высоких технологий» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Время свободы. Сегодня, 13 августа, исполнилось 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро, бессменного руководителя Кубы в течение почти полувека. За это время из пламенного революционера Кастро превратился в диктатора, но продолжал пользоваться довольно большой популярностью как у довольно значительной части кубинцев, так и среди тех, кто живет за пределами Кубы. О феномене Фиделя Кастро обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Латинской Америки Александр Дубровский.
1: Эволюция Фиделя Кастро, которая происходила в течение десятилетия, она действительно феноменальна, ведь мы говорим о таком герое комикса, о таком мифе, о человеке из массовой культуры. И второе, что я хотел бы отметить, это то, что Фидель, который начинал как один из, ну, может быть, сотен народных революционных героических вождей, привлекательных внешне, по-мужски, безусловно, привлекательных, да, с винтовкой в руках, он эволюционировал до, наверное, и внутреннего состояния, и внешнего вида, ну, по сути, своей настоящего монарха. И относиться к нему, конечно, как к какому-то там лидеру какой-то революции или к народному герою совершенно невозможно. Фидель – это человек, который так любил власть, что это было заметно еще его наставником в 40-е годы, когда он маленьким мальчиком учился в иезуитском колледже. Все помнят о том, что Фидель Кастро юрист, что он действительно с отличием закончил Гаванский университет, но до этого он довольно долго посещал иезуитский колледж, и вот иезуиты на Кубе, его учителя, отмечали, когда он был совсем еще маленьким, невероятное честолюбие этого мальчика и невероятную его способность подчинять своей воле и магии, своего напора, своей личности, всех других окружающих мальчишек. Он, судя по каким-то отрывистым, разным воспоминаниям людей, которые были тогда с ним в школе, он выиграл какие-то невероятные пари, где требовалось доказать свою доблесть. Он мог пожертвовать последним куском хлеба ради друзей, ну, произвести на них впечатление, откуда-то там прыгнуть или на огромной скорости влететь на велосипеде в стену и потом пролежать в больнице 2 месяца. Но, безусловно, он был героем улицы. Уже тогда. Он был всегда склонен к эпатажу. Ну, все помнят его речь на суде после того, как провалился захват казарм Мангада в 1953 году. Все его заговорщики были арестованы. Вот эта история меня оправдает. И так было всегда. В-третьих, наверное, важно то, что он был, безусловно, очень живой человек. Большинство тех или иных, вождей, я беру это слово в кавычки, которых мы помним во второй половине 20 века, они были либо просто очень жестокие, ну, скорее всего, они все были в той или иной степени склонны к деспотии и даже к временам к какому-то садизму. Все равно такие люди застегнутые на все пуговицы. А Фидель никогда, например, не скрывал, говоря современным языком, свою сексуальность. Все помнят, что у него была куча жен, куча любовниц, куча внебрачных детей. Все эти опубликованные его письма к возлюбленным, где он пишет о том, что влюбленный человек переживает Бога, что женщина и вожделение к женщине – это самое великолепное, что можно пережить, это лучше всего на свете. Все эти его бесконечные сигары, все его увлечения дайвингом, при этом улыбка, обаяние. Он был по-своему гедонист. Вот это, конечно, не могло не привлекать. С кубинцами мне удавалось поговорить, но это было нелегко, это было на условиях практически анонимности или полуанонимности. анонимности где-то поздно вечером на каких-то частных квартирах или во время совместной какой-то выпивки где-то там в сквере на улице. И, конечно, они жаловались на то, что жизнь вот в стране, где лучшим подарком девушке на свидании является пара рулонов туалетной бумаги, да, ну о чем здесь можно говорить? Я неоднократно, рассказывая о своих встречах на Кубе, упоминал вот эту фразу, которую один молодой человек произнес там ночью мне, когда я его слегка подколол, сказав, ну, если вот все так жалуетесь, да, вот вы же говорите при этом, что Куба – остров свободы, почему с вашим опытом революционной борьбы вы покорно сидите, ничего-то ждете? Он внимательно на меня посмотрел, сказал, что мы ждем, когда умрут все, кто должен умереть. Клан Кастро вообще довольно большой. И в клан Кастро входят не только прямые по крови члены семьи, но и ближайшее окружение, что называется, присные, да, и даже там какие-то дальние родственники, занимающие весьма значительные, заметные посты в государстве. Но многие люди все равно, в основном старшее поколение, Фиделя боготворили. Люди эти при этом, конечно, десятилетиями читали газету «Гранма» и ничего больше. Никогда свой остров не покидали. Они маленькими где-то родились и всю жизнь там провели. Когда они уже, допустим, человек лет 70, когда он родился, уже был Фидель. Он всю жизнь слушал Фиделя. Может быть, даже он умер уже. Фидель все еще был жив.
2: О феномене Фиделя Кастро рассказывал специалист по странам Латинской Америки, обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Напомню, что сегодня, 13 августа, исполнилось ровно 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро. И еще одна сегодняшняя дата. Ровно 65 лет назад, в 1961 году, началось строительство Берлинской стены, окончательно разделивший Берлин на восточный и западный до 1989 года. В столице Германии в эти дни проходят мероприятия в память о тех событиях и о тех, кто погиб, пытаясь бежать из восточного Берлина. Ну, а я закончу сегодняшний выпуск песней в исполнении Марлен Дитрих, которая называется «Я ставила свой чемодан в Берлине». Песня была записана еще в 1955 году. Впрочем, уже тогда было понятно, что появление чего-то подобного в Берлинской стене неизбежно.

0: слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это снятие партии «Яблоко» с выборов и провал российского фильма «Последний богатырь. Колобок» в прокате. Верховный суд России 10 августа снял с предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу федеральный список кандидатов партии «Яблоко», единственной парламентской партии, которая выступает за прекращение огня. Иск подала партия «Родина». Ее поддержали Центральная избирательная комиссия и прокуратура. Представители «Родины» заявили, что «Яблоко» нарушало правила предвыборной агитации. Среди претензий были так называемые нарушения авторских прав из-за использования фотографий и изображений, а также публикации, которые истец счел агитационными. В материалах дела упоминалось интервью Григория Явлинского, фраза «Пусть всегда будет солнце», высказывание о войне и ссылки на публикации СМИ, внесенных в реестр иностранных агентов. «Родина» также ссылалась на обвинения в распространении материалов, которые якобы могут иметь признаки экстремизма. При этом само «Яблоко» считает основания для снятия списка несоразмерными и намерено обжаловать решение. Бывший сопредседатель «Голоса» Андрей Бузин пишет, что схема не новая.
4: Надо сказать, что я много видел таких исков. До КАС они назывались жалобами. Претендент-спойлер несет в суд текст, написанный юристом основного претендента, в который вложены реальные и мнимые нарушения, масса ссылок на постановления Конституционного суда и Верховного суда и цитирование нужных и ненужных норм закона. Дальше суд выбирает из иска нужные места, цитирование оставляет обязательно, с совсем абсурдными утверждениями не соглашается и удовлетворяет иск частично, то есть принимает решение в пользу истца, если ответчик нежелательный, или наоборот, если ответчик желательный или вообще никакой. Увы, речь не идет ни о соразмерности наказания, ни о рассмотрении дела в совокупности с конституционными правами избирать и быть избранным. А сами по себе доводы особой роли не играют. Вот и у «Родины» так. Доводы по большей части смешны и незначительны. Некоторые просто абсурдны. Например, о том, что в зарубежных сетях контент в поддержку «Яблока» получил поддержку на сумму более 88 миллионов рублей. А это превышает предельные расходы из избирательного фонда.
3: Журналист и социолог Игорь Яковенко пишет, что иск был составлен кое-как.
5: Сам процесс снятия был невероятно позорным фарсом. Истцом выступила партия «Родина», а ее лидер – знаменитый, очень широко известный в российском телевизоре, любитель секса с черепахами, депутат Журавлев. И поскольку ему, видимо, было поручено проявить себя, иск был составлен настолько карикатурно и бездарно, что весь процесс приобрел характер фарса.
3: Виктор Шендерович считает, что Кремль испугался «Яблока».
6: Главный и простой вывод из сегодняшнего решения Верховного суда – Сирич, Путина и Ко. Они прилюдно обделались от страха. Кремль планировал для «Яблока» типовую судьбу мальчика для битья, получить свои 2-3% и еще раз констатировать маргинальность либеральной идеи в России. Но нарастание антивоенных настроений в России, очевидно, обрушило этот план. Я, честно говоря, был уверен, что партию снимут ближе к выборам, когда до Кремля дойдет возможность повторения эффекта Тихановской. Но они спохватились почти сразу. Умненькие подлецы все сообразили вовремя.
3: О консолидации вокруг яблока в эмиграции пишет политик Илья Яшин.
7: Оппозиция в изгнании, вопреки ожиданиям, не перессорилась, а проявила редкую солидарность. Практически все призвали голосовать за яблоко. В соцсетях развернулась массовая народная кампания в поддержку партии, к которой подключились крупные неполитические блогеры. Возник какой-то небывалый энтузиазм. В общем, стало понятно, что на этих выборах у Кремля есть все шансы получить эффект Тихановской, которую Лукашенко на выборы пустил примерно по тем же мотивам, а потом по факту проиграл ей голосование. Осознание этого риска, судя по всему, и привело к иску в Верховный суд о снятии партии буквально через несколько дней после регистрации.
3: Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов считает, что самым важным в кампании «Яблоко» были не сами выборы, а агитация.
5: Дискуссия о поддержке «Яблоко» упустила из вида самое важное. Дело, разумеется, не в прошлых разочарованиях, связанных с «Яблоком» и ее основателем. И не в том, был ли у «Яблока» шанс устроить маленькие опрокидывающие выборы и пройти 5-процентный барьер. Совсем никакого практического смысла нет в электоральной волчьей цитате «нельзя играть в карты с шулером», которые рутинно обосновывают политическую апатию. Эксперты по выборам почти единогласно подтверждают, что путинская избирательная практика строится именно на контролируемой деполитизации, когда подневольные группы населения ходят голосовать, а граждане остаются дома. В нынешней кампании критическое значение имело вот что – перспектива 6 недель легальной агитации за мир в условиях, когда люди ищут выход из войны. Яблоко сняли, потому что невозможно просчитать последствия этой агитации.
3: Писатель Дмитрий Кононыхин считает, что таким образом новые люди получат больше голосов.
8: Я всегда был категорическим противником троцкистской партии «Яблоко», особенно после того, как узнал, что среди идеологов этой интеллигентской партии были победители в гражданской войне. Но снимать яблоко для того, чтобы больше протестного народу пошло голосовать за наскоро сляпанных и абсолютно марионеточных новых людей, здесь чувствуется пухлая рука комсомольских соцархов, но не мозги.
3: Журналист Сергей Ковальченко пишет, что власть испугалась яблока.
6: Дело тут не в поддержке иммиграции, потому что внутри страны ее не очень хорошо видно и слышно. Дело в силе жребия, который выдвинул яблоко на вторую позицию в бюллетене и сделал из этих выборов референдум, за войну ты или против. И оказалось, что против войны очень и очень много людей, и они поняли, что им теперь можно высказать это публично. Власть им это разрешила. И они стали высказываться. Да так, что Кремль испугался яблока, которое проходит в Думу, да не просто проходит, а формирует фракцию. А вот этого власти уже не нужно.
3: Политолог Игорь Эйдман пишет, что сегодня в России любая партия – это партия власти.
7: В России любая партия сегодня является партией власти. И «Яблоко» тоже партия власти, только немного более вегетарианская. Просто власть предложила такую опцию в меню. Но пришли строгие диетологи, овощное убрали, и теперь в меню только мясные блюда. Навальный, Яшин и Ко призывают победить партию власти. Голосуйте за любую партию, кроме «Единой России». Эти рассуждения основаны на заведомо ложном тезисе о некой единственной партии власти. В реальности не только «Единая Россия», но и все так называемые парламентские партии фактически являются партиями власти, обслуживают власть и полностью ею контролируются. Давайте представим себе, свершилось чудо, и «Единая Россия» не получила большинства мест в Думе, предположим, не 70, а 45% мест, а остальные – другие сателлиты власти и сторонники войны. ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди». Это вообще что-то изменит хоть на йоту? Уверен, что ничего. Так в чем искомая победа?
3: Политолог Иван Преображенский отмечает бессмысленность споров и что надо еще дождаться апелляции.
5: Вместо обсуждения более широкой, чем электоральная кампания «За мир», между россиянами идут споры об электоральных стратегиях. Голосовать ли за любую партию, кроме «Единой России»? Или о том, имела ли недопартия «Яблоко» шансы набрать 10% или только 2%? Ну или совсем бессмысленный спор о том, надо ли было агитировать за это «Яблоко». И это при том, что оно даже не снято еще окончательно, и можно вести до решения апелляции кампанию и как бы за «Яблоко» и за «Мир». Это все поворот в тупик.
9: Журналистка Наталья Барабаш уверена, что худшее еще впереди.
10: Не яблоко жалко. Жалко, что страна окончательно схлопнулась, превратилась уже в настоящую тюрьму и погрузилась в полную безнадегу. Те, кто сейчас начнет писать, да это давно произошло, о, вы не представляете, какой маховик репрессий еще в запасе. Именно со снятия вполне вроде бы подувядшего яблока, как мне кажется, начнется новый этап. Они окончательно перестанут манерничать, назовут войну войной, проблеют козлиными голосами «Вставай, страна огромная», запретят выезд и въезд, введут графу «Родственники за границей» и сажать. Режим почуял опасность и уже не будет промокать с клыков салфеточкой кровь. А те, кому россиян не жалко, если вы из Украины, я вас понимаю. Мне моих друзей и знакомых жалко. Те, кто ненавидят войну, поделать сейчас они ничего не могут.
9: Политолог Александр Кынев считает решение спровоцированным.
6: Первое. Иск был плохо и некачественно подготовлен. Второе. Однако пиар-бравада, пикеты и так далее вокруг иска от демоппозиции все равно не оставили яблоку никакого шанса победить, потому что в таких условиях это было бы моральной победой и колоссальным пиар-успехом. Никто бы этого им не дал сделать в своем уме и твердой памяти. На любые попытки публичного давления власть всегда отвечает асимметрично. Третье. В результате радикал-патриоты навязали власти свою повестку, потому что иначе в суде власть повести себя в такой ситуации уже не могла. Четвертое. Таким образом, радикал-демократы чрезмерной и вызывающей демонстративной пиар-активностью вокруг яблока вначале спровоцировали иск, а затем и решение суда. Причем, если вначале яблоко пыталось отмежеваться от такой поддержки, то потом фактически включилось в эту логику. Поход под камеры и через толпу в суд шансов уже не оставил.
9: Политик Юлия Галямина пишет, что яблоко действительно имело огромную поддержку. Потому и сняли.
11: То, что яблоко сняли, говорит нам об одном. За него реально хотело проголосовать настолько много людей, что это невозможно было нивелировать всякими подтасовками и фальсификациями. И это, конечно, большая заслуга прежде всего самой партии, которая заняла прямую антивоенную позицию, очень близкую миллионам россиян. Впрочем, это еще и заслуга самих россиян. Они не присоединились к государственному милитаризму. А это еще раз доказывает, что государство и граждане в современной России далеко не одно и то же.
9: Экономист Дмитрий Некрасов пишет, что на яблоко Кремль планов не имел и действовал по ситуации.
7: Давно пора осознать, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Никаких планов у Кремля не бывает по определению. Эта сущность слишком велика, чтобы иметь общий план, не то что последовательно его придерживаться. Даже отдельные башни Кремля хоть в теории и могут придумать какой-то план, но слишком велики, чтобы его последовательно придерживаться. Планы бывают у отдельных людей. Но проанализируйте себя и окружающих и подумайте о том, сколь многих вы знаете отдельных людей, которые последовательно придерживаются собственных планов. Но комментировать это, конечно, ничего не мешает. Ждите.
9: Бывший дипломат и журналист Александр Баунов отмечает, что под удар могут попасть и партия «Новые люди».
5: Может получиться, что снятие яблока одновременно ударит и по новым людям. После изгнания партии с миролюбивыми лозунгами, те, кто хотел бы проголосовать за эти лозунги, будут больше сторониться новых людей, которые себе таких лозунгов позволить не могут. И после погрома яблока, который, возможно, продолжится, будут выглядеть особенно гадкими соглашателями. Так что от них могут отвернуться многие из тех, кто проголосовал бы за них, если бы яблоко вообще не регистрировали и не снимали.
9: Высказался и Григорий Явлинский. Он считает, что сегодня речь уже не про судьбу яблока, а про судьбу страны.
6: Снятие с выборов партии именно с такой программой, без каких-либо реальных оснований, это саморазоблачение политической системы. Это решение говорит о важности нашей программы гораздо больше, чем любые официальные результаты выборов. Очевидно, что запрос на мир и свободу сегодня оказался значительно сильнее, чем предполагали власти. Голосование за яблоко – это возможность для граждан России заявить о необходимости альтернативы. Это возможность сказать, в России все больше людей, считающих, что политическим приоритетом должно быть сохранение жизни людей – а целью – достижение соглашения о прекращении огня. Отсечение яблока от выборов означает отказ от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Речь не столько о кандидатах яблока, сколько о тех, кто их поддерживает или может поддержать. Это также означает дальнейшее сокращение политических и дипломатических возможностей для России. Власть испугалась или не понимает всего этого и снимает яблоко с выборов. Мы не согласны с принятым решением и будем его обжаловать. Мы рассчитываем, что апелляционная инстанция отменит решение снять яблоко с выборов. Мы надеемся, что власть учтет общественный запрос на мир, свободу и жизнь без страха и изменит свою политику. Речь идет не о судьбе яблока, речь идет о судьбе России.
9: Александр Подробинник отмечает, что Кремль испугался конкурента.
7: Снятие яблока с псевдовыборов демонстрирует неуверенность Кремля в собственных возможностях. Хаос, царящий в головах правителей, материализуется в сумбурных решениях и нервных метаниях накануне дурно срежиссированного шоу. И что в сухом остатке? Понятно, что никто всерьез не рассматривал чью-либо победу или поражение на выборах. Это сегодня не про нас. Речь идет только о пропагандистском выигрыше от участия в имитации выборов. Похоже, власть проигрывает яблоку. Прежде всего потому, что Кремль выглядит слабаком, испугавшимся политического конкурента. Это может быть на самом деле и не так, но такой будет картинка для россиян. С другой стороны, яблоко будет выглядеть жертвой диктатуры, что всегда вызывает сочувствие у российской общественности. К тому же оно удачно избежит щекотливой ситуации, связанной с голосованием на оккупированных территориях и вообще участием в заведомо лживой и противоправной процедуре. Мне кажется, что лучшего пропагандистского эффекта, чем полученного в результате сегодняшнего решения ЦИК, для яблока и быть не может. Впору поздравлять эту партию с нечаянной политической победой.
9: О том, что Путин опозорился, пишет и политик Олег Степанов.
5: Мало что в российской политике могло вызвать у меня симпатии к яблоку. Поэтому я честно отказался от всех публичных комментариев, чтобы не сказать плохого в важный момент. Но внезапно не скажу плохого и сейчас. Яблоко должно быть в бюллетене. Его снятие – позорище и страх Путина. Мало что показывает дутость его рейтинга больше, чем вот такая клоунада. Сам допустил, сам испугался. Яблоко в бюллетень – Путину новый подгузник. Поддержка всем политикам, активистам и их сторонникам, которые вели и, я надеюсь, еще поведут кампанию «Яблоко». У «Яблока» есть возможности посудиться и это время вести кампанию. Надо это делать. Ребята, боритесь до конца, раз уж вы вышли на финишную прямую.
9: Врач Андрей Волна призывает поддержать не яблоко, а Украину.
6: Хочешь мира – поддержи Украину. Не за яблоко нужно голосовать на выборах, а за Украину. Исходим из того, что рекомендации для обладателей российских паспортов, живущих в России или за ее пределами, не могут быть одинаковыми. Вы реально верите в то, что голоса будут подсчитаны честно? Да? Тогда я, Андрей Волна, у Ивана Тютрина нет таких близких знакомых из врачебной среды, вам в личку брошу телефон моего одногруппника. Он хороший психиатр, поможет, скорее всего, даже в таких тяжелых случаях. Или вы знаете, что вас все равно обманут, как они это делают последние 26 лет как минимум. Напишут те проценты, что им нужны. Еще раз. Это так или не так? Если это не так, и вы считаете, что подсчитают правильно, смотрите наши рекомендации выше, и дальше читать не обязательно. Если все равно вы знаете, научены опытом, они все сфальсифицируют, то можно размышлять вместе дальше.
9: Аркадий Бабченко называет нашу эпоху раем для историков.
7: Уверяю вас, скоро будет и показательный процесс над тем же самым яблоком. И ничего. Солнышко светит, птички поют, деревья зеленеют, по широким бульварам идут беззаботные трудящиеся. Ну, то есть сегодня это менеджерящиеся. На стеклянных светлых проспектах, по которым несутся потоки автомобилей, пахнет латте и крутонами. И небо не рухнуло на землю, и гной не заполнил дворы, и смрад не потек улицами. Вот так вот оно все и было. Никакой черноты, все цветное и жизнерадостное. Сегодняшнее время, конечно, рай для историков. Все в прямом эфире. И революция, и военный коммунизм, и штрафбаты, и культ личности. А эти дураки-троцкисты так еще ничего и не поняли. Все в выборы и оппозицию играются, пока ледорубом не получат. С противоположной, лоялистско-провоенной стороны донеслись восторженные выкрики.
9: О раскачке легитимности власти высказалась Анастасия Кашеварова.
10: Победителей в этой схватке с яблоком нет. Будем смотреть итоги осенью. Помню, как Навального допустили до выборов мэра. Мне говорили высокопоставленные, что лично президент сказал не трогать и не чинить препятствия. Но, к слову, и ситуация тогда была другая, и понимали, что он проиграет. Сейчас нужно понимать, что эта история со снятием яблока с выборов совершенно не про политическую конкурентность. История, как я и писала, что в любом случае, допуск или нет, это раскачка темы легитимности власти.
9: Авторы телеграм-канала Adequat Z тоже испугались яблока.
5: Дети с хорошими, как им кажется, лицами, а на самом деле с профессионально промытыми мозгами, которые вчера разрисовали этим пацифизмом асфальт у Верховного суда, наоборот, истово верят, что спасают Россию от катастрофы, образ которой ей рисуют политические педофилы. Не только те, что здесь орудуют под вывеской «Яблоко», но и те открытые пособники врага, годами работающие за границы на наше расчленение под видом деколонизации и прочее стратегическое поражение, которым «Яблоко» сейчас приходится удобным тактическим инструментом. И евросволочь, которая этих пособников кормит и ставит им задачи, разумеется, тоже. В конкретной сегодняшней обстановке организационную платформу, на которой у детей целенаправленно крадут их будущее, надо было нейтрализовывать. Это не единственный, но очень важный мотив того, что с яблоком состоялось, и всего, что ему может еще предстоять.
9: Егор Холмогоров пишет, что кризис, созданный вокруг яблока, искусственный.
6: А что случилось? Откуда угроза? Полтора года назад никакой угрозы внутриполитического кризиса не было. Кризис абсолютно рукотворный и создан самой российской властью при помощи кампании за притоманией и войны с интернетом. Государство начало вести себя как враг в отношении 100% лояльных и патриотичных граждан и причинять им чувствительные жизненные неудобства, а заодно еще и унижать. Именно это подорвало внутриполитическую монолитность общества. Именно это представило шанс внешнему врагу. Именно поэтому приходится сегодня говорить о тяжелых временах, которых никакие внешние удары и вызовы не создали бы. Те же, кто намеревался поддержать яблоко, пытаются определить стратегию политического поведения в сентябре. Вариантов, судя по всему, немного. Не идти на заведомо контролируемое властями электоральное мероприятие или все-таки идти.
9: Блогер Дмитрий Чернышов сомневается, что у Кремля есть какой-то план, которого бы он придерживался.
7: Каждый раз, когда я слышу от какого-нибудь политолога слова про хитроумный план Кремля, я начинаю сомневаться в компетентности этого эксперта. Потому что если можно сделать в трех словах три ошибки, то это как раз такой случай. Каждое слово – вранье. Не существует Кремля как единого центра принятия решений. Уже давно там идет война за передел сфер влияния между разными группировками. Пока чекисты активно захватывают власть, олигархи, технократы, военные и чиновники пытаются огрызаться. Они все до обмороков боятся нового 37-го года. Путин еще жив, но битва за его деньги и влияние идет прямо сейчас. Не существует никаких долговременных планов. Люди работают по принципу «нам бы только день простоять и ночь продержаться». Отовсюду сыпятся все новые и новые удары. Каждый день горят НПЗ, бензин и солярка заканчиваются, и что делать дальше, не знает никто. А впереди еще уборка урожая. Конгресс принимает пакет адских санкций. Каждый месяц на фронте сгорает по одной полновесной армии. Более 200 кораблей выведены из строя украинскими дронами. Надвигается колоссальный финансовый кризис. В бюджете дыра под 10 триллионов. И каждый день ситуация только ухудшается.

0: Наверное, так, против Путина. Но очень хочется надеяться, что хотя бы на эти полтора месяца то хрупкое понимание, которое сложилось у многих из нас в поддержке яблока, сохранится. Хочется, чтобы все это трансформировалось в какую-то историю, где мы предложим россиянам механизм, как безопасно объединиться, как безопасно показать, что нас много, и мы против войны.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. В российский кинопрокат вышел «Последний богатырь. Колобок». Пятая часть одной из самых успешных отечественных кинофраншиз последних лет. «Колобок» стартовал на фоне большого интереса к новому «Человеку-пауку». Его российскую премьеру перенесли на более поздний срок – фактически освободив период для отечественного кино. В результате «Последний богатырь» получил преимущество в борьбе за зрителя, но решение властей и прокатчиков вызвало и обратный эффект. Часть аудитории восприняла перенос голливудского фильма как искусственное продвижение российской картины. Проблемой для «Колобка» стали и первые отзывы зрителей. В социальных сетях фильм сравнивают с предыдущими частями франшизы и критикуют за сюжет, юмор и качество сценария. Для серии, которая до сих пор во многом держалась именно на зрительской популярности, это особенно чувствительно. «Колобок» скорее показывает обратную сторону этой модели. Даже перенос крупного голливудского релиза и освобожденные ему места в прокате не гарантируют российскому фильму ни высоких обзоров, ни зрительской любви. Писательница Наталья Якушина о коррупции в российском кино.
2: В России набирает обороты протест против фильма «Последний богатырь. Колобок». Название нелепое, но вот такое кино финансируют за счет налогоплательщиков. На «Колобка» фонд кино выделил 250 миллионов. Общий бюджет фильма – 1 миллиард. По сути, выпуск кино в России превратился в коррупционную структуру. На «Кинопоиске» рейтинг «Колобка» обнулили и вообще скрыли, потому что наставили единиц. Люди очень злые, потому что отодвинули показ кинофильма, которые они ждали. Люди, в общем, возмутились и бойкотируют фильм. Кроме того, создатели фильма «Колобок» решили захейтить какого-то электрика Владимира, который не захотел смотреть фильм. Не поленились, нашли аккаунт и написали нецензурно, что электрик плохо работает. И еще заплатили фальшивые оценки и отзывы. Но, как обычно, проплаченные зрители забыли убрать слова в скобках. Очередной позор. Не удивлюсь, если Дума скоро одобрит закон о дискредитации отечественного кино.
1: Журналистка Анна Великжанина о сходстве Громова и Колобка.
3: Фильм «Последний богатырь. Колобок», который выходит в прокат 6 августа, провалился на старте продаж, пишут СМИ. На предпродажах «Колобок» собрал около 3,6 миллионов рублей, хотя только фонд кино выделил на проект 250 миллионов рублей господдержки. Ради премьеры перенесли дату показа фильма «Человек-паук. Новый день», пропустив вперед нашего. «Колобок» — детская сказка, которую знают все, все на ней росли, которую мне читали в детстве, которую я читала своему ребенку, которую все читали и в детстве, и детям. Представляла «Колобка» и таким солнышком, милым, с тоненьким голоском. Кстати, есть хорошие иллюстрации к сказке. Не думала, что он такой ужасающий. Пишут, это лицо артиста, которое поджарили на компьютере до хрустящей корочки. Озвучил Гарик Харламов, у него же очень хриплый голос. Фильм не видела, но такой «Колобок», как урка с голосом бандита, что-то вроде «Пасть порву», еще и с зубами. Нет, пусть авторитет. Это он, последний богатырь, чем-то похож на Громова из администрации президента, но, возможно, веселый. А лиса его съела? Лиса Носова, по моей версии.
1: Блогер Дани Нашев тоже отмечает уголовную рожу персонажа.
4: Загнивающего Человека-паука задвинули, чтобы расчистить место блокбастеру «Колобок». Того самого Человека-паука, который по миру собрал какой-то миллиард за уикенд, показав второй результат в истории кино. И все бы ничего, да только на скрепного «Колобка» никто билеты почему-то покупать не стал. Бунт какой-то. Как можно не пойти на «Колобка»? Ведь все любят кринжатину. Одна только уголовная рожа этого «Колобка» неопределенного пола должна неотдалимо притягивать весь люд русский. Ну а мы, потирая ручки, будем с удовольствием наблюдать, как это недоразумение провалится в прокате.
1: Сергей Файзов пишет о рейтингах.
5: Фильм «Колобок» с треском проваливается в прокате. В одном из московских кинотеатров на 9 сеансов «Колобка» купили лишь 4 билета. Фильм, ради которого перенесли премьеру суперкассового «Человека-паука» на месяц, получил на киноафише рекордно низкий рейтинг еще до премьеры – всего 1,1 балла.
1: Кинокритик Зинаида Прольченко отмечает озвучку «Хлеба».
2: Операция с кодовым названием «Релиз Колобка» — это чистый план-капкан, конечно. Мало того, что было невероятным идиотизмом надеяться на победу тупорылого хлебного мякиша над маневренным Человеком-пауком, видимо, и создатели, и дистрибьюторы буквально восприняли знаменитую максиму про хлеб и зрелище. Так они еще и провалили все коммуникации. Кажется, чернильница у них тоже из хлеба. На безымянной высоте диалоги в запрещенных

0: В соцсетях режиссера Маслова с печником, то есть электриком: «Если мой фильм говно, то твои щитки херня». Но совсем не дурна и объяснительная записка Харламова, обернувшаяся афронтом. Он, оказывается, не при делах, потому что просто озвучил хлеб. Наверное, репетирует последнее слово перед судом о растрате казенных 250 миллионов. Думаю, многие деятели культуры и искусства времен СВО тоже однажды будут говорить, что озвучивали хлеб все эти годы. Поэтому отправлять их нужно в дурку, а не в колонию. Короче, от дедушки уйти удалось только компании Sony, причастной к запуску русской народной Кавки. Остальным приготовиться.
1: Александр Гаврилов пишет, что тут обошлось без повесточки.
2: С другой стороны, колобок европеоид и повесточки ни грамма. Это ли не наслаждение? А знатоки лора пока что, кажется, не подтянулись. Жду, когда все университетские дамы, пересказавшие в студенческие годы колобка четырехстопным хореем с непристойными рифмами, сейчас явятся на свет, потрясая суковатыми палками.
1: Константин Калачев пишет об «Одиссее Колобка».
3: Еще один вариант интерпретации сказки о Колобке – это «Одиссея Колобка», но без возвращения домой. Это печальный рассказ о потерянной родине. Гражданин России Колобок получил загранпаспорт, корочку, покинул бабушку и дедушку родину, отправился в Египет, заяц, потом посетил Турцию, волк, затем одну из европейских стран, медведь. Но этого ему показалось мало, Колобок решил эмигрировать. Сперва он думал об Израиле, ведь он родственник Мацы, но там стреляют и взрывают. Поэтому Колобок поехал в Америку, хитрая лиса. Америка его и проглотила, на Брайтон-Бич из него наделали сухарей и съели. Мораль. Сиди дома, Колобок, не катайся по миру. Если кто-то должен тебя съесть, пусть это будут родные, бабка и дед.
1: Писатель Михаил Калужский о том, что важно вовремя остановиться.
4: Меня интригует это множественное число книг, и я хорошо представляю сиквелы. «Колобок возвращается», «Колобок новые надежды» и «Колобок наносит ответный удар». А еще мэшапы «Колобок и принц полукровка», «Колобок и дары смерти», etc. «Колобок и братство кольца». Просветительский нонфикшн «Моя семья» и «Другие звери». Автофикшн «Я от бабушки ушел». Главное – вовремя остановиться.
1: Телеграм-канал «Богемы Питерской» пишет, что пора бы уже вводить закон о дискредитации Колобка. И условия для этого вполне сносные.
5: Нашего отечественного Колобка пытаются очернить и дискредитировать иностранные агенты. В таких условиях не останется иного выхода, кроме как принять закон об уголовной ответственности за дискредитацию Колобка и богатырей. Никто больше не посмеет рисовать мангу о том, как богатыри вдувают царевнам и обрюхачивают их. И никто больше не осмелится изображать нашего русского Колобка в образе алкоголика из Малоярославца.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Обрушение легитимности предстоящих выборов в Государственную Думу.
3: Провоенные блогеры не понимают, почему их фаворита снимают с выборов теми же методами, что и антивоенное яблоко.
4: Здесь меня не предал только один инфантри. Из всех, с кем я работала в российских спецслужбах, все остальные сами видите.
3: Почему работа на Кремль не заканчивается счастливым финалом? Какие выводы делают сторонники войны?
5: Здравствуйте, я Артем Радыгин, и это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о том, как сторонники власти почувствовали себя оппозицией. Похоже, снятие яблока было лишь прологом и разминкой. Так рассуждают провоенные блогеры, недоумевая, почему же их фаворита, депутата Матвеева, снимают с выборов по той же схеме, что и антивоенное яблоко. Оппоненты из партии пенсионеров обвиняют депутата от КПРФ в нарушении авторских прав американской корпорации Microsoft. Провоенные каналы не понимают, почему государство борется с политиком, который публично противопоставляет себя оппозиции и поддерживает войну. Или понимают, но не знают, как об этом сказать. Все подробности в сюжете моего коллеги Артура Давлетшина.
6: Депутат Михаил Матвеев заседает в Госдуме с 2021 года. До этого он избирался в Самарскую губернскую думу. В КПРФ Матвеев отвечал за миграционный вопрос и своими высказываниями явно заигрывал с избирателями ЛДПР, которые традиционно уделяют много внимания нелегальной миграции.
7: В страну идет огромный поток, фактически вот пятой колонны, то есть людей, которые родились в других странах, ментально там сложились, да, то есть зачастую... Они не просто чужды российской действительности, российскому народу, истории, культуре, а враждебно настроены.
6: Но теперь политическое будущее Матвеева под угрозой. Самарский суд рассматривает иск против политика, который очень похож на другой громкий процесс этой недели. Матвеева, как и партию «Яблоко», обвиняют в нарушении авторских прав.
8: За основу взят мой предвыборный сайт «Матвеев-2026». И дальше они начинают разматывать его содержание. Сначала они говорят, вот рисунок там есть, Матвеев кулаком машет. А этот рисунок, это в основе его фотографии. А фотография принадлежит некому средству массовой информации.
6: Но одними фотографиями дело не ограничилось. Матвеев нарушил много авторских прав. Правда, в отличие от «Яблока», не всего человечества, а всего лишь компании Microsoft.
8: Сайт предвыборный Матвеева исполнен шрифтами КПРФ. Ну, то есть мы такие специальные шрифты, КПРФ обладает правом на него, да. А вот персональный сайт, там соцсети, значит, там другие шрифты, там Microsoft, еще что-то и так далее. То есть вот такая бредоносная логика. То есть если у тебя... Ты же не можешь изменить шрифт в Телеграме или во ВКонтакте, да? То есть, ну, никак.
6: Иск к Матвееву подал член партии пенсионеров Анна Саранцева, также кандидатка в Госдуму. На суд пенсионерка не явилась. Вместо нее присутствовал ее представитель. Матвеев уверен, что за делом стоит другой человек.
8: Шито белыми нитками, несмотря на то, что подала его представитель партии пенсионеров, ее брат является помощником депутата Живайкина и исполнительным директором Федерации борьбы Самарской области, который возглавляет сам Живайкин, кандидат от «Единой России». Поэтому тут все очевидно, кто стоит за этим.
6: Матвеев утверждает, что против того самого Живайкина тоже подавали иск. Он тоже нарушил авторские права, использовав 12 фотографий без разрешения. Иск подавал депутат от КПРФ. Матвеев намекает, что с ним судятся из мести.
8: И в этой ситуации кто стоит за этим иском, я вам уже об этом говорил. И какие задачи, то есть, если честно, выиграть выборы невозможно у Матвеева, значит, единственный вариант – по-подлому снять.
6: Дело Матвеева шокировало Z-авторов. Они с возмущением отмечают, что против сторонника войны и, цитата, «настоящего патриота» от КПРФ применяются ровно те же грязные политтехнологии и абсурдные придирки, из-за которых на этой неделе с выборов сняли антивоенное яблоко.
9: Когда сняли с выборов насквозь русофобское и комасистское «Сладкое яблоко», как бы уже стало немного понятно, что даже в таком формате многодневного электронного голосования, без порога явки, без графы против всех и прочего, у дирижеров процессов САП могут возникнуть некоторые проблемы. Но похоже, что взят курс на зачистку всего, способного сопротивляться безликому глобалистскому ядросовскому курсу.
6: Сам Матвеев, видимо, чувствуя напрашивающиеся параллели, отрицает свою оппозиционность.
10: «Я не являюсь оппозиционером, конечно, не собираюсь никуда уезжать. Во-первых, я русский человек, державник в квадрате. Во-вторых, я нахожусь под санкциями большинства стран. Зачем мне уезжать?»
6: Его коллега по Госдуме Константин Затулин уже злорадствует. Он уверен, что без Матвеева парламент станет только лучше.
11: «Думаю, парламенту было бы лучше без Матвеева как в будущем, так и в этом созыве. Его мишенью сегодня являются мигранты из стран Средней Азии. Таджики, узбеки, киргизы. Он, не стесняясь, оскорбляет их, раздувая темные чувства населения. Считает, что таким образом набирает очки».
6: Но и Затулин считает, что нарушение авторских прав – лишь повод, чтобы убрать Матвеева, который только раздувает конфликты в трудное для страны время.
5: О том, как методы борьбы с оппозицией перебросились на системных игроков, мы поговорим с политиком Евгением Ступиным. Евгений, здравствуйте.
12: Да, здравствуйте.
5: Дело против депутата Матвеева, оно по случайности похоже на дело против Яблока или прецедент становится трендом?
12: Да нет, конечно, не по случайности. Мы видим, как одни и те же схемы часто применяются для недопуска каких-то кандидатов, устранения кандидатов. То есть раньше, вот мы помним, это экстремистская символика была, привлечение к административной ответственности. Ну, это и сейчас остается, но это прям повально применяется схема. То есть признание иноагентом тоже является таким способом. Ну вот теперь изобрели еще один, какие-то авторские права там через суд. Почему нет?
5: Это, наверное, важно понимать в контексте выборов, что сами выборы не определяют должности политиков в России, но выборы показывают готовность участников процесса быть встроенными в систему. И депутат Матвеев, комментируя ситуацию вокруг себя, говорит, что процесс против него – это обрушение легитимности выборов. К чему ведут похожие подобные сомнения в легитимности процедуры?
12: Ну давайте это выборами не будем называть. Это процедура, имитирующая выборы в Государственную Думу. Так ее правильнее по факту называть. По поводу легитимности, ну, я думаю, у оппозиционной части общества никаких сомнений и так не было, что эта процедура нелегитимна, просто электронного голосования, многодневного голосования и тех вбросов, которые каждый раз бывают, и на видео зафиксированы, этого достаточно, чтобы и недопуск вот, и кандидатов, и партий, массовое признание там экстремистами, иноагентами, все это говорит о том, что, конечно, это никакие не выборы. Но с точки зрения тех, кто как-то сомневался и там более-менее как-то верил власти, там хотя бы наполовину, таких людей все еще много. И для них действительно вот недопуск таких кандидатов, которые, ну, вроде как патриоты, он может иметь значение, и они разочаровываются. Мы вот по Z-авторам видим, потому что они социально-то наивны, эти Z-авторы. Они часто считают, что раз они вот в войне за эту власть, ну, значит, власть их должна поддерживать, и где-то они могут даже эту власть покритиковать так по-дружески, да. На самом деле ничего подобного. И Матвеев, видимо, так же думал. Кстати, изначально Матвеев, если вы помните, в 22-м году, как только война началась, он выкатывал там антивоенные посты. Но потом скорректировался, и его Мархаева и Михайлова тогда 3М называли в КПРФ, которые вот не голосовали по провоенным этим инициативам. Но потом вот исправился и оседлал еще националистическую тему, которая вообще-то левым не присуща, да? КПРФ называет себя левой партией, но левый-то наоборот за вот эту, за интернационализм. Левые должны говорить о том, что это правящие классы угнетают трудящихся. Да? Это не трудящиеся виноваты в том, что они едут в другие страны искать лучшей жизни. Это потому, что эксплуатация идет жесточайшая. И, соответственно, на самом деле, что она в Узбекистане, там, в Таджикистане идет, что у нас. Сейчас уже, наверное, трудно различить. У нас даже хуже. У нас еще их на войну загоняют. Так что это вообще сейчас не левая риторика у него, а вот скорее крайне правая. И поэтому, да, вот Z-военкоры считают, что таким образом вот патриота загубили. Но для власти не важно, в какую сторону вы отклоняетесь. В патриотическую, в левую, в либеральную. Вообще не важно. Вы должны четко следовать указаниям из Кремля. Если не следуете, все, с вами расправятся. Вас объявят иноагентом, как этого сейчас вылетело из головы тоже другой-то Z-военкор.
5: Алехин, скорее всего.
12: Алехин, да. Вас могут объявить, даже если вы провластный социолог. То есть это никакой проблемы в этом нет абсолютно. Вы должны четко исполнять, никакого своего мнения не иметь вообще. И тогда, ну вот, если сломаетесь полностью под властью, ну, скорее всего, вам ничего не будет тогда. И то гарантии нет.
5: Евгения, как вы думаете, боится ли сама власть, что эти люди разочаруются?
12: Я думаю, да, там просчитывают эти варианты. В любом случае, каждый такой шаг, он определенные издержки несет для власти, и они вот это, безусловно, имеют в виду. Ну, видимо, считают, что так вот по одному, если их, соответственно, убирать с поля, то глобально ничего страшного.
5: А зачем избавляться от своих сторонников? Я попрошу вас поставить себя на место российской власти и попробовать как-то проанализировать логический ответ на эти. Зачем? Зачем это делать, если люди все равно... Тот же Матвеев, да, он скорректировал свою позицию, подстроился, поддерживает власть. Зачем же ему мешать? Зачем вставлять ему палки в колеса?
12: Он слишком яро критиковал власть по миграционной политике. Слишком много говорил о мигрантах. При том, что я как бы против совершенно мигрантофобии, но мы понимаем, что миграционная политика, как и любая другая там, сфера здравоохранения и пенсии, и там, обороноспособности, все. У нас все провалено, понимаете? И миграционная политика тоже. Там очень много есть за что критиковать. И он вцепился в это. Как бы, и, соответственно, ярко очень выступал на эту тему. И это не понравилось, потому что действительно больно бил, и многие слышали его слова и считали эти слова справедливыми. Вот за это и ответка. Если ты лоялен власти, ты, ну как бы ты позиционируешь, то ты должен не только быть в войне лоялен, ты должен быть всему лоялен полностью, иначе какая дума тебе может быть?
5: Можно сказать, можно ли предположить, что для нынешней власти все люди, которые ее поддерживают, это лишь... идейные временные попутчики, то есть когда они перестанут быть нужными, от них избавиться. Можно ли найти эту точку? Как понять, в какой момент идейный человек, который поддерживает власть, становится для власти ненужным?
12: Для власти вообще нет такого понятия, как идейный. Я это ощутил на себе, когда был депутатом Мосгордумы. Они, когда я приходил на какие-то заседания, начинал спорить, они меня спрашивали себя, а тебе это зачем? Ты с кем сотрудничаешь? Кто за тобой стоит? Понимаете, у них даже в мыслях нет, что человек что-то может делать по убеждениям. Потому что они все делают за деньги, за ресурсы. Все, у них нет других критериев. И они считают, что все остальные такие же. Просто набивают себе цену. Там понятие идейности отсутствует. Оно не обсуждается никем. Нет этого вообще. Только деньги, только ресурсы. Поэтому, покуда вот, конкретный политик или там, общественный деятель помогает им, соответственно, удержаться у власти, ну, все, он при дворе, значит. Если от него уже больше вреда становится в другой сфере, да, пусть войну поддерживают, а в другой сфере больше вреда наносит, все моментально отцепляется. Идейный он или нет, вообще никого не волнует. По умолчанию все продажные для власти.
5: Как так получается, что, соприкасаясь с властью, люди превращаются в оппозиционеров? Я вот тут тоже вспоминаю посты насчет Матвеева от разных провоенных блогеров, и один из них под псевдонимом Шекспир, например, призывает своих подписчиков идти голосовать против «Единой России» и расписывать схему, очень похожую на умное голосование. То есть то, чем оппозиция, реальная оппозиция, занималась еще 10 лет назад. Вот почему идейно близкие к Кремлю люди вдруг превращаются в оппозицию, соприкоснувшись с этой властью?
12: Потому что они начинают ощущать, пусть гораздо позднее, то, о чем я только что сказал, что власти, вообще война как идея, как там освобождение русскоязычного там народа какого-то на Донбассе, да, это вообще их не интересует. Их интересует только, как карманы себе набить и, соответственно, как нас отвлекать этой войной. Война – это мощнейший отвлекающий фактор. Он очень удобен для того, чтобы оппозиционные настроения разбивать и подавлять. Потому что всегда можно любого оппозиционера назвать потворником врага. Если у тебя врагов нет, ну, вроде как, да, он, получается, просто вот за улучшение жизни народа, там, за политику борется. А если враг есть, всегда можно объявить этим врагом. Это, ну, Платон еще об этом писал. И ничего не поменялось, на самом деле, в этом смысле. И наша власть, она вот по этим лекалам очень четко действует.
5: Если власть так действует с теми людьми, которые уже встроены в систему, что ждет идейных людей, которые еще не успели в нее встроиться?
12: Идейных в каком плане? Вы имеете в виду, которые войну идейно поддерживают?
5: Я имею в виду, да, те, кто поддерживает войну идейно, те, кто критикует оппозицию, но кто находится внутри России и, может быть, надеется на то, чтобы встроиться в систему, но пока еще не встроился.
12: Ну, там разные, как бы, моменты есть, потому что многие люди, мы вот по Матвееву видим, что вроде он идейный был, я же с ним тоже лично общался, и в Самаре, когда был, ярко выступал против антисоциальных этих законопроектов «Единой России», и, ну, вот, как бы, когда надавили на него, и действительно потребовалось так жестко власть поддержать, он переменился и проявил, так скажем, моральную эластичность. Я готов с ним даже в дебаты вступить на эту тему, если он захочет. Но так многие, к сожалению, я по Мосгордуме, опять же, определил, что людей, понимаете, ломают не пистолетом у виска. Это вообще какие-то настолько редкие случаи, все банально. Деньги. Деньги предлагают, и подавляющее большинство, кто вот во власти оказывается, они на эти деньги соглашаются. И мне ведь предлагали тоже. Сразу же, я только стал депутатом, сразу же ходоки начались. И, ну, предлагали очень значительные услуги, там, суммы и так далее. Но и вопрос просто, кто идет на контакт, кто не идет. Это, ну, зависит от того, вот, насколько люди реально, там, убеждения какие-то есть или нет.
5: Спасибо большое вам, Евгений. Политик Евгений Ступин был с нами в эфире, рассказывал о том, как власть, какие методы власть использует, чтобы убирать своих попутчиков. И через похожий кризис разочарования во власти, доверия к власти проходили многие сторонники российской власти и несколько популярных сторонников войны. Кому-то из них пришлось покинуть Россию, кто-то пополнил список иноагентов. И несколькими днями ранее прокремлевский блогер Татьяна Монтян обвинила ФСБ в предательстве. По ее словам, она много лет сотрудничала со спецслужбами, но стала вдруг неугодной после критики телеведущего Владимира Соловьева. Подробнее в нашем сюжете.
4: Меня не предал только один – инфантри. Из всех, с кем я работала в российских спецслужбах. Все остальные сами видите.
13: Это бывший украинский юрист, а ныне российский блогер Татьяна Монтян. Украина обвиняет ее в коллаборационизме. В недавнем стриме со своим адвокатом Монтян рассказала, что российские спецслужбы предали ее. В России Монтян под уголовным преследованием, но предъявить ей нечего.
4: Я лежала воя от боли на матрасе и просто с них угорала. Я говорю, вот еще ту стену не простукали, давайте пилите, Шура, пилите, гири золотые. Это потрясающе, конечно. Когда они не нашли ничего ни на моих гаджетах, ничего украденного, у них осталась одна позорная моченая охранота. Но они продолжают, в том числе из федеральных каналов, клеветать на меня, что якобы я что-то украла.
13: Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире обвинял Монтян в воровстве денег, собранных для российских военных.
14: Купил себе несколько квартир, в том числе в Москве. Ничего тогда, гражданочка Монтян? А не хочет вежливо поинтересоваться налоговая служба? Как так возможно? Граждане отправляли деньги, думали, что они идут в помощь армии, а выясняется, идут в помощь покупке квартир.
13: 27 октября 2025 года Росфинмониторинг внес Монтян в список причастных к терроризму и экстремизму. Ее счета в России заблокированы. У нее дома прошел обыск. Возбуждено уголовное дело. Предположительно, по экстремистской статье, писала «Новая газета Европа». Монтян говорила, что поводом для уголовного дела могла стать ее публикация от 2022 года. Там была фраза, цитата, «Охраноту мочить безо всякого сожаления». Под охранотой блогер подразумевала провластных экспертов и блогеров. Также проблемы у Монтян в России могут быть связаны и с критикой властей так называемой ДНР. В прошлом году донецкий активист и публицист Александр Матюшин обратился в Следственный комитет и потребовал возбудить против Монтян уголовное дело.
4: Я была готова к тому, что меня реально увезут с наволочкой на голове в Донецке, прикопают в придорожной канаве. Я была к этому абсолютно готова. И то, что они этого не сделали, это спасибо моим знакомым, которые просто случайно пришли ко мне домой. Абсолютно случайно причем. Просто повезло. Чего бояться-то? Захотят убить — убьют, не захотят — не убьют.
13: Монтян не простая публичная фигура, а народом из Керчи, и до 2021 года жила и работала в Украине, занималась правозащитой и даже публично критиковала Путина за аннексию Крыма.
15: Вся Украина кричит, что Путин...
16: Ну, я кричу. Я из Крыма, он отжал мою родину.
13: Но в феврале 22 года, за неделю до войны, на заседании Совбеза ООН Монтян, выступая по видеосвязи, обвинила Запад в провоцировании войны с Украиной.
4: Других целей у Запада нет. Только организовать войну. Если бы это было не так, то марионеточное правительство Украины давно было бы принуждено к исполнению Минских соглашений. А раз этого не происходит, значит, можно констатировать только одно. Запад хочет войны с Россией.
13: Уже в 2023 году Монтян получила российское гражданство. Ее быстро взяла в оборот Маргарита Симонян. Монтян стала колумнисткой телеграм-канала специально для РТ. Начала выступать на федеральных каналах и комментировать украинскую политику. Но потом ветер переменился.
17: Тебя уже челночница вышибли с Russia Today. И мы сделаем все для того, чтобы тебя вышибли и из нашей страны. В том числе. Что там с тобой будет на твоей родине, так называемой, нас совершенно не волнует. Но обгадить нашу страну мы не позволим. Вам.
13: Пропагандист Борис Якименко также публично обвиняет Татьяну Монтян в присвоении и хищении средств, которые блогер собирала для поддержки российских военных на фронте. На российском ТВ ее теперь именуют не иначе, как срочно сборщица, и припоминают Крым.
18: Утверждала, что Крым нужно вернуть Украине, и при этом говорила, что собирает деньги для российской армии. И как она себя только не преподносила, и правозащитница, и адвокат, и колумнист, и чуть ли не зет-блогер. Ну а по факту что теперь террористка, экстремистка Монтян.
19: Что вот меня, как москвича, конечно, приводит в изумление. Вот когда женщина просто извергает такой поток грязной брани, что ей реально хочется вымыть рот с мылом. Тоже часть украинской политической культуры. Хорошо, что этой украинской политической культуры в нашей жизни теперь будет немножечко меньше. Меньше отмывать придется. Вот всего этого дерьма.
13: В Украине против Монтян возбуждено уголовное дело о призыве к свержению конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность страны, коллаборационизме и оправдании российской агрессии. С 2025 года Монтян под украинскими санкциями.
20: О том, чему итоги сотрудничества с российской властью учат сторонников войны, мы спросим журналиста Дениса Казанского. Денис, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
20: Татьяна Монтян не первый человек, которого приласкала российская власть, дала возможность, а потом бросила. Я вспоминаю других блогеров, Алехин, 13-й, Картавых, Ремесло, может, еще кто-то вам придется на ум. Но сторонники войны, смотря эти истории, они делают какие-то выводы?
21: Я думаю, что нет. Ну, это же какая история? Когда они уже оказываются в этом сообществе, то уже выйти из него просто так невозможно. Нельзя уже из сторонника войны, из такого людоеда перековаться в либерала, оппозиционера и так далее. Ну, понятно, что тебя не примут в этом либеральном лагере, как, в принципе, Илью Ремесло, несмотря на то, что он пытался отскочить, скажем так, от этой всей Z-истории, все равно никто так и не поверил ему, что он искренен до конца, и в итоге закончилось тем, что он стал как бы чужим и там, и его просто посадили, и он сидит, и о нем уже мало кто вспоминает вообще. И вот я думаю, что с остальными точно так же. Это такая история, вы знаете, когда, попадая один раз в эту, в это сообщество, да, в эту воронку, можно сказать, а дальше ты вынужден только постоянно подтверждать и подтверждать свою лояльность. И для этого нужно быть все более и более кровожадным, то есть оправдывать все больше и больше зверства, все больших и больших масштабов. И только так это работает, только в этом случае ты можешь оставаться в этом сообществе. Если ты начинаешь рассказывать, что Путин в чем-то не прав, что Путин, значит, не, там, скажем так, где-то ошибся, где-то принял не такие решения, что вот это человекоубийство, которое идет пятый год, оно не имеет вообще никакого смысла, что его нужно завершать, то тогда из вот этого сообщества ты выпадаешь. Также, если ты только где-то начинаешь сомневаться, что власть действует правильно, ее критиковать, тоже, вот что и случается с Монтян, да, ты перестаешь восприниматься как благонадежный, и, соответственно, тебя там за что-то притягивают к ответственности. Вот те, кто слишком много себе позволял, то есть, несмотря на поддержку войны, пытался критиковать вот какие-то отдельные действия, да, вот российских властей или российского командования, те все равно попадают под этот каток. Вот Монтян, она за войну, она, по сути, поддерживает нынешний российский режим, но при этом она критикует какие-то отдельные аспекты. Вот, например, она много критиковала действия российской оккупационной администрации в Донецке, то есть вот Пушилина, да, так называемое правительство ДНР, которое, ну, там творит такой беспредел в Донецке, что просто, ну, невозможно это не замечать, игнорировать. И когда она рассказала о том, что эти люди наживаются на воде, что они воруют, что они наживают в водном кризисе, который они сами же спровоцировали, да, что Донецк сидит без воды, они продают питьевую воду, контролируя заводы по ее производству. Вот когда она раскрыла несколько таких вот очень нелицеприятных для Пушилина моментов, против нее и стали заводить уголовное дело. Естественно, что то, что ей там вменяют, высказывание про охрану, это полнейшая чепуха, ерунда. Судят ее не за это, тем более, что она это еще, по-моему, в 2022 году говорила. А дело возбудили только вот год назад, да, по-моему, что около года. То есть она просто очень много рассказывала о проблемах в российской армии, о нехватке вооружения, о нехватке людей, о том, что российские солдаты похищают и убивают людей в Донецке. Это тоже так. Она рассказывала, что в Донецке целая шахта есть, в которой там сотни тел местных жителей, которых туда просто убили российские военные, сбросили, и их просто никто не нашел. И вот именно за вот эти озвученные вещи ее сейчас и преследуют. Она слишком много говорит.
20: Попытаемся подвести какой-то итог этой истории. Почему работа на Кремль не заканчивается счастливым финалом, как вы думаете?
21: Ну, знаете, для некоторых она пока еще не закончилась никаким финалом, ни счастливым, ни несчастливым, они продолжают работать. Я думаю, что вот она заканчивается, чаще всего она плохо заканчивается вообще для перебежчиков из Украины. Потому что вот особая каста, самые вот эти несчастные люди, это те, кто перебежал из Украины, думая, что сейчас они станут русскими, что им заплатят, их примут в свой круг вот эти пропагандисты Кремля. Но вот эти все перебежчики из Украины так и остаются в России для россиян людьми второго сорта. Потому что их воспринимают так, как предатели, которые очень мутные люди, которых там перекупили. Соответственно, раз их купила один раз Россия, то их может и в другой раз кто-то перекупить. То есть их все равно воспринимают, вот их так и называют, там, Соловьев, да, и вот критики Монтян, они говорят, там, криптохохлы, да, вот, криптобандеровцы. То есть они все в их понимании, как бы Монтян и другие, такие, как она, как бы они ни пытались изображать из себя русских, вот они все равно остаются какими-то, значит, там, полукровками, да, то есть неполноценными, неблагонадежными гражданами. И поэтому им не доверяют до конца. И И при случае...
20: То есть могут рассчитывать разве что на должность временного попутчика. Я пытаюсь резюмировать, простите, что перебиваю, поскольку время заканчивается нашего эфира на канале «Настоящее время». Спасибо вам большое, Денис, что нашли время на нас и на наших зрителей. Мы говорили о том, почему нет счастливого финала после работы с Кремлем. Делитесь мнением в комментариях. До свидания.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
3: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по ТУАПСЭ, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
4: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Ну, они чувствительны, они болезненные, потому что для компаний, на которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в ТУАПСЭ. Это, конечно, гигантский экологический ущерб, не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан, в принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон, то есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. о том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защитой от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических, обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
3: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
4: нет.
3: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
4: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
3: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
4: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости, о чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, переводя на простой человеческий, означает, что за вашими налогами придут обязательно.
3: А что с отключением интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
4: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязано на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла IT, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из IT. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему айтишников не должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм. Мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условный. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают. Ну, дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
3: Вы были первой Ну, я не помню тут точную хронологию. Вы были первой одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
4: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанции наделяет этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
3: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
4: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там, разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными, имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. То и даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
3: Да.
4: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
2: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
3: А как вы бы оценили публикации, или несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги? И вообще все боятся покушения на Путина и переворот, который будет организован Шойгу.
4: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что эта комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные. И, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
3: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
4: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
3: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди из системы, ну вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге,
4: больше.
3: Соучастники.
4: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
3: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
4: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят,

0: каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» — это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и, во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот... Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет, мы выигрываем. Мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый. А они все-таки живы.
1: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
0: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров, даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? А, во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, а что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина — это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно найти укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что с активами? А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что, ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней, зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства.

0: чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
1: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас разговор о кухнях.
0: Да, да, да, да, буквально, да.
2: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов.

0: Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
4: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
5: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
6: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода. 20 лет назад». Личное дело. Женщина за рулем.
8: Добрый день.
9: Добрый день, мы слушаем вас.
8: А стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене в настроении так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
9: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
10: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщине это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья. Он называется эндорфин. И поэтому она в это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот, что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить и уже когда будет взрослый там ребенок, там год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
9: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
11: Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю от этого удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
7: «Личное дело. Женщина за рулем». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
9: Говорит «Радио Свобода». «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Есть такая расхожая шутка. У преподавателей автокурсов спрашивают: «А есть специальный знак «женщина за рулем»?» Он отвечает: «Знак не нужен, это и так видно». Мало кому известно, однако, что одной из первых в мире водителей была именно женщина. 39-летняя Берта Бенц, жена Карла Бенца, села за руль изобретения своего супруга в 1888 году, задолго до того, как этот вид транспорта освоили мужчины. В преддверии 8 марта мы говорим сегодня о женщинах за рулем, и я представляю гостей студии. Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же «Женщина за рулем», психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Здравствуйте, господа. Статьи на тему «Женщины за рулем» обычно пишут мужчины. Вот есть такая странная закономерность. Они же придумывают, я убеждена в этом, всяческие поговорки на эту тему. Например, такую, как «Женщина за рулем» все равно, что обезьяна с гранатой. Согласны ли вы с этой поговоркой, спросил наш корреспондент Михаил Соленков, прохожих на улицах Москвы.
12: Конечно, нет. Это полный бред, основанный на столетней давности традициях, когда за рулем в основном были мужчины. Во всем мире как женщины, так и мужчины водят машину. Абсолютно адекватно могут вести себя как те, так и абсолютно неадекватно, как бы, так и другие. Да? То есть и те, и другие могут совершать какие-то странности на дороге. И мужчины, и женщины.
13: Разные женщины бывают. Может быть, да, с какой-то стороны, с какой-то нет. Женщина тоже сильнее мужчин, поэтому как бы она может тоже управляться с многими вещами. Не согласен, в общем, с этой поговоркой.
14: Увы, не могу ничего сказать, я не за рулем. Наблюдаю и женщин, и мужчин за рулем. Из окна автобуса или троллейбуса. Но всем бы сказал, что все они обезьяны с гранатой, потому что так ездят.
15: С гранатой. Несколько грубовато сказано, но мне кажется, женщина более осторожна за рулем, чем мужчины. Мне так кажется. А потому что женщина в силу определенных, видимо, каких-то генов, свойств пола, она более взвешенно относится ко многим вопросам. В жизни, в частности, на мой взгляд. Ну и за рулем она более взвешена, более осторожна, более осмотрительно действует, на мой взгляд.
16: Где-то я с ней согласна. Вы знаете, меня муж уже лет 5 пытается запихнуть за руль, и я не сажусь. Когда я начинаю на себя переносить, поэтому я не сажусь за руль, чтобы не создавать опасность на дороге.
17: Ну, в общем-то, в отдельных случаях да, но вот, допустим, у меня подруга очень хорошо водит машину. В большинстве случаев да, что они едут за рулем, там параллельно красят ногти или красят губы, курят, в одной руке телефон, в другой руке сигарета. Безответственно относятся к вождению.
18: Нет. Ну, то, что женщины разные. Я, конечно, согласна, то, что некоторые женщины абсолютно не умеют водить, но некоторые умеют, поэтому, я думаю, я не согласна с этой пословицей. Может быть, некоторые, как и обезьяны, смотрятся, то, что не умеют водить. И мужчины тоже, конечно, такими могут быть. Это зависит все от человека, от его, как бы, навыков. Если он не умеет, то, конечно, он будет выглядеть, как обезьяна за рулем, а если умеет, то нет.
9: Это был материал Михаила Соленкова. Существует такое устойчивое мнение. Женщины путают педали газа и тормоза, не видят одновременно идущие рядом автомобили, знаки дорожного движения и сигналы светофора. И вообще, как говорят, по природе своей не могут в полной мере овладеть искусством управлять автомашиной. Леонид, вы за 30 лет обучили вождению 18 тысяч женщин, в том числе и очень известных женщин. Подтвердите ли вы эти и подобные обвинения в их адрес?
10: Женщины многие путают педали газ и тормоз, как правило, из 10 путают лево-право, 9. При движении задним ходом они 100% путаются, куда крутить руль. Вот. Но несмотря на ими, я обладаю еще топографическим кретинизмом, но несмотря на это, они предпочтительные водители. Дело в том, что женщина – это продолжительность человеческого рода. Она хранительница семейного очага. И поэтому на первом плане у нее безопасность движения. Она никогда не сядет за руль, как наши мужчины, которым покажут один-два раза приятели в офисе. Где-то он приобретет права, и все, он уже Шумахер местного разлива поехал. Женщина сейчас штурмует школы, поэтому их в каждой группе примерно 90%. Они хотят пройти полностью теоретическую, хорошо программу практическое вождение. Вот. Но, к сожалению, программа школы, она где-то на уровне 50-летней давности. Значит, устройство автомобиля. Ну, для чего нужно женщине знать, лишь где-то рамблер, жиклер, там, дифференциал, и что с ним делать? В основном, я считаю, женщина должна знать управление автомобилем. Где кнопочки, где, значит, что включается. Ну, как примерно управлять холодильником, стиральной машиной, пишущей машинкой, компьютером, что угодно. Касаясь инструкторов автошкол, ну, надо сказать, у нас полное безобразие, потому что людей берут совершенно неграмотных, с высшим образованием это единицы, и они совершенно не психологи, это в первую очередь, и не обладают преподавательским даром. Все сводится к тому, что на площадке расставят эти колышки и месяцами отрабатывают вот эти фигурные вождения, змейки, парковки и так далее. Я считаю, что змейка – это очень опасный метод приема экзаменов, потому что это на уровне циркового училища. Мы же не готовим женщин к цирковому училищу. Надо убрать этот элемент, как в свое время убрали вот этот разгон и торможение за 15 секунд, из-за которых тысячи женщин попадали в аварию.
9: Спасибо, Леонид. Мы продолжим через минуту.
1: Вы еще не настроили ваш приемник на новую частоту вещания «Радио Свобода»? Можно сделать это сейчас. Всем слушателям в Санкт-Петербурге с 1 марта доступна частота 71,24 МГц на УКВ. С 6 утра и до полуночи слушайте «Радио Свобода» в Петербурге и области на ультракоротких волнах. 71,24 УКВ. «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
19: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
9: Первые звонки на линии. Из Москвы Юрий дозвонился до студии. Здравствуйте, Юрий, вы в эфире.
20: Добрый день.
9: Слушаем вас.
20: Вы знаете, я езжу по Москве на велосипеде, и даже зимой вот так удобнее, не стою в пробках, и обращаю внимание именно на отношение водителей вот к пешеходам и к второстепенным участникам движения, к велосипедистам в частности. И мне кажется, женщины проявляют больше уважения, что ли, чем мужчины. А вот еще, субъективное наблюдение, самый дерзкий, отчаянный или рискованный маневр я видел именно в исполнении женщины все-таки. Он не был вызван какими-то чрезвычайными обстоятельствами, просто вот, может быть, это безрассудство, но за рулем была женщина. Я был поражен просто.
9: Спасибо вам, Юрий, за это мнение. Мне приятно было его слышать, так же, как и Ольге, которая водитель с довольно большим стажем. И, Ольга, мой следующий вопрос к вам. Есть женщины-таксистки, их единицы, но они есть даже в странах, где женщины, в принципе, не водят машину. Есть женщины, водящие автомобиль, как мужчины, их тоже немного. Мне вот, например, самым страшным типом водителя представляется совсем юная девушка за рулем купленного богатым любовником автомобиля, который права обычно дарят вместе с машиной. Ольга, каковы ваши наблюдения на дороге? Предположим, вы едете по трассе. Встанете ли вы на трассе за женщиной-водителем? Да, нет, и почему?
11: Знаете, у меня совершенно нет разделения. Я по половому признаку за кем вставать на трассе. Я скорее не встаю на трассе ни за кем. Я еду чаще быстрее. Но ради справедливости хочу заметить, что за 10 с лишним лет вождения у меня не было ни одной проблемы с женщиной. При том, что мужчины, бывает, вредничают. Если, например, я попытаюсь их обогнать, они начинают ускоряться. Никогда этого не было с женщинами. Мужчины ведут себя более дерзко, но это психологическое их свойство, а не, скажем, потому что они женщины или мужчины. Поэтому я считаю, что проблем с женщинами на дороге в принципе нет. И от себя хочу сказать, что вот я на дороге себя веду достаточно уважительно, независимо от того, кто передо мной, мужчина или женщина.
9: Спасибо, Ольга. И из Петербурга Георгий, наш постоянный слушатель, дозвонился. Здравствуйте, Георгий.
21: За полгода до израильско-палестинского конфликта мой знакомый дирижер, это было в молодости, рассказал мне, что он прогуливался по гавани рядом, по-моему, в Бейруте это было, и вдруг к нему подъехала шикарная машина. Из нее вышла не менее шикарная женщина, но вовсе не обезьяна. Она больше была похожа на Диану со шкурой лани. И сказала на ломаном русском языке, что если у него есть $25, то она может его пригласить в свою машину и отвезти. Но что касается наблюдений, то я когда-то с гаишниками разговаривал. Они говорили, что у женщин повышенное чувство опасности, что они избегают экстремальных ситуаций. А вот мужчины, наоборот, рассчитывают на свою удаль и бравируют часто своими водительскими качествами и чаще попадают в аварию. Но дело вот в чем. Просто по статистике надо посмотреть, взять число лиц, определенное с одинаковым стажем, и картина будет довольно точная, проверить. Спасибо.
9: Спасибо, Георгий. У нас в студии есть представитель страховой компании «Риса Гарантия» Иван Рыбкин. И, Иван, вопрос к вам. Ну, лет 30 назад, когда, в принципе, женщины за рулем были еще экзотикой, считалось, что они крайне редко попадают в аварии, очень осторожны, вообще стараются себя проявлять минимально в этом таком традиционном мире мужчин. Сегодня женщин за рулем почти столько же, сколько мужчин, а в некоторых странах и больше. О чем говорит сегодняшняя статистика попадания женщин в ДТП? И, может быть, даже больше меня интересует манера поведения женщины, попавшей в ДТП, ее психология, как она разрешает эти конфликты, если сравнивать ту же ситуацию с мужчинами. Пожалуйста, Иван.
0: Дело в том, что на Западе есть статистика, связанная с тем, что женщины действительно аккуратнее водят машины. Мужчины, соответственно, водят менее аккуратно и больше попадают в ДТП. Мы попытались эту статистику применить у нас в России, и у нас вышел результат парадоксальный. Женщины немного-немного чаще попадают у нас в аварии. Эта статистика порядка на нескольких сот там, тысячах выборки. Получается интересный феномен. Мы относим это не за счет качества вождения женщин, такую проблему, а за счет того, скорее, что женщины просто недавно массово у нас стали ездить. Я согласен с предыдущими нашими гостями студии в том, что есть психологические особенности и психотипы управления машиной за рулем. И надо говорить, наверное, не о том, кто предпочтительнее на дороге, женщины или мужчины, или как там женщина, это обезьяны с гранатой, просто навешивать какие-то ярлыки. А надо говорить о решении этой проблемы, о том, что делать с этой проблемой на дороге, потому что действительно огромное количество женщин сейчас выходят на трассы, мы их видим. По поводу того, что касается, встал бы я за женщиной за рулем, в ряд за ее машиной, я сейчас ехал за женщиной с очаровательным Peugeot 206. У нее позади машины было много-много маленьких игрушек. Но это ее проявление, это ее ощущение. Для нее машинка такой маленький домик на колесах. Я посмотрел, насколько она аккуратно ведет, и оценил, встал. Точно так же я сделал бы за мужчиной, вставая, да, я смотрю, насколько аккуратно ведет предыдущий водитель и насколько аккуратно идут участники бокового движения для того, чтобы самому там принимать решение по дороге.
9: Спасибо, Иван. На волнах Радио Свобода программа «Личное дело». О женщинах за рулем сегодня говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. У нас два питерских звонка. Александр на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Добрый день.
9: Добрый день, мы слушаем вас.
3: Стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, перечитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене настроения так часто в этом состоянии. А на дорогах вы и сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
9: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
10: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщине это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья. Он называется Эндерсил. И поэтому она, это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот, что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить. И уже когда будет взрослый там, ребенок, там, год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
9: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
11: Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю это удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
9: Спасибо, Ольга. И очень коротко, Иван, пожалуйста, тот же вопрос с точки зрения психолога. Все-таки меня беспокоит, что никто не говорит о нервозности повышенной, которая так или иначе возникает, когда человек выезжает за рулем, особенно в мегаполисе. Ваша точка
4: зрения?
9: Знаете,
4: Татьяна, у нас разговор вот неминуемо уходит от ПДД, там, правил вождения, реального там, реакции скорости управления автомобилем на психологию. И это правильно, с моей точки зрения, потому что реакция на стресс все-таки разная и у мужчин, и у женщин. И у женщин есть специальные состояния. Я мужчина, мне не очень понятно, но понятно с точки зрения там, психологического. Специальные состояния, где они находятся в таком несколько измененном состоянии сознания. Я вот здесь бы все-таки беременным женщинам, хотя у меня есть примеры знакомых дам, которые управляли машиной, не до 8 месяца, но на 7 месяце еще нормально управляли своими автокарами. Я бы все-таки рекомендовал более аккуратно и более осознанно следить за собой на дороге. То есть если действительно, вот как Ольга сказала, у вас есть ощущение, что вы можете ехать, и реально, да, вы критично можете оценить эту ситуацию. Вот в этом самый главный вопрос. Что значит критично, что значит реально? Вы должны быть натренированы на эту ситуацию. И вот здесь та тема, которую мне хотелось бы развить после протяжении передачи. Должна быть психологический тренинг, должна быть психологическая подготовка людей, выходящих на улицы, выезжающих на улицы. Это очень важно. Тогда мы будем меньше обращать внимание на половые различия, и тогда мы будем точно видеть, да, технологии управления и видеть тренированных людей на дороге.
9: Иван, а кто должен такую психологическую подготовку вести? Это должны делать на курсах или какие-то специальные, я даже не знаю кто, психологи? Где, откуда начинающий водитель должен получить такую помощь?
4: Татьяна, ну вот мы с Леонидом за несколько минут до начала передачи говорили буквально об этом. У нас, смотрите, подготовка получается состоит в чем? Правила дороги. Движения, машина внутренности, подготовка человека, ну, как бы в процессе вождения уже реально, сдача экзаменов, но нет ни слова о психологии поведения за рулем, о психологии участников транспортного движения. Нет ни слова о тренинге уверенного поведения за рулем, хотя технологии такие разработаны, они есть, они могут успешно внедряться. Мне кажется, настало время, с учетом того, что вырос транспортный поток в Москве, в мегаполисах и, в принципе, по России, и он только увеличивается, настало время вводить такие тренинги в обязательную программу школ подготовки и в обязательном плане делать такие тренинги еще и возможными на какой-то основе вне таких школ. Это очень важно для того, чтобы люди могли тренироваться. А то у нас есть такие тренинги, но они называются тренинг экстремального вождения. И они только для небольшой части людей, которые собираются, наверное, как-то очень экстремально водить машины. А эти тренажи, эти технологии, психотехнологии нужны прежде всего для участников обычного транспортного движения. Здесь очень много экстрима, обычного экстрима, к которому мы привыкаем, но с которым сталкиваемся каждый день. Кого из нас не подрезают, кто из нас там кого-то не пропустили, с кем-то разминулись, не работает светофор, это все нормальный экстрим.
9: Спасибо, Иван. Согласна с вами абсолютно. Звонок из Петербурга от Алексея. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Добрый день. У меня маленький опыт был. 35 лет назад я работал в экспедиции в Витебской области и познакомился, по ходу дела, с девчоночкой. То ли школьница, то ли только что закончила. Ну, лет меньше 20 ей было. Я спросил ее: Люда, хочешь научиться машину управлять? Да, хочу. Я работал на ГАЗ-63. Это с двумя ведущими мостами.
21: деревенская дорога, и я просто показал, вот смотри, как я управляю машиной. На дорогу не смотри, только на руки и ноги. 5 минут продемонстрировал, как я управляю машиной. Потом сказал, вот теперь ты видишь, что это автоматически идет. Теперь смотри за дорогой, где я притормаживаю. Деревенская дорога, само собой. Там и ямы, и ухабы, и бугорки есть, и канавы. Все там, кроме светофоров, конечно. И посадив ее за руль, за час с небольшим она овладела до автоматизма управление и очень красиво управляла. То есть полностью и повороты, и развороты, все делала. Вот так можно подходить. Взгляд на женщину. Ну, для многих мужчин я бы поставил эмблему бычью голову с разъявленной пастью, красными глазами. Это точная их копия, что они себя за рулем представляют.
9: Ой, ну совсем с вами не соглашусь. Видела очень много красивых женщин, совершенно с достойным выражением лица, ведущих машину и делающих это не хуже, чем делают мужчины. Что касается первой части вашего рассказа, Леонид, пожалуйста, слово вам. Насколько профессионально действовал Алексей из Петербурга в качестве такого самодеятельного инструктора по вождению? Какое на вас впечатление произвел его рассказ?
10: Значит, я считаю, что он, конечно, прав, что уделял мало внимания автоматизму, педали и так далее, и больше уделял ситуациях на дорогах. Но вот в практике я считаю, что правила у нас знать опасны, и поэтому больше надо заниматься психологией вождения. Женщину надо отвлекать. Вот во время всего занятия, которое я провожу 1.5 часа по 45 минут, я с ней разговариваю на все темы. Если она художница, на темы, где выставки, если она снимается в кино, какие съемки и так далее, и так далее. Потому что вот эта поза вцепилась в руль, глаза пучком, волосы с дыбом, это, наоборот, отрицательно влияет.
9: Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, еще слово Ивану на ту же тему. Иван, поскольку Леонид сейчас заговорил о том, что это психологическая подготовка, мы опять к этому возвращаемся. Ваше впечатление от рассказа Алексея из Петербурга?
4: Вот Алексей точно описал один индивидуальный случай. Он же не сказал, что он подготовил по этой методике многие тысячи людей, а у нас на дорогах сейчас миллионы. И вопрос заключается в том, что да, с этой барышней на сельской дороге он совпал. Что сейчас происходит? Может быть, сейчас не нужно знать уж так много педалей, да, как в машине с автоматом, на которой я езжу, там 2 педали – тормоз и газ. Очень важные моменты, которые необходимы, это то, что должна быть определенная структура изменения человеческого сознания, привычки его к тому, что как только человек выезжает на дорогу, он попадает в стрессовую ситуацию. Должно быть понимание того, что если ты попадаешь на дорогу, ты отвечаешь не только за себя, но и за пешеходов, и за велосипедистов, которые у нас здесь были, и мужчина ты или женщина. Обратите внимание, вот Алексей точно как формализовал, да, характеристику эмоциональную такого негативного образа, за мужчин на дороге. То же самое бык и обезьяна с гранатой. Что равноправно? Да ничего не равноправно. Потому что речь идет о тех оценках, которые, ну, эмоциональные оценки, они не дают изменять ситуацию дальше. Надо искать выходы из ситуации.
9: Спасибо, Иван. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о женщинах за рулем. В программе участвуют политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин.

0: эфире архивный проект. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Женщина за рулем.
1: Здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
2: Спасибо, Иван. Действительно, любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради, без опасности, не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор по ЧП, передачи есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно, но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому процентным, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше, только потому что их просто меньше пока.
2: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда, и я благодарю Людмилу за звонок. У женщины водители, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса, можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда, штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты, все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
4: Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщина должна знать, как колеса накачаны, значит, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки.
0: Личное дело. Женщина за рулем. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
2: Продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой размышляем сегодня о том, какими водителями являются женщины. Беспечными, напротив, аккуратными и внимательными, безалаберными или чересчур азартными. В разговоре участвуют Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же женщина за рулем, психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Ведет программу Татьяна Ткачук. Из Москвы звонок от Юрия Степановича. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Добрый день. Я считаю, что вот этот разговор по поводу опасной ли женщины за рулем в России, там, это результат закостенелого мужского шовинизма, отношения к женщине и, так сказать, и какого-то внутреннего презрения, когда женщина сидит за рулем, а, так сказать, мужики считают, что она к технике абсолютно не приспособлена. Я могу сказать такую вещь, такие примеры привести. Вот, например, во время войны в Персидском заливе, я помню, сказали, что погиб майор ВВС Соединенных Штатов, водитель боевого вертолета женщина. В Соединенных Штатах очень много женщин, боевых летчиков, водителей сверхзвуковых истребителей F-16 и других. Так машина, она проста, как топор, по сравнению, так сказать, с самолетом. Но дело в том, что у нас менталитет уже сложился. Если женщина за рулем, то это что-то нечто недоразвитое. Я хочу сказать о том, что это глубокое заблуждение. Дело в том, что если вы, женщине, не уступите место в метро, то вы не уступите место ей и на дороге. Понимаете? Вот насчет разговора про быка я отчасти согласен.
2: Спасибо вам за звонок. Ну вот я, пожалуй, зацеплюсь за вашу фразу «уступите место на дороге». А нужно ли уступать женщине-водителю место на дороге, если это не предусмотрено правилами? Ольга, вот я думаю, что вам доводилось водить машину не только в России, но и в других странах. Замечали ли вы когда-то разные отношения мужчин-водителей к представительницам прекрасного пола за рулем? В каком ряду, в этом смысле, в ряду галантности, если можно так выразиться, стоит Россия? И с вашей точки зрения, вообще правильно ли пропускать женщин всегда, везде и безусловно?
6: Спасибо, Татьяна, за вопрос. На самом деле, опять же, не вижу большой разницы между мужчиной и женщиной в данном случае. Например, когда я ездила в Англии, для меня просто было поразительно вообще общая галантность водителей, как, встречаясь на узкой дороге, начинают уступать, просто оба уступать место, независимо от того, кто за рулем. Я подумала, что в этой ситуации любой русский бы был более в критической ситуации. Вот в этой ситуации была неоднократно. Опять же, пожалуй, не было передо мной женщин. Все-таки это были мужчины. Но ситуации, когда это не трасса, когда это не проезжая часть с большой скоростью движения, а на каких-то небольших дорогах, мне действительно уступают место, видя, что я за рулем, женщина за рулем. Вот это приятно. И по большому счету, в общем, я не встречала больших проблем с женщинами. Ну, я говорила про женщин-водителей, я не встречала больших проблем с мужчинами за рулем. Вот, поэтому я пользуюсь приоритетом женщины-водителя.
2: Спасибо, Ольга. Я немножко добавлю от себя. Я жила несколько лет в Хорватии, это Южная Европа, и там было абсолютно принято на любом перекрестке уступить дорогу женщине за рулем, независимо от того, является ли она помехой справа. То есть здесь важнее было, кто сидит за рулем, чем общепринятые правила дорожного движения. И надо сказать, что после 2 лет такого вождения и привычки к тому, что на перекрестке тебя всегда пропустят, водить машину, скажем, в Чехии мне было очень сложно, поскольку здесь это правило абсолютно не действует. Я хочу вам еще одно письмо с сайта процитировать. Автор его мужчина, он пишет: «Многие женщины за рулем уверены, что правила дорожного движения писаны только для мужчин. Дамы же пользуются положением прекрасного пола и в любой ситуации по умолчанию предполагают джентльменское поведение со стороны мужчин. То есть дамам позволяется не показывать поворот, поворачивать налево из крайне правого ряда, при подъезде к нерегулируемому перекрестку выезжать на него первой, мужчины подождут, вне зависимости от помехи справа двигаться задним ходом, смотря вперед, и гордо двигаться в часы пик со скоростью 40 км в час, чтобы проходящие по тротуарам мужчины успели их как следует рассмотреть». Такое достаточно злобное письмо, подписано оно таким образом: «Не скажу, жена зарежет». И, пожалуйста, я бы хотела коротко услышать мнение мужчин-эксперта в студии. Правильно ли, с вашей точки зрения, то джентльменское поведение на дороге мужчин-водителей по отношению к женщинам, о котором сейчас говорила Ольга? Иван, пожалуйста, прошу.
1: Должно быть адекватное поведение на дороге, потому что есть ситуации стрессовые, например, там перестроение, где, в общем, достаточно сложно кого-то пропускать. Но надо ехать и ехать по своей полосе, там, или наоборот, посмотреть, там, перестраиваться, выполнять маневры. И есть моменты, при которых нужно не обращать внимания на то, кто за рулем, а выполнять правильный маневр. А по поводу предыдущего письма очень замечательный феномен. Смотрите, все те же самые проблемы можно перечислить и применить по отношению к мужскому роду. И перестроение, и замедление, и рассмотр там как бы места аварии, чем у нас очень часто любят, да, заниматься. Вот случилась авария, народ едет, и там замедляет ход, возникает маленькая пробка и так далее, подобное. Это то же самое применимо к мужчинам. И опять мы возвращаемся к очень интересному моменту. Психология, которая свойственна и мужчине, и женщине, она все-таки, с моей точки зрения, немножко различно. И есть моменты, связанные именно с тем, как определенные психотипы людей реагируют на стрессовую ситуацию. Это очень важный момент. Потому что мы можем цепляться за внешние признаки, за внешние проявления, как человек управляет машиной. Но до тех пор, пока мы не залезем, да, как бы к человеку в голову и не поймем, как он будет работать в ситуации стрессовой, то есть, по сути дела, должна быть нормальная тренинговая дрессировка, натаскивание на работу в критических ситуациях. Вот то, о чем я хотел сказать.
2: Пожалуйста, слово Леониду.
4: Я недавно вернулся из Канады, где был месяц, и был потрясен организацией там вождения. Там, конечно, нет предпочтений женщины, это не женщина, мужчина, это не мужчина, это все выполняют определенные правила игры. И я так подумал, а что сделать, чтобы вот так мы водили? Ну, скорее всего, надо, наверное, на стажировку туда на месяц, на полгода отправлять наших мужчин. И тогда будет порядок. Потому что те же мужчины, которые здесь водили, водят в Канаде совершенно по-другому. Они понимают, что если даже нарушение скоростного режима и наберут 9 поинтов, и 12 их лишат на 2 года, увеличится намного с каждым поинтом денег, которые тратят они на страховки, там просто невозможно нарушать. И в наших условиях, когда едет женщина, ее не только по правилам не пропускают, ее вообще не пропускают, потому что у нас многие мужчины за рулем, это жены-ненавистники. У них отобрали один из последних оплотов брюки, и теперь женщины штурмуют вождение автомобиля, и я думаю, они штурмуют удачно, и пройдет время. Это не они виноваты, что они так водят. Виноваты мужчины, которые инструктора, которые ГАИ, которые мужья-террористы. И со временем она будет хорошо водить. И, естественно, они иногда нарушают, но ведь не по своему умыслу.
2: Спасибо, Леонид. Тема мужского шовинизма звучит все острее и ярче у нас в эфире. Из Петербурга 2 звонка. Александр, здравствуйте, вы на линии, мы слушаем вас.
7: Добрый день, господа и дамы. У меня 2 вопроса. Вопрос первый по поводу всеобщей автомобилизации и критичности. На мой взгляд, на мой опыт, женщины более критичны. Подходим, могу ли я водить? Потому что любой мужчина скажет, конечно, могу. Тем не менее, женщины более разборчивые. Я знаю много успешных женщин, которые говорят, что я еще не готова. Я не готова водить машину. То есть мой психосклад не позволяет этого делать пока что.
2: Спасибо. И, пожалуйста, у вас был еще какой-то один вопрос, Александр.
7: Второй вопрос по поводу опровергните Бодрияра и его теорию Гажетов, что это продолжение человека и, соответственно, продолжение пола. Есть ли у нас женские, мужские модели? Почему вот эта гендерная заостренность не могла бы выражаться в марке машины? Вот едет на определенной марке, сразу видно женщина. Едет на другой марке, сразу видно мужчина. Вот этого нет у нас почему-то. А почему?
2: Спасибо, но я бы задала здесь вопрос не почему, а нужно ли это по марке машины определять, кто едет. Все-таки едет либо хороший водитель, либо плохой. Что касается психотипов, уже Иван немножко коснулся этой темы. Правда, он говорил только о различных типах поведения в стрессовых ситуациях. А я вот на одном из сайтов нашла такое любопытное деление женщин-водителей вообще. Первый тип выведен – деловой тип. Это женщина, которая ездит быстро, перестраивается достаточно хаотично, расплачивается за нарушение на месте и не торгуясь. Второй тип – тип нерешительный. Решение, куда поворачивать, меняет прямо на перекрестке, с полосы на полосу перебирается крайне медленно, тормозя вокруг себя все движение. Если попадает в какую-то ситуацию с гаишниками, застревает надолго и очень долго торгуется и разбирается. Демонстративный тип – лихо тормозит, со светофора срывается первый, с гаишниками кокетничает, в пробках умудряется знакомиться через приоткрытое стекло. Тип дерзкий, ездит по принципу «законы писаны для дураков», с выездами на встречную полосу и всеми прочими вот такими проявлениями. И тип педантичный, никаких неадекватных поступков, с гаишниками не сталкивается годами. Иван, как, на ваш взгляд, насколько верное вот такое психологическое деление, и может ли одна женщина в течение дня побывать либо во всех 5 ипостасях, либо в 2-3 из них?
1: Татьяна, а почему это про женщин? Я не понимаю, вот такое деление. С таким же успехом это деление можно применить и к мужчинам. Мужчина-чайник будет неуверенный, мужчина дерзкого поведения, мачо такой за рулем, он будет обгонять всех, мужчина... как бы трепетный, такой вот какой-то в своих мыслях он будет ездить тихо, аккуратно, или там наоборот, мужчина организован будет ездить тихо, аккуратно по правилам, и мало попадать, кстати, в аварии, потому что все-таки, как ни странно, ну вот я даже на своем опыте понимаю, что если стараться выполнять правила, можно избежать множество проблем. Потому что есть узкие места, где возникают эти ситуации, их можно предотвращать. Поэтому вот эти психотипы, мне кажется, это все искусственное разделение. И хочу обратить внимание. Смотрите, нас позвонило очень-очень много мужчин. У нас нет ни одной женщины звонка. Да, к вариантам? Это для меня вот интересный звоночек. Это значит, что женщина эта тема не очень интересует? Или она больше волнует мужчин, или мужчин просто больше в силу таких вот ментальных особенностей, там, сохраняют свое право на дорогу и так далее, подобное. И в этом я согласен с Леонидом, что здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
2: Спасибо, Иван. Действительно любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради безопасности не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор по ЧП, передачи есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала. Женщин очень много за рулем, безусловно. Но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше. Только потому, что их просто меньше пока.
2: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда. И я благодарю Людмилу за звонок. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Личное дело». «Женщина за рулем» – тема передачи. Об этом говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. И еще один момент, которого мы пока сегодня не коснулись. У женщины-водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса. Можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда. Штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты. Все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
4: Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщин должны знать, как колеса накачаны, значит, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки. И если какие-то звуки там будут, то обращаться в автосервис. Если случилось что-то в дороге, все равно же, что она может сделать? Кардан поменять там или заменить ремень шкива? Нет, конечно. Вызывается ангел, и ее, в общем-то, отводят. Другое дело, что надо знать или делать хотя бы умный вид при работе автослесарей в автосервисе, потому что от этого многое зависит, потому что из-за какой-то пустяка там могут предъявить большой там счет, и это частое явление, когда женщина не понимает, и ее просто-напросто такие автослесари недобросовестные, денежные выражения.
2: Да, понятно, Леонид, понятно ваши мысли. Сразу мой вопрос к Ольге. Ольга, как вы себя ведете в автосервисе? Насколько вы ведете себя уверенно? Всегда ли вы понимаете, о чем с вами говорят механики? И делаете ли вы тот самый умный вид, о котором только что говорил Леонид? Или это не обязательно? Или вы берете кого-то с собой из приятелей мужчин на такие ситуации?
6: Я села за руль, когда еще женщин-водителей было немного, и меня действительно достаточно подробно обучили тому, что находится под капотом автомобиля. Более того, в начале своей карьеры я даже пыталась легкий ремонт проводить, там какие-то проводочки смыкать, уж колеса поменять вообще без проблем, и уж тем более я знаю, где находятся какие там детали крупные, по крайней мере, автомобиля. Поэтому сейчас я не делаю умный вид, может быть, он у меня присутствует естественным образом, но автослесаря ко мне относятся очень уважительно. Поэтому у меня в этом смысле проблем совершенно нет.
2: Спасибо, Ольга. Из Петербурга Геннадий Васильевич дозвонился до студии. Здравствуйте, вы в эфире.
8: Добрый день. Замечательная передача, и Бог вам помощь. Вот. Но я вот хочу сказать, 65-го года водитель я, жену учил сам. Вот. И могу сказать однозначно. Иногда, да, бывает так, внешнее впечатление похоже на обезьяну с гранатой и так далее. Вот. Но мужик 99% это орангутанг на танке. Внедорожники на тротуарах и на газонах. Это, как правило, мужик. Понятно, да?
2: Да. Понятно, но на джипах ездят и женщины тогда, я не знаю, макака на танке даже получается, у нас какой-то просто зоопарк. Иван, пожалуйста, ваш комментарий.
1: Комментарий, на самом деле, мне кажется, что вот совершенно замечательно раньше поднимался вопрос о культуре, общей культуре дорожного движения и участников дорожного движения. И здесь очень важный момент понимания ответственности своей за последствия ваших действий на дороге. Ведь на Западе вежливость возникала параллельно с тем, что ужесточались штрафы. И в той же самой Англии штрафы очень и очень серьезные. Не приведи Господь Бог попасть в ДТП и быть виновником ДТП или нарушить какие-то скоростной режим, скажем, в Скандинавии. Там разговор будет очень короткий и жесткий с вами. И поэтому там никто не нарушает. И вот этот момент, связанный с тем, что все-таки момент убеждения, воспитания, повышения культуры, тренировок, психологии должен идти с ужесточением требований к участникам правил, к участникам дорожного движения, это должно быть обязательно, потому что, ну, так уж мы устроены, что нас нужно и кнутом, и обязательно пряником. И пряником, и кнутом. Мы должны знать поведение, логику поведения своего в сложных ситуациях, а я продолжаю настаивать на то, что любая ситуация, вот вы даже выезжаете в своем, из гаража в своем, допустим, микрорайоне, в своем дворе едете, и у вас может ребенок под колеса сорваться, там поскользнется и упадет, да, к вам под колеса. Это очень важный момент, но при этом должна быть и достаточно жесткая ответственность людей, которые выезжают и участвуют в этом дорожном движении.
2: Спасибо, Иван. Ну и поскольку мы все время так или иначе касаемся манеры вождения людей в других странах, то мне хотелось бы сказать о том, о чем еще сегодня не говорили. Все-таки очень большие штрафы и в Европе, и в той же Канаде, насколько я знаю. И эти штрафы дисциплинируют, надо сказать, дисциплинируют куда быстрее, куда активнее, чем это происходит в России. У нас еще одна представительница прекрасного пола на линии, Татьяна из Москвы. Мы сейчас дадим ей возможность высказаться. Татьяна, мы слушаем вас.
9: Здравствуйте, добрый день. Я приветствую всех, я постараюсь быть краткой. У меня два момента. Я, во-первых, считаю, что перед дорогой должны быть все равны, и приятная внешность, и женственный голос не должны быть индульгенцией за возможные нарушения. Я считаю, для всех участников дорожного движения будет лучше соблюдать правила адекватно всеми. И второй момент. В одном из женских журналов я прочла информацию о том, что тестостерон, гормон такой, отвечает за умение ориентироваться в пространстве. А поскольку женщин от природы его мало, то получается природа их как бы предназначена так, чтобы мужчины преимущественно занимались вождением. Вот насколько серьезны эти факты и как ваши гости могут прокомментировать?
2: Спасибо вам, очень хороший вопрос. Итак, умение ориентироваться в пространстве, и я добавлю еще от себя. Правда ли, что женщинам совсем в иной степени, чем мужчинам, свойственен так называемый внутренний глазомер, когда умеешь оценить расстояние до встречного автомобиля при обгоне, и чувство дороги и габаритов собственного автомобиля? Леонид, пожалуйста.
4: Хочется сказать, что реакция женщин немножко, конечно, отличается от мужской. Вот, и поэтому они любят замедленный темп вождения. Поэтому многие, значит, женщины, особенно в возрасте, ну, пытаются ехать с очень маленькой скоростью, и они вообще-то ошибаются, потому что вот скорость маленькая, их без конца объезжают, их без конца обгоняют, без конца раздражаются водители, и создаются больше аварийных ситуаций.
2: Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, Иван, я попрошу вас еще добавить.
1: Возникла заминка такая в студии. Мы оценивали ситуацию, да, вот как конкретные какие-то характеристики влияют позитивно или негативно, да, на вождение именно женщин. И что хочу сказать. Я недавно совершенно перед передачей, зная тему заранее, провел микроопрос у себя. И одна совершенно замечательная девушка мне сказала такую информацию. Вот ее мнение. У мужчин всегда в момент принятия решения есть два выбора. Жестких. Да, Нет, он понимает и ориентируется на этот выбор. У женщин в момент принятия решения, может быть, как она мне сказала, у меня возникает до 8-10 выборов, и я не знаю, что выбрать. И, может быть, вот эти микросекунды, когда есть большое количество выборов, таких равноправных с ее точки зрения, начинают тормозить ее реакцию на дороге. Это уже такие тонкости, которые, может быть, выходят за пределы передачи, но это тонкости, которые свойственны женской самоорганизации, менталитету женскому. Там много что завязано на это, и действительно, ее устройство, с чего мы начинали передачу, и понимание ее функции как такой продолжательницы рода, да, и охранной функции, и сохранности дома должна быть у нее более, да, как бы детей дома функция. И здесь, конечно, она может выбирать в таких ситуациях более спокойные способы поведения.
2: Что Иван, в то же время, Иван, да? А все-таки вот то, что вы сейчас сказали, у мужчины выбор из двух позиций, а у женщины из 8 приблизительно. Это лучше или хуже?
1: Конечно же, Татьян, это хуже, потому что если вы четко понимаете, что у вас две альтернативы, вы быстрее принимаете решение в этих альтернативах. Если 8, их нужно как минимум увидеть, оценить и что-то из них отбросить. 7 отбросить, одну выбрать.
2: Скажите, Иван, а вот раз уж мы сейчас говорим о стрессовых ситуациях, вот правда ли, что женщинам свойственно бросать руль в момент аварии, например, или в момент потенциальной аварии, и закрывать глаза? Вот я очень часто об этом читала и слышала, никогда сама так не поступала и не...

0: точки зрения, часто говорят о зависимости от дороговизны машины, степени уверенности за рулем женщины. На ваш взгляд, прямая это вот зависимость или нет?
1: Ой, нет, совсем. Мне кажется, это вообще зависит больше от черты характера женщины, чем от ее финансового состояния, там, ее или того, кто ей эту машину купил. Я, кстати сказать, возвращаясь к предыдущему вопросу о том, что можно было бы различать женщин по марке машины, обратила внимание, что во Флориде, например, в Америке, на самых дорогих машинах и безопасных машинах типа Мерседесов 600-х и 500-х ездят бабушки, а мужчины предпочитают ездить на спортивных машинах. А мамы же с детьми предпочитают ездить на минивэнах. Таким образом, можно было предположить водителя машины, не видя его самого за рулем. А вот в России, мне кажется, тут ровно наоборот. И в данном случае от марки машины ни поведение женщины не зависит. Я ездила быстро и спокойно на девятках и езжу по-разному совершенно на дорогой, хорошей машине.
0: Спасибо, Ольга. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Немного любопытных цифр. В Великобритании количество женщин за рулем скоро превысит количество мужчин, водящих машину. Опрос, проведенный в германском городе Штутгарт, показал, что 74% мужчин считают женщин более осмотрительными водителями, чем они сами. Однако всего лишь 20% мужчин на вопрос, можно ли женщине доверить сохранность авто и жизни, ответили положительно. Я благодарю за участие в программе Ольгу Васильеву, вице-президента холдинга «Русская школа пиар», психолога страховой компании «Реса Гарантия» Ивана Рыбкина и преподавателя автошколы Леонида Ловина. Режиссеры программы Илья Бабчинецкий и Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.
2: Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Привет, это Полина Галуева.
4: И Виктор Кульганик.
3: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
4: И, конечно же, гражданина.
5: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
3: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
5: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
4: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
3: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
5: Говорят, что где-то есть острова.
3: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
6: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
3: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
4: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
5: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
4: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
7: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
3: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
4: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
8: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
4: В ту же правду.

0: где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
1: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
0: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
2: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
0: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
3: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
0: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
3: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он, наверное, не считал рюмок.
4: А что попью ее, дочь павшини? А что под Хлои секретаршини? А что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую?
5: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы пойти Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
6: А из чего будет состоять наш подкаст?
0: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
4: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
6: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
7: Обрушение легитимности предстоящих выборов в Государственную Думу.
8: Провоенные блогеры не понимают, почему их фаворита снимают с выборов теми же методами, что и антивоенное яблоко.
9: Здесь меня не предал только один – Infantry. Из всех, с кем я работала в российских спецслужбах. Все остальные сами видите.
8: Почему работа на Кремль не заканчивается счастливым финалом? Какие выводы делают сторонники войны?
10: Здравствуйте, я Артем Радыгин, и это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о том, как сторонники власти почувствовали себя оппозицией. Похоже, снятие яблока было лишь прологом и разминкой. Так рассуждают провоенные блогеры, недоумевая, почему же их фаворита, депутата Матвеева, снимают с выборов по той же схеме, что и антивоенное яблоко. Оппоненты из партии пенсионеров обвиняют депутата от КПРФ в нарушении авторских прав американской корпорации Microsoft. Провоенные каналы не понимают, почему государство борется с политиком, который публично противопоставляет себя оппозиции и поддерживает войну. Или понимают, но не знают, как об этом сказать. Все подробности в сюжете моего коллеги Артура Давлетшина.
11: Депутат Михаил Матвеев заседает в Госдуме с 21 года. До этого он избирался в Самарскую губернскую думу. В КПРФ Матвеев отвечал за миграционный вопрос и своими высказываниями явно заигрывал с избирателями ЛДПР, которые традиционно уделяют много внимания нелегальной миграции.
12: В страну идет огромный поток, фактически вот пятой колонны, то есть людей, которые родились в других странах, ментально там сложились, да, то есть зачастую они не просто чужды российской действительности, российскому народу, истории, культуре, а враждебно настроены.
11: Но теперь политическое будущее Матвеева под угрозой. Самарский суд рассматривает иск против политика, который очень похож на другой громкий процесс этой недели. Матвеева, как и партию «Яблоко», обвиняют в нарушении авторских прав.
13: За основу взят мой предвыборный сайт «Матвеев-2026». И дальше они начинают разматывать его содержание. Сначала они говорят, вот рисунок там есть, Матвеев кулаком машет. А этот рисунок, это в основе его фотографии. А фотография принадлежит некому средству массовой информации.
11: Но одними фотографиями дело не ограничилось. Матвеев нарушил много авторских прав. Правда, в отличие от «Яблока», не всего человечества, а всего лишь компании Microsoft.